Даже много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир

0: СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать.
0: На радио, которое слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: для всех.
1: Я натяну два крыла и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остаться, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: заказал Сережа. В кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отверну.

0: лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

твоя худшая ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства маленькой буквы.

0: Утро для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
4: Я смотрю на

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
3: Что? Как?
2: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: По вторым воскресенья с 11 до 12.
5: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Море, море, гудбай. СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений Тарзан.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах днем ожидаются дожди, местами возможны ливни и грозы. Ветер западный, умеренный, у моря порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 18, плюс 21 градус, в Лепе и Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе Резек на 18-20 градусов, в Риге без осадков до плюс 20.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений Тарзан в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
0: Радио СВХ Плюс.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс бессрочно продлил мораторий на крупные государственные закупки в сфере информационных технологий. Ограничения эти будут действовать до создания новой централизованной системы контроля. Власти и представители отрасли признают, что в IT-закупках необходимо больше прозрачности. К таким выводам они пришли после скандального расследования Европейской прокуратуры, которая минувшей весной сообщила о задержании примерно 20 человек по делу о возможном мошенничестве при закупках для госучреждений на сумму около 1,5 миллиона евро. Планируется создать отдельные структуры для надзора в сфере IT в госуправлении. При этом реформа займет время, и ею, вероятно, будет заниматься уже следующее правительство. Сегодня Кабинет министров вновь обсуждает бедственное финансовое положение авиакомпании Air Baltic. Она продолжает искать способы стабилизировать ситуацию, пересматривает бизнес-план и ведет переговоры о привлечении нового финансирования. Информагентство Reuters сообщило, что Air Baltic хочет получить краткосрочные средства от держателей облигаций, чтобы снизить риск дефолта. Тем временем Генпрокуратура Латвии после обращения премьера Кулбергса начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией авиакомпании. Руководство Air Baltic ранее признало, что для работы в предстоящем зимнем сезоне компании может понадобиться дополнительное финансирование до 150 миллионов евро. В Курзаме продолжается расследование убийства в Прекуле в Драге во время праздника города. Смертельный удар одному из участников нанес пьяный сотрудник полиции не при исполнении. Шеф государственной полиции Арманс Рукс сообщил, что задержанный, находившийся в сильном алкогольном опьянении, утверждает, что не помнит произошедшего. Рукс отвергает попытки обвинения в попытках полиции скрыть обстоятельства произошедшего. Суд отправил подозреваемого под арест. Информагентство Лето назвало его имя. Это младший инспектор управления государственной полиции по Южно-Курзамскому региону Андис Силниакс. Он служит в полиции с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий не имел. Погибший – это учитель Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель программы «Дизайн одежды» Норманс Вамзис. Латвийская национальная библиотека планирует брать деньги с туристов за посещение верхних этажей своего здания, Замка Света. Плата составит 3 евро с человека и может действовать уже с 7 сентября этого года, если новые правила утвердит Кабмин. В библиотеке объясняют это ростом расходов на содержание здания, электричество, вентиляцию, охрану, уборку, туалеты и другие услуги. По статистике, ежегодно Замок Света посещают около 250 тысяч человек, примерно половина из них туристы. Для читателей библиотеки посещение останется бесплатным, как и для школьных экскурсий, детей дошкольного возраста и людей с инвалидностью. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост» Гайса Тилтс. Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проект Стрис». Разработку проекта планируется завершить в 2027 году, а сами строительные работы на ВЭФовском путепроводе до 2030-го. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения по путепроводу, создать новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, установить новое освещение, обеспечить срок службы путепровода не менее 100 лет. Вчера на севере Германии торнадо повредило около 50 зданий. Стихия прошла через город Глюкштадт и его окрестности в земле Шлезвиг-Гольштейн. Особенно пострадала промзона и жилые кварталы. Ветер срывал крыши домов, переворачивал хозяйственные постройки и гаражи. В ликвидации последствий участвовали около 120 спасателей. Пострадавших нет, при этом были зафиксированы перебои также в железнодорожном сообщении. И последнее. Мировые цены на нефть вновь пошли вниз после 2 недель роста. Стоимость барреля снова опустилась ниже $90 на фоне временной деэскалации между США и Ираном. США уже 2 ночи подряд не наносят удары по иранским объектам, уже, видимо, 3 ночи, а Тегеран объявил о прекращении атак на американские военные цели в регионе. Американские СМИ утверждают, что одной из причин паузы могла стать нехватка ракет-перехватчиков и опасение истощить запасы комплексов «Патриот». Дональд Трамп это отрицает, заявляя, что США располагают достаточным количеством боеприпасов. Американские власти официально объясняют паузу желанием дать больше времени дипломатическим усилиям. Напомню, предыдущие 2 недели США и Иран обменивались ударами, из-за чего цены на нефть снова выросли до $100 за баррель. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: приправам Вальеж. Приправа Вальеж от привычных до экзотичных.
1: Шармон.
0: Добавь и наслаждайся.
1: После бала встретимся на кухне.
0: Да, вместе с Вальеж.
1: Вальеж. Наш ароматный мир приправ.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Прибодренькая утрица. Ваше Величество, здравствуйте. И вы, Александр Станиславович.
3: Привет, привет.
2: Да, да, да. Ну что, нас сегодня солнышко с самого раннего утреца балует, да?
3: Радует.
2: Да, радует и балует.
3: Значит, неизвестно, надолго ли?
2: Ну, в принципе, на все протяжение нашего эфира вангуется, что будет ясно. По крайней мере, у нас на слотах 65, друзья, да? Сейчас посмотрю.
3: Но мы очень на это надеемся. Вообще везде так будет.
2: Но днем, значит, обещают, что тучки сгустятся, да, да и даже там 15% территории местной, да, будет орошено каким-то дождем. Большим, малым, неизвестно, но пока наслаждаемся.
3: Ну, надеемся, что не ваша территория.
2: Пока наслаждаемся. Значит так, сегодня я заприметил косулю. Косуля.
3: Косуля.
2: Косуля.
3: Давай, давай.

0: заработал с собакой. Вот, но собака не заметила ничего. Это фантастическая охотничья собака. Она не видит. Она потом уже, когда проходит то самое место, где была косуля, да, там...
1: Начинает интересоваться.
0: Там же запах. Вот запах она чувствует. О, блин, ну, ребята, здесь что-то случилось. Внимание, хозяин.
1: Вызывайте ФБР.
0: Здесь что-то случилось. Очень важно. Здесь очень случилось. Все внимание на меня. Здесь все случилось. Ну, вот, и, конечно, диковина. В утреннем лесу увидеть животинку, это, конечно, это радость. Это настоящая амброзия для вот этих вот душевных струн, да, ты видишь, что есть что-то такое прям настоящее. То, что, значит...
1: Настоящая косуля.
0: Не Алиэкспрессом переслано, а то, что действительно, ну, и всегда радует глаз. И всегда очень красиво. Всегда очень красиво. Ура. Добренького утречка и вам, уважаемые, значит, наши прекрасные наполнители эфира. Да, здесь эфир не про радио эфир, а вот эфир, который, значит, обволакивает всю планету, постепенно начинает, так сказать,

0: следующему.
1: Таких всегда много.
0: Уверен, что кто-то залипал вчера там на... Давайте еще одну серию, давайте еще одну серию. И вот
1: рилсики.
0: И пожалуйста.
1: До 3 часов ночи.
0: Перематывание офигенных рилсов.
1: Где собака танцует?
0: Бесплатный дофамин, да. Где же собака танцует, а потом кот танцует. Да. Точно так же, как
1: вместе.
0: Собака. Ивашка, привет, доброго утра, удачного дня, классного настроя. Главное, ребята, помните, я желаю вам здоровья. Спасибо, отец Иван. Спасибо. Сережа, Иришка,
1: самое главное.
0: Бодрое утро, работаем. Иришка, доброе утро. Я чисто напомнить вам про песенку. Напомнить, вчера Базлаб обещали Мандой залить в бодрую телегу.
1: Зальем.
0: Ну, сейчас сделаем. Иринка, привет тебе. Бабулька, привет. С утра с пирожком уже. Значит, чуть-чуть попозже расскажем. Так, Алиска, здравствуйте, ребятушки. У меня сегодня на работе такая запара, вы даже не представляете.
1: Мы не хотим
0: представлять. К нам едет ревизор.
1: Господи. Ой-ой-ой.
0: Ревизия, доставай все папки, все вываливай. Вот, и отдельный кабинет, ему надо еще там доступ к кофейному аппарату. Да, сейчас. А он, к сожалению, сегодня не работает.
1: Временно закрыто.
0: Ну, с другой стороны, ребята, ну, добрый ребят, это его работа. Ничего не поделаешь. Карающие органы, да. Вполне возможно, то есть здесь ревизия же может быть тоже такая. Ну, как бы, может быть, аудит, он разный бывает. Хотя почему-то я подумал, что это аудит. Ну, аудит бывает разный. Бывает аудит, который со стороны, когда тебя проверяют, да? А бывает аудит, за который платишь ты. Ну, то есть сам платишь для того, чтобы тебя проверили, чтобы потом, знаешь, как на техосмотре потом проблем не было. Вот здесь типа того. Вот, ну, разные аудиты бывают. Вот, но все работы хороши. Выбирай на вкус, товарищ. Так, я мчу навстречу солнцу. Так, это значит на восток едет. Это Светулька. Привет, ребятки. Набрала собак. Смотрите, сколько. И прислала фотографию. 3 корги.
1: Подожди, какая прелесть.
0: Едем прививаться, товарищи. Ура! Прям с самого раннего утра. На прививку становись.
1: Пока корги сонные.
0: Очень хорошие. Кали в попку веселую. Видели, какие у них, да, попки?
1: Ну, да.
0: Это прям коржи и попки. Прям, я не знаю.
1: Знаете, смотришь и наслаждаешься.
0: Ну, да. Только, типа не заводись. Так. Ну, а мы со своей стороны, конечно же, очень рады приветствовать. И, соответственно, будем радоваться вместе с вами наступлению этого дня, который сегодня, в отличие от всех предыдущих недель назад, да, солнечным там, да, по крайней мере, с самого раннего утра. Шоу «Люди бодрые». Александр Буслаев, Владимир Вэлл, радио СВХ+, и наша Отердена.

0: Плюс. Владимир Вэлл и его друзья.
1: А было неплохо. И частенько вспоминаем, что когда-то же были и колонизаторами, и остров Табаго был нашим. Помните?
2: Табаго наш.
1: Табаго и не только. Значит, смотрите, тут я узрел, что сегодня именно 28 июля историческое событие в 1713 году произошло у нас здесь.
2: Так.
1: Значит, Петр I образовывает Рижскую губернию. Внимание! Значит, смотрите, там здесь были шведы. Потом, значит, пришел Петр Первый, так сказать.
2: Шведов убрали.
1: Шведы подвинулись. Вот, и, значит, понятно, что как бы сейчас юридические бумаги все будем подписывать, там, передачи, там, вот все вот это вот такое. А Петр ждать не стал и, короче, значит, начал обустраивать уже гражданскую военную администрацию на завоеванных землях сразу же после взятия Риги.
2: Значит, еще за 8 лет до договора.
1: Рижская губерния. Внимание, я почему зацепился? Рижская губерния. Значит, помимо центральной части современной Латвии, в нее вошли и северные земли, включая, внимание, юг Эстонии с городом Тарту, нынешним Тарту, город Пярну, нынешний, и остров Саарема. Все, это была Рижская губерния. 70
2: Что
1: лет...
2: Что потом-то сделали?
1: Ну, 70 лет просуществовало, вот, и Екатерина преобразовала в рижское наместничество, ну, и, значит, при Павле Первом уже ее переименовали в знаменитую Лифлянскую губернию, которая просуществовала, в принципе, до, там, так сказать, до большевиков. Ну, по факту, да, вот, то есть... Пярну, Тарту и Саарема. Это все то, что... Как
2: это
1: бы...
2: вся Рижская губерния.
1: Отдавай-ка родимую взад. Так, товарищи, ну что, давай посмотрим. Сегодня у нас 28 июльская утрица. Сегодня день имени отмечает Сесилия. Их всего 10. И Цилда. Их 9.
2: Мало.
1: Маловато? Надо поднажать, конечно же.
2: Поднажмем.
1: Товарищи, значит, день загадывания желаний сегодня международный.
2: Ну, загадайте.
1: Загадывайте в одну руку, значит, все остальное делайте в другую. Смотрите, какая быстрее переполнится. Это цитата из «Плохого Санта», между прочим, которую Билли Боб Торнтон мальчику говорил. Давай, мечтай в одну руку, все остальное делай в другую. Смотри, какая рука быстрее переполнится. А он что, негодяй просто. Ну, «Плохой Санта» — это в исполнении Билли Боб Торнтона это самый лучший фильм. Так, сегодня Всемирный день охраны природы, товарищи.
2: Будем охранять.
1: Надо благодарно охранять, конечно же. День бутылки мира.
2: Какой? Не уточняется.
1: Внимание, есть трубка мира, да? Мы это знаем, индейцы, знаете?
2: Да.
1: Вот индейцы. А, есть бутылка мира. Для тех, возможно, для тех, кто не курит, ребятушки. А также сегодня Всемирный день пиар-специалиста. Человек, который, значит, делает из такого конфетку, да? Соответственно, которого хотят купить.
2: Из такого человека.
1: Да. Значит, и, соответственно, чтобы потом это еще и захотели купить все. И чем больше захочет, тем лучше пиар-специалист сделал свою работу. Мы поздравляем специалистов направления пиар, конечно же. Сложная работа. О ней расскажем чуть впереди. И приветствуем всех тех, кто уже отписался. Новая партия подключающихся с самого раннего утра. Очень приятно. Очень.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, да, дорогие друзья, ну, во-первых, в строках своего письма поздравительного, конечно же, мы от всей души поздравляем нашу коллегу Леночку Провоторову, нашу светилу новостную.
3: Нашу прекрасную.
2: Конечно, конечно, конечно, красавица и куку, проявляет себя во многих амплуа. Какой замечательный экскурсовод по всей планете.
3: С ней ездить одно удовольствие.
2: Одно удовольствие. А что ж ты тогда не ездишь? А я, говорит, еще молодой. Вот. У меня сейчас нету времени и денег нету.
3: Это как с оливками.
2: Пока. Это как оливки, конечно же. Но те, кто, так сказать, когда-то попадал в компанию Елены Провоторовой как гида-экскурсовода, это, конечно, восхищение. Я помню, как раз в год Лена устраивала для нас, для своих коллег, прогулки по старому городу. И каждый раз это была новая экскурсия. И эти моменты прям, ну вот. И хочу сказать, ничего не помню. Но так это не важно. Это же момент, когда ты получаешь удовольствие. Вот, и именно этим... Вот,
3: это атмосфера.
2: Удовольствие помню, да, вот, а вот детали. Вот если бы, допустим, по тому же маршруту сейчас провести каких-то, ну, сторонних людей, да, то есть, Фоман, расскажи-ка. Блин, а я не помню. Ну, тут, здесь у нас красиво, здесь у нас красиво. Нет, я, конечно же, теоретически, да, была такая идея устроить для своих друзей фантастическую экскурсию по старому городу с вымышленными событиями, которые происходили в том или другом этом замом. Ой, была такая идея. Но тем не менее, Леночка Провоторова, мы тебя поздравляем с наступившим совершеннолетием, во-первых, вот, конечно же. Спасибо большое за то, что... Очень-очень большое спасибо за то, что всегда нас радуешь своей красотой. И главное, конечно, всегда подобранный дресс-код.
3: Вот кто умеет...
2: Вот кто умеет, тот умеет, конечно же. Так, сегодня день рождения у Федора Решетникова. Тот самый, значит, художник, который подарил это, помните, опять двойка?
3: Помню.
2: Но там была, там у него триптихи, ну, вернее, как не триптих, а трилогия. По большому счету, у него есть три разные картины, о них расскажем чуть впереди. А также сегодня Август Домбровский сродился. Латвийский предприниматель и меценат. Это, ну, как бы не, ну, как бы, это человек, великий могул, который родился в 1845 году и, ну, используя свои деньги, вот, он столько хорошего сделал для нашего города и для страны в целом, что это заслуживает отдельного

0: те, кто мимо Земельблазмы, Дом культуры будете проезжать, посмотрите.
1: Обратите внимание.
0: Да, это не для себя строил. Это не для себя он строил. Он просто, ну, взял, построил и подарил. Потому что должен быть...

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну что, красулечки, давайте быстренько прогороскопимся, пока не началось. Потом начнется, времени не будет.
2: Овен.
1: Очень подходящий Овен день для того, чтобы навестить слегка забытых каких-нибудь друзей или родственничков. Вот. Не забудьте перед выходом из дома перекусить плотненько и как следует, ну, немножко отдохнуть. Именно дорога к этому может оказаться хоть и приятной, но не близкой.
3: Не знаю о чем.
2: Телец.
4: Сегодня, тельцы, вы можете влюбиться. Причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого. Если же ваше сердце занято и вы не хотите ничего менять, то следует быть осторожным и избегать лиц противоположного пола.
1: Так, пожалуйста, если да, ну, потому что вокруг...
4: Потому что не надо.
1: Вокруг одни соблазны.
2: Близнецы.
1: Так, близнецы, сегодня у вас есть все шансы выставить себя как дурачком. Значит, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Обратите внимание, если... Значит, ну, соответственно, вы этим деньги не зарабатываете. На людях лучше вообще не сегодня не показываться, не отсвечивать. В общем, вы сегодня в сторонке стойте.
2: Рак.
4: Сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Раки, если вам в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить. И ни в коем случае не забывайте о ее существовании. Она вам пригодится.
2: Лев.
1: А вот вам, возможно, сегодня, Лев, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Заодно даст вам возможность увидеть, кто именно ставит вам палки в колеса.
2: Дева.
4: Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. Дева, с тебя в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы твоего виновника, вот самого.
2: Весы.
1: Сегодня вас будут отчаянно отвлекать от исполнения своих ваших обязанностей, а затем корить еще за то, что вы не успели что-то сделать, весы. Представляете себе? Значит, посему день чреват каким-то скандалом. Так вот, весы, постарайтесь просто не поддаваться сегодня на провокации, и это и есть залог успеха.
2: Скорпион.
4: Скорпионы, следите за своими словами и действиями сегодня с особой тщательностью, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей, скорпиоши, репутации.
1: Самова идея. Действия сегодня под контролем, Скорпио.
2: Стрелец.
1: А вот и Стрелец сегодняшний день прекрасно просто подходит для проведения каких-то переговоров важных. Если есть возможность сегодня переговорить, переговаривай сегодня. Будьте в меру красноречив и необыкновенно убедителен, Стрелец.
2: Козерог.
4: Сегодня вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то важное для вас и ваших близких решение, Козероги.
2: Водолей.
1: А сегодня вряд ли водолейцы будете способны сделать что-то серьезное. Вот зато рассмешить сможете кого угодно. Без особых усилий здесь не только рассмешить, но и развеселить, я бы даже сказал.
2: Рыбы.
4: Вот вы говорите, сквозь стены плохо видно. А вот ваши внутренние силы, рыбы, да еще и приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия, чем какие-то там стены.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Теперь Биг Банк предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
2: Что? Как?
1: Улучши свое жилье с помощью кредита Биг Банк на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Биг Банк.
3: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на FrailyTicket.com.

0: начале сентября. Сплины, кстати, у нас будут.
1: Да-да-да, пятого.
0: Будем ждать, естественно, сплины. Курортные направления, естественно, окучиваются. Имеется в виду эмоциональные курортные направления в песнях того или другого. Но впереди у нас гораздо ближе Илья Лагутенко и группа «Мой Митроль». Ребятки!
1: 23 августа.
0: Мы со своей стороны, конечно же, целиком и полностью, значит, поддерживая, очень безумно рады делиться. И в ближайшее время будем разыгрывать еще и два пригласительных билета на группу «Мумитроль» на Вандерсал.
1: Кого-то порадуем,
0: конечно.

0: уже 23 августа. Илья Лагутенко и группа «Мумий-тролль».
1: На Вондерсале.
0: На Вондерсале будем... Будем подпевать.
2: Ика, плюс.
0: Притопывать.
1: Владимир,
0: пританцовывать. Все
1: и
0: вот это.
1: Друзья!
0: А чтобы веселее было пританцовывать и притопывать, конечно же, всегда веселее притопывается, когда у тебя есть два пригласительных билета. И за билеты платить тебе не надо. А? Правда? И вот именно для этого мы и устраиваем каждое утро соревнования по целоваке.
1: Нацелуй себе Лагутенко.
0: Нацелуй себе Мумий-тролля. В конечном итоге, для того, чтобы принять участие в нашей игре...
1: Регистрируйся.
0: Достаточно просто сказать, что я хочу играть.
1: Нам
0: просто
1: на WhatsApp.
0: Подать заявку. Регистрируйся, это значит заполняй формы. Заполняй форму изнурительные. Все вот это вот.
1: А здесь у нас просто... свое желание.
0: Просто скажи, что я хочу. А каким образом? Напиши просто...
1: На WhatsApp.
0: Хочу целоваться. Или просто целоваться.
1: Ну,
0: или
1: что-нибудь. Мы поймем.
0: И что-нибудь с этим связанное. На WhatsApp напиши. Вот, а вывод. Если... Мы, короче, приоритет у тех, кто еще

0: Можно, но единственное, что если ты уже в финале, то как бы не надо писать, ты уже в финале.
1: Нет,
0: уже
1: нет,
0: да-да-да. 25-45-25-25-25. Я сказал сколько раз. 25-45-25-25. Вот, все, хочу целоваться. И, ребята, еще раз,

8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Премьер Латвии Кулбергс бессрочно продлил мораторий на крупные государственные закупки в сфере IT. Сегодня правительство вновь будет обсуждать бедственное финансовое положение Air Baltic. Генпрокуратура начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией авиакомпании. Латвийская национальная библиотека планирует брать деньги с туристов за посещение здания замка.

0: Необходимо больше прозрачности. К таким выводам они пришли после скандального расследования Европейской прокуратуры, которая этой весной сообщила о задержании 20 человек по делу о возможном мошенничестве при закупках для госучреждений на сумму около 1,5 миллиона евро. Сегодня правительство вновь обсуждает бедственное финансовое положение Air Baltic. Авиакомпания продолжает искать способы стабилизировать ситуацию, пересматривает бизнес-план и ведет переговоры о привлечении нового финансирования. Информагентство Reuters сообщило, Air Baltic хочет получить краткосрочные средства от держателей облигаций, чтобы снизить риск дефолта. Тем временем Генпрокуратура Латвии после обращения премьера Кулбрекса начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией авиакомпании. Руководство Air Baltic ранее признало, для работы в предстоящем зимнем сезоне компании может понадобиться дополнительное финансирование в размере до 150 миллионов евро. Продолжается расследование убийства в Прекуле. В драке во время праздника города смертельный удар одному из участников празднования нанес пьяный сотрудник полиции не при исполнении. Шеф государственной полиции Арманс Рукс сообщил, что задержанный находился в сильном алкогольном опьянении и утверждает, что не помнит произошедшего. Рукс также отвергает обвинения в попытках полиции скрыть обстоятельства ЧП. Суд отправил подозреваемого под арест. Информагентство Лета назвало его имя. Это младший инспектор управления государственной полиции по Южно-Курзамскому региону Андис Силнекс. Он служит в полиции с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий не имел. Погибший – учитель Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель программы «Дизайн одежды» Норманс Вамзис. Латвийская национальная библиотека планирует брать деньги с туристов за посещение верхних этажей своего здания, замка Света. Плата составит 3 евро с человека и может начать действовать уже с 7 сентября, если новые правила утвердит правительство. В библиотеке объясняют это ростом расходов на содержание здания. Электричество, вентиляцию, охрану, уборку, туалеты и другие услуги. По статистике, ежегодно замок Света посещают около 250 тысяч человек, примерно половина из них – туристы. Для читателей библиотеки посещение останется бесплатным, как и для школьных экскурсий, детей дошкольного возраста и людей с инвалидностью. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост». Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проект Стрис». Разработку проекта планируется завершить в 2027 году, а сами строительные работы до 2030-го. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения по путепроводу, создать новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, установить новое освещение и при этом обеспечить срок службы путепровода не менее 100 лет. В рижском микрорайоне Имонта на минувших выходных видели медведицу с медвежатами. После сообщений местных жителей оперативные службы обследовали район. Самих зверей не обнаружили, однако нашли медвежьи следы. Об этом сообщает государственное телевидение ЛТВ. Полиция просит жителей сообщать о замеченных медведях по номеру 112. Выгуливать собак советуют на поводке и к животным не приближаться, особенно если это самка с детенышами. В Управлении охраны природы Латвии указали, что популяция медведей в стране продолжает расти, и их появление в городах все более вероятно. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: друзья. На СВХ плюс.
1: Суета. Я тут сражаюсь с Алешей, который изъявил желание сегодня, значит, стать целовакой. Вот. Вернее, не целовакой, а недотрогой. Вернее, он, изъявил желание как бы поцеловаться. Вот. Мы его назначили недотрогой, ему выслана была задача. Значит,
2: а он?
1: Сначала долго не отвечал. Потом я ему, значит, уже начал, значит, присылать будильники. Говорю, чувак, ну так, ну,
2: не
1: скорее, там нужно, ну, как бы, да, нужна база, от чего отталкиваться. Вот. Потом, значит, уже, я уже... другого выбрал. Выбрал Даньку. Ему прислал. Тот пишет: «Привет». Я говорю: «Слушай, привет, медведь». Я говорю: «Ну, скорее». Потом смотрю, он вроде что-то, знаете, вот такая, что-то вроде пишет, а потом не пишет. Потом пишет уже, говорит: «Дай хотя бы защиту». Ну, выставил с горем пополам защиту. Я говорю: «Дай все остальное быстрее, у нас игра начинается». Ну, нельзя так, нельзя. Если хочешь играть, то сейчас прям вот, это прям вот сейчас происходит.
2: Он прислал?
1: Ну, не знаю. Ну, что-то написал, короче. Но с утра тяжело человеку. Они все. А кому легко, ребятушки? А мало кому легко. Так или иначе, наконец-таки, слава богу, все, разродился Алешка, потому что целовак у нас сегодня назначена была девочка София. Софочка, дорогушенька, сейчас тебе будем, естественно, дозваниваться. И там уже все четко. Готова играть?
2: Готова.
1: Все, погнали. Целовака, нацелуй себе мумитроля.
3: Утром вместо булки с маком предлагаем целовать.

0: самая возможность, когда мы можем прийти, где вокруг нас будут такие же, как и мы. Вот, все те, кто когда-то давным-давно, да, то есть там 30 лет назад получили в свое распоряжение альбом «Морская». И с тех пор прям любовь к этому романтику, она не угасает. Нам главные морские романтики летят к нам, и 23 числа августа месяца на «Вондерсале» состоится концерт группы «Мумий-тролль». Конечно же, вечер фирменного драйва, все как всегда, друзья, поем, танцуем и, конечно же, кайфуем от радости, ощущения того, что мы, нас тут очень-очень много, ребятушки. Билеты fridayticket.com.
1: И у нас в раздаче.
0: «Мумий-тролль», 23 августа, «Вондерсала», а у нас прямо сейчас квота-финал. Добро пожаловать! И прямо сейчас идет прямая связь, дозвон в прямом эфире до Софиечки, которая сегодня, является дебютанткой. София, бодренькая утрица, детка. Здравствуй.
2: Бодренькая.
0: Добренькая. Ну что, можно поздравить с дебютом, я так понимаю, да?
2: Абсолютно, да.
0: Отлично, хорошо. Уже как бы, в обойме сегодня, рабочая у вас, ситуация, или у вас сегодня отдыхательная ситуация, скажите, по вторнику?
2: Рабочая. Вот как раз только дошла до работы.
0: О, очень хорошо. Перед работой надо нацеловаться. Вполне возможно. Искренне желаем, чтобы сегодняшний рабочий день, конечно, он был хорош, да, но тем не менее, подразумевается, что иногда бывает покуражился, в радиоэфире. А потом на работе-то просто работа. Вот.
1: Это самое какое-то веселье.
0: Яркое.
1: Что значит хоть какое-то?
0: Яркое веселье. Софочка, сегодня вы будете играть против Алёны. Алёша немножко прибуксовывал с утра. Вполне возможно, раскачивается. Но не все сразу вскакивают и то самое.
1: Что написал?
0: Алёша пишет, что просыпается он рано. Возможно, так рано.
1: Интересный факт.
0: Возможно, так рано, что совсем не высыпается. Потому что вся эта... Он просыпается рано, но по принуждению. Он не хочет этого делать. Он сова, понимаешь, которую...
1: Бедняжка.
0: Которую палка. Любит покушать вечером. Понимаете? Поэтому с утра просыпаться вдвойне сложно. А потом ругать себя за это. И очень люблю свою семью. Ай, не знаю.
1: По-моему, его заставили это написать.
0: Конечно. Рядом сидит жена, которая говорит: так пиши, люблю жену свою.
1: Пиши
0: быстро. Детей своих люблю, да.
1: Мать мою тоже.
0: И пиши, что ты очень любишь рано просыпаться. В общем, примерно такая ситуация у нас. Такой профиль психологический. София, ваша задача сегодня перецеловать. Он уже поставил защиту из 5 щек различных. Ваша задача целовать не в ту, которую защитил Алексей. Готовы?
2: Готовы.
0: Ладно, хорошо, тогда включаем улыбку и поехали.
2: Давайте левая.
0: Давайте попробуем, левая. Как хорошо. Алешка защитил сначала правую. Давайте, двигаемся дальше, что делаем?
2: Давайте правую.
0: Правую? Спросил он.
1: 2-0.
0: И 2-0. Так, куда дальше?
2: Давайте еще раз правую.
0: Давайте еще раз правую попробуем.
1: Вот и нет.
0: А вот и нет. Алешка хитро показался. Так, внимание. Дальше куда?
2: Правую.
0: Еще раз пробую. Я должен спросить, это ваше заднее слово?
2: Давайте попробуем.
0: Не будете менять, правую оставляете. Угу. Давайте попробуем. Это абсолютно правильное решение.
1: Переиграла.
0: Передумать я давал возможность. Всегда даю возможность.
1: Но не повелась.
0: Но молодец, Софийка совершенно, решила отстаивать свои позиции. И, в принципе, таким образом магическим попадает в наш пятничный финал.
1: Уже в пятницу разыграем 2 билета на «Мумий-тролль».
0: Абсолютно точно. София, хорошего вам рабочего дня. Спасибо большое вам за ваш голосок в эфире. Мы рады радоваться. Что касается нашего Алексея, Алешке повезет в любви. Но сегодня долго ты, конечно же, запрягал. Но хитрая женщина пришла и переиграла. Впрочем, нету никаких проблем.
3: СВХ+.

0: переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Свежее, местное, без добавок. Свежее, местное, без добавок.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее, местное, без добавок.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
8: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Всадник прислал креатив свой на, значит, нет, подождите. Да-да-да, это всадник прислал креатив на тему Словакии.
3: Че прислал?
2: Значит, ну, речитатив такой, ну, такой, теле-теле-трали-вали. Ну, очень хорошо, по-моему, для джингла подойдет. У верблюда губы есть не для целоваться. Он колючки ими ест, чтоб потом плеваться. Вот. Спасибо, Садик, молодец. Ну, талантливых людей полно, и очень рады, когда талантливые люди, имея возможность, делятся этим. Это очень хорошо. Сегодня это в контексте звучит мецената латвийского предпринимателя и мецената, который родился в 1845 году, а звали его Август Домбровскис, ребятушки. Родился, ну, без кредитной карточки, в кармане батиной, да, бедная семья рыбака из-за, ну, лишений не посещал школу ни одного дня. Читать, писать мамочка научила, математику, немецкий и русский языки освоил самостоятельно по книгам. И в конечном итоге стал успешным миллионером, самоучкой.
3: Все сам, все сам.
2: Значит, батя тратил, ну, короче, прибухил и в пивных тратил бабло вообще, все, сливал. Значит, вот из-за чего семья постоянно нищетствовала. Детское потрясение сделало Домбровскиса убежденным борцом с алкоголизмом.
3: А вот сейчас внимание.
2: Когда стал миллионером, значит, основывает безалкогольное общество «Земельблазма» для борьбы с пьянством среди рабочих.
3: Погоди, то самое?
2: Не, ну подожди. Для развития досуга и культуры рабочих с своей лесопилки в районе Весмилгравис, это его край вот там, да, на собственные деньги он строит грандиознейший дворец культуры «Земельблазма» с театром, парком и смотровой башней. А вот теперь я скажу, тот самый.
3: Тот самый,
2: значит,
3: да.
2: Когда первое деревянное здание сожгли, ну там революция была 905-го, да, не сдался, возвел на его месте роскошное каменное здание, которое существует, ребята, и поныне. «Земельблазма», давайте поаплодируем.
3: Конечно, это он придумал и построил.
2: Значит, представьте себе, открывает в Весмилгрависе начальную школу. Она получила название «Зеленая школа». При ней один из первых детских садов в Латвии для детей своих рабочих. Понимаете?
3: Какой молодец!
2: Детей там не просто опекали, но обучали и труду. У каждого ребенка была, кстати, своя небольшая грядочка в саду, за которой каждый ребенок ухаживал. Представляешь себе? То есть ответственность воспитывала таким образом. Главным хобби и страстью всей жизни, внимание, этого промышленника было изготовление струнных музыкальных инструментов. Значит, собственными руками, как значится в документах, около 1200 инструментов сделал собственными руками, ребята, скрипки, альты, виолончели, контрабасы.
3: Какой же крутой!
2: Это максимальная крутость. Типа, сделать музыкальный инструмент, а тем более такого разного класса. И скрипка, а это маленькая, а контрабас, он же гигантский.
3: Он двухметровый.
2: Постоянно экспериментирует с формой, с покрытием в поисках идеального звука, как Амати, да, как Гварнери, понимаете, как Страдивари, Лаки, все вот это вот. И это все...
3: Вот наш местный Страдивари.
2: И это у нас здесь, пожалуйста. Ну, кстати, в 1907 году также построил дом Буртников. То есть Буртников у нас — это специальная резиденция-пансион для творческой интеллигенции.
3: Ну, ребята. И кто там был?
2: Ну, всячески разные художники, писатели, композиторы. Такой массолит и так далее. Среди которых и Кришин с Баронс был. И Яны Сундробинч. Ян Сундробинч. Да, Карлис Скалбе. Вот. Все жили там абсолютно бесплатно и полностью могли, ну, отдаться творчеству, понимаешь? Когда тебе не надо думать, что ты будешь есть и как-то сказать, что дальше делать, соответственно.
3: Вот какой добрый человек.
2: Молодых талантов поддерживал, развитие музыкального образования. Значит, тогда только-только-только, ну, Латвийская консерватория открывалась. Ну, ныне это я заповитовала, академия. Значит, Домбровскис на свои деньги купил и подарил роскошнейший и безумно дорогой и тогда, и сейчас концертный рояль марки Steinway.
3: Это очень дорого, поверьте.
2: Это максимально запредельно, но это надо для молодых. В общем, короче, в деловом мире, между прочим, Домбровскис славился безупречной честностью. Современники говорили, что устное слово его и его рукопожатие были надежнее официальных любых договоров с государственными печатями и так далее.
3: Вот не зря в честь него улицу назвали.
2: Дамы и господа, Август Домбровскис, друзья, 1845 год и день рождения сегодня, 28 июля. Молодец, вот такие вот.
3: Вот сколько он сделал.
2: Молодец. Есть возможность.

0: это на плюсе.
1: О погодке на сегодняшний день, ребята, переменность в облачности нас ожидает восточные районы днем. Именно днем местами возможны ливни и грозы. Лепа и Веспил сегодня до плюс 19, дорога в Пилсрезокне 18-19-20 примерно. Столица 20 без осадков на протяжении всего дня. Поздравляем.
0: Новости спорта.
2: Серьезный кризис разгорается вокруг сборной Италии по футболу, которая уже третий раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира. Легендарный защитник Паоло Мальдини и его советник, бывший футболист сборной Бразилии Леонардо Араужо, покинули руководящие должности всего через 16 дней после назначения. Причиной стал конфликт вокруг поиска нового главного тренера. После отказов Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти Федерация футбола Италии рассматривала кандидатуру Андреа Пирло, однако его сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet вызвало возражение внутри федерации. Сам Пирло подтвердил, что больше не является кандидатом на пост тренера сборной Италии. Мадридский футбольный клуб «Реал» готов заплатить рекордную сумму за 20-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара Яна Диаманды из немецкого клуба «Лейпциг». По данным СМИ, общая стоимость сделки вместе с бонусами может достичь 135 миллионов евро. А гарантированная сумма трансфера составит от 115 до 120 миллионов. Если будут выполнены все условия контракта, Диаманды станет самым дорогим футболистом в истории «Реала». В прошлом сезоне чемпионата Германии Диаманды провел 33 матча, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Президент Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA Джанни Инфантино резко ответил на критику в адрес чемпионата мира этого года, который прошел в США, Канаде и Мексике. По словам Инфантино, критики распространяли ненависть и ложные слухи вместо того, чтобы наслаждаться футболом и атмосферой турнира. Инфантино заявил, что матчи посетили около 7 миллионов зрителей из более чем 200 стран, а сам турнир прошел без серьезных происшествий. При этом во время чемпионата мира активно обсуждались визовые ограничения в США и решение отменить дисквалификацию американского нападающего Поларина Балагуна после обращения президента США Дональда Трампа. Глава FIFA в ответ призвал критиков сосредоточиться на положительном влиянии футбола и на том, как этот вид спорта объединяет людей по всему миру. Традиционный баскетбольный турнир «Матч берегов» сегодня официально начинает подготовку к очередному розыгрышу. В Риге пройдут жеребьевка команды и пресс-конференция организаторов. Сам турнир состоится 15 и 16 августа. Он станет уже 17-м по счету. За предыдущие 16 сезонов команда правого берега Даугавы побеждала 10 раз, а команда левого берега, соответственно, одержала 6 побед. Двухдневный турнир ежегодно проходит во время праздника Риги, считается одним из самых известных любительских баскетбольных событий в Латвии.
0: Новости спорта.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Овен. Это, товарищи, бодрый краткоскоп для Овна. Отличный денечек, чтобы навестить каких-нибудь друзей, родственников, с которыми давно не виделись.
2: Телец.
3: Сегодня чувства тельцов могут вспыхнуть неожиданно. Поэтому сердечные сюрпризы вполне возможны.
1: Возможны сердечные сюрпризы.
0: Близнецы.
1: Сегодня не спеши, близнецы, привлекать к себе лишнее внимание, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Короче, чем меньше внимания привлекаешь, тем удачнее все будет складываться.
3: Рак. Сегодня ваши идеи, раки, могут оказаться особенно удачными. Главное, это не дать им забыться.
0: Лев.
1: Иногда лучше сделать шаг назад, лев, напоминаем, и просто понаблюдать за происходящим, как бы из зрительного зала. Сегодня ты не участник, сегодня ты зритель, это и есть ключ к успеху.
0: Дева.
3: Не бери на себя ответственность за чужие ошибки, Дева. Каждый должен отвечать только за свои.
0: Весы.
1: А вы, весы, сегодня не поддавайтесь на провокации. Вокруг одни провокаторы. Спокойно занимайтесь своими делами. Вокруг будут провоцировать, а вы спокойно идите к своей цели.
0: Скорпион.
3: Скорпион, сегодня особенно внимательно следи за своими словами и поступками.
1: Так.
0: Стрелец.
1: Отличный денечек для каких-то важных переговоров, серьезные разговоры, там вот это вот все. То есть вот сегодня, если надо, то делай сейчас.
0: Козерог.
3: Личная жизнь у козерогов сегодня выйдет на первый план и может потребовать важного решения.
1: Так.
0: Водолей.
1: Если водолейцы сегодня не все будет получаться, значит, хорошее настроение и чувство юмора вас точно выручат. И то, и другое. Вот используйте. Если как-то не идет, не залаживается, включайте чувство юмора и хорошее настроение дарите, и все получится.
0: Рыбы.
3: Сегодня твои внутренние силы, рыбкам, помогут справиться даже с тем, что раньше казалось абсолютно невозможным.
1: Вот такая вот ерунда.
0: Гороскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Анюта пишет, с мужем летим на Таллин. Как плавненько и хорошо, красиво вокруг. Что за песня играет? Это «Биполярная рапсодия». Так называется проект. Целый альбом они сделали, где миксуются и английский текст, и русский текст. И весь в таком стиле. Породистой, клевой музыки.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
2: Panika? Nē.

0: представьте себе ситуацию, когда все переезжают, а собачка не переезжает.
1: И не по,
0: не по своей вине. В общем, короче, значит, в Великобритании новый премьер. Значит, Энди Бернам. Так вот, ему нужно сейчас перевозить на Даунинг-стрит все свои пожитки. Ну, то есть, как бы, там, да, король умер, да здравствует новый король.
1: Весь в коробках.
0: Хотя, ну, там никто не умирал, конечно. Нет, ну, просто...
1: Нет, это другой
0: смена,
1: случай.
0: Просто смена, да. Ну, просто здесь такое совпадение про короля. Вот, король жив. Как Цой, как все. Ну значит,
1: да.
0: Смотрите. И, значит, ну, соответственно, резиденция премьер-министра...
1: На Даунинг-стрит.
0: Даунинг-стрит, надо переезжать. И прикинь, а там живет старинный кот Ларри. Да, какой-то? Ларри, да?
1: Да, Ларри.
0: Нет, нет.
1: Ларри.
0: Да, кот Ларри. Живет очень давно, у него статус мышевого, там, резиденции, все такое, там, ну, то есть, короче, ну,
1: он... у него уже пятый.
0: У кого? Кто у кого?
1: Кота.
0: Кто у кого?
1: Премьер-министр.
0: У кота. Ну, вот, да, пятый премьер-министр при одном коте. Соответственно, кто хозяин на данном сайте?
1: Кот!
0: Кот, естественно. А у нового премьера Великобритании, Энди, да, у него собачка.
1: Пёсель.
0: И, значит, он говорит, значит, внимание, говорит, я не думаю, что страна была бы мне благодарна, если бы я перевез своего Акселя, собаку, сюда и нарушил привычный мир Ларри. А соответственно, понимаете?
1: Ларри бы расстроился.
0: Ну, да, кстати, кот Ларри в своем, на странице в Твиттере X, да, значит, которая ведется, значит, от его имени, написал, это чертовски верное решение не переводить собак. Я, значит, это самое. Я такой быстренько сразу, а что за порода? Это же очень важно. Это же важно, да. Что за порода? Потому что, ну, разные породы по-разному реагируют. Есть породы, которые, ну, и вполне себе уживаются. Но нет.
1: В данном случае.
0: Но нет, смотрите. Значит, оказалось, что у премьера помесь бишона. Знаете такую собаку? Бишон. Бишон. Белоснежная такая. Бишон фризе он называется. Ну, порода. И пуделя. Я могу сказать... За пуделя. Молодец. И швец известный. Я помню в детстве эта психотравма, когда приходишь к каким-то знакомым. Тогда еще не было помеси, были чистые пуделя. Они были маленькие,
1: пудель
0: средние и гигантские. Гигантских было мало, а вот этих маленьких, ну не совсем маленьких, не карликовых, вот той вот пуделей, а ну таких средненьких.
1: Такой, было, меньше среднего.
0: Было много. И ты приходишь такой, а он уж, и, значит, а он к тебе пристраивается, он тебя обхватывает передними лапами за ногу и начинает, так сказать, танцевать.
1: Назовем это так.
0: Да, значит, хозяева, конечно, говорят, что это он хочет познакомиться, блин, понимаете? А я-то уже понимаю, что он не знакомиться ко мне пришел, понимаете? Почему именно ко мне позорище такое?
1: Первая брачная ночь.
0: Короче, ну, естественно, ребятушки, сейчас... И пудели, и тогда все это начиналось. А мое детство произошло там в конце 80-х,
1: давно.
0: Начале 90-х, понимаете? Сейчас уже трансформация. И вот, пожалуйста, уже мальтипу. Знаете такую породу?
1: Знаем.
0: Это пудель и мальтийская болонка. Значит, а это, значит, что это? Бипу или фризепу? Мальтийская. Короче, пудели продолжают отстаивать титул своих, ну вот эти, то, о чем когда-то, ну, я подозревал, они продолжают отстаивать титул знатного этого целоваки.
1: Ну, да.
0: Все, что... А потом... И кот в этом смысле... Ну, как
1: ему
0: бы...
1: Ему повезло.
0: Дико повезло. Вообще, на самом деле. Потому что порода — это второе.
1: Замучили бы.

обратите внимание, как фраза звучит нового премьер-министра в этом контексте. Не думаю, что страна была бы мне благодарна, если бы я привез Акселя сюда и нарушил, внимание, привычный мир Ларри. Мир, говорит, тоже никогда не будет прежним.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Нет, я не буду голосовать за Олю Гайдук на конкурсе рисунков. Знаете, это перепись тех, кого только что взломали, где очередной этот самый. Да. Очередной. Слушайте, сегодня день пиар-специалиста. День пиар-специалиста, значит, это сложнейшая работа. Значит, чтобы было понятно, чем занимается пиарщик? Пиар, что такое? Пиар, что такое? Чем отличается от рекламы, например?
3: Так,
2: значит, реклама,
3: кто это?
2: Реклама — это когда ты платишь, чтобы тебе хорошо сказали где-то. Mm-hmm. Понимаешь? Тогда ты заносишь бабло, заливаешь все это бабло.
3: А пиар?
2: А пиар — это когда, значит, ты исхитряешься делать так, чтобы о тебе бесплатно и искренне сказали хорошее другие каким-то образом.
3: Вот, вот в чем различие.
2: Причем это не обязательно акт какой-то бешеной доброты. Понимаешь? Все равно это холодный расчет, потому что это бизнес. Значит, основоположником современного пиара считается Эдвард Бернейс. Значит, при разработке первых в мире масштабных пиар-компаний еще в 20-х годах прошлого столетия активно использовал психоаналитические теории своего дяденьки Зигмунда Фрейда.
3: Того самого.
2: Да-да-да-да-да-да. Он, значит, впервые понял, что людям не надо продавать характеристика какого-то товара, а надо продавать скрытые эмоциональные желания и статус этого товара. Значит, самая известная его скандальная компания, значит, состоялась в 29-м году. Прикинь.
3: Что там было?
2: Табачная компания нанимает. Говорит, слушайте, у нас курят мужики, но не курят женщины. У них не принято это курение. Надо, чтобы все курили.
3: Надо заставить.
2: Надо, чтобы все курили. Организовывает акцию на пасхальном параде в Нью-Йорке. Представь себе, Пасха. А парад — это не военный, это там весь город. Понимаешь, что
3: праздник, большой праздник.
2: Ярмарка, ем подрацись. Так вот, вызывается группа феминисток, демонстративно зажигают, прикуривают сигареты перед фотографами. И, внимание, Бернейс называет сигареты факелом свободы, связав курение в обществе с борьбой женщин за равные права.
3: Какие прикинь, хитрые!
2: Моментально снимает табу женского курения таким образом и удваивает рынок для табачников. Вот, понимаете, вот ну, я и говорю, что это не всегда хорошо. Вот есть бывает такое и плохо. Значит, ну и поздравляем всех тех, кто сейчас продолжает. Ну, как бы, ну, работа такая, не очень, как бы, вот, жалуют, конечно, но зато платят, правда?
3: Вот платят, хорошо.
2: Значит, и я посмотрел, работа пиар-менеджера регулярно входит в топ-10 самых стрессовых профессий в мире. Значит, и наряду с пилотами, значит, да, пожарными, врачами скорой помощи. Значит, что отмечается? Ненормированный график работы в режиме постоянного кризиса. Постоянно, да, то есть у тебя... Одно закончилось, кризис, другой начинает решать. Жесткие дедлайны, необходимо всегда отвечать за...

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето.
0: Лето.
1: На плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах днем ожидаются дожди, местами возможны ливни и грозы. Ветер западный, умеренный, у моря порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии плюс 18, плюс 21 градус. В Лепае-Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе-Резекне 18-20 градусов. В Риге без осадков до плюс 20.
3: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
5: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях, на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
2: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала по Латвии 127 ДТП. Травмы получили 12 человек. Никто не погиб. Сегодня министр снова обсудит бедственное финансовое положение Air Baltic. Генпрокуратура Латвии после обращения премьера начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией авиакомпании. В Курземе продолжается расследование убийства, совершенного пьяным полицейским, не при исполнении. Шеф госполиции РУК сообщил, что задержанный не помнит произошедшего, так он говорит.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек, в том числе 3 велосипедиста и 2 пешехода. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 2 уголовных процесса. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 387 административных протоколов. Из них 138 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. Премьер Латвии Андрис Кулбергс бессрочно продлил мораторий на крупные государственные закупки в сфере информационных технологий. Ограничения будут действовать до создания новой централизованной системы контроля. Планируется создать некие отдельные структуры для надзора в сфере IT в госуправлении. При этом реформа...

Reuters сообщила, что AirBaltic хочет получить краткосрочные средства от держателей облигаций, чтобы снизить риск дефолта. Тем временем Генпрокуратура Латвии после обращения премьера Кулбергса начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией авиакомпании. Руководство AirBaltic ранее признало, для работы в предстоящем зимнем сезоне компании может понадобиться дополнительное финансирование в размере до 150 миллионов евро. В Курземе продолжается расследование убийства, совершенного пьяным полицейским не при исполнении. В драке во время праздника города в Прекуле он нанес человеку тяжелые телесные повреждения, приведшие к смерти. Информагентство ЛЭТА назвало имя единственного подозреваемого. Это младший инспектор управления госполиции по Южно-Курземскому региону Андис Силнекс. Он служит в полиции с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий не имел. Погибший учитель Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель программы дизайна одежды Норманс Вамзис. Шеф государственной полиции Арманс Рукс сообщил, что задержанный, находившийся в сильном алкогольном опьянении, утверждает, что не помнит произошедшего. Суд отправил подозреваемого под арест. Латвийская национальная библиотека планирует брать деньги с туристов за посещение верхних этажей своего здания, Замка Света. Плата составит 3 евро с человека и может начать действовать уже с 7 сентября, если новые правила утвердит Кабинет министров. В библиотеке объясняют необходимость введения платы ростом расходов на содержание здания, электричество, вентиляцию, охрану, уборку, туалеты и другие услуги. По статистике, ежегодно Замок Света посещают около 250 тысяч человек, и примерно половина из них туристы. Для читателей библиотеки посещение останется бесплатным, как и для школьных экскурсий, детей дошкольного возраста и людей с инвалидностью. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост». Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проектс Трис». Разработку проекта планируется завершить в 2027 году, а строительные работы провести до 2030 года. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения, создать новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, установить новое освещение и обеспечить срок службы путепровода не менее 100 лет. Мировые цены на нефть вновь пошли вниз после 2 недель роста. Стоимость барреля снова опустилась ниже отметки $90 на фоне временной деэскалации конфликта между США и Ираном. Соединенные Штаты уже 3 ночи подряд не наносят удары по иранским объектам. Тегеран также объявил о прекращении атак на американские военные цели в регионе. Американские СМИ утверждают, что одной из причин паузы могла стать нехватка ракет-перехватчиков и опасения истощить запасы комплексов «Патриот». Дональд Трамп это отрицает, заявляя, что США располагают достаточным количеством боеприпасов. Американские власти официально объясняют паузу желанием дать больше времени дипломатическим усилиям. Напомню, предыдущие 2 недели США и Иран обменивались ударами, из-за чего цены на нефть снова выросли до сотни долларов за баррель. И последнее. На минувших выходных в рижском микрорайоне Имонта видели медведицу с медвежатами. После сообщений местных жителей оперативные службы обследовали район. Самих зверей не обнаружили, однако нашли медвежьи следы. Об этом сообщило государственное телевидение ЛТВ. Полиция просит жителей сообщать о замеченных медведях по номеру 112. Выгуливать собак рекомендуется только на поводке и к медведям, если они снова появятся, не приближаться, особенно если это самка с детенышами. В управлении охраны природы указали, что популяция медведей в Латвии продолжает расти, и их появление в городах все более вероятно. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: Вот такой вторник. По ощущениям, кстати, уже среда. Но солнце...
3: По ощущениям, пятница.
2: Солнце поддает настроение, конечно же, ребятки. Бодренькая утрица всем прекрасным людям, которые попозже просыпаются. Мы с завистью смотрим на вас, конечно же. Все те, кто вот сейчас где-то... Вот,
3: ну, много что пропустили.
2: К девяти. Да ничего страшного. Понимаешь, сколько мы в жизни много всего пропускаем. Иногда даже по доброй воле пропускаем, казалось бы. Да потому что лень.
3: Ай, пропущу.
2: Ну, лень, конечно, да. Я пас там, типа, давайте без меня. Вот и это все.
3: Мне уже 36.
2: Конечно. Слушайте, значит, в ближайшее время будем разыгрывать, развлечения в виде получения эндорфинов. Конечно же, это развлечение спортивного толка. У нас есть для вас корт, Infinity Paddle Court на целый час для вас и плюс один.
3: Вот. Именно так.
2: Конечно. Вот, в коде доступа готовим.
3: Отдадим.
2: А пока, давайте сегодня. Сегодня тот самый момент, когда сэр Томас Хэриот привез в Великобританию и Ирландию, читайте, в Европу, картофель.
3: Картоху?
2: Значит, помните, Колумб привез, типа, картофель и табак?
3: Было что такое?
2: Колумб Америку открыл, великий был моряк, но вместе с тем он научил весь мир курить табак. Ну, такая была присказка. Ну, это мультфильм «Остров сокровищ».
3: В вашем детстве.
2: В вашем, говорит, в детстве. Короче, смотрите. Сэр Томас Хэриот, значит, был не просто моряком, а еще и ученым. Его наняли тогда для экспедиции на остров Ранок в Виргинии. То есть Соединенные Штаты Америки нынешние, да, Вирджиния. Значит, в качестве картографа и этнографа. Хэриот еще, помимо всего, выучил язык местной, значит, семьи индейцев, чтобы составить подробный отчет о ресурсах того самого, так называемого Нового Света. Значит, в своем отчете, который назывался «A True Report of the Newfoundland of Virginia». Значит, это правдивый отчет о всем том, что вот о новооткрытой земле. Хэриот описывает клубни под индейским названием «Опинаук». Он отмечает, что корнеплоды имеют круглую форму, растут гнездами под землей, а на вкус в вареном или жареном виде, ничем не уступает традиционному английскому хлебу, товарищи.
3: Бери и ешь.
2: Вот прям бери, копай.
3: Копай.
2: Бери, копай и ешь. Значит, там у них не задалось поселение организовать, да? Ну, как-то индейцы вдруг в определенный момент стали против. Назовем это так.
3: Ну, так немножечко.
2: Понятно. Надо рвать когти. Короче, и идет эвакуация. Значит, Хэриот собирает образцы картошки. Вот, и не только, и табачку. Сам эвакуацию, проводил знаменитый корсар Фрэнсис Дрейк, в честь которого назван пролив, друзья.
3: Ага.
2: Значит, его флот заходит в колонию по пути из Вест-Индии, забирает поселенцев, потому что тем уже все, не в моготу, их сейчас на ножи поставят.
3: Надо бежать.
2: Вместе с заморскими трофеями, всякими растениями, включая картофель и табак. И везут все это в Англию, друзья. Европейцы долгое время путали обычный картофель со сладким бататом. Кстати, вот это патата, испанское слово патата, изначально относилось именно к батату, а лишь со временем название перешло к привычной нам клубень картофеля, да, который переводится в английском уже как potato. Значит, получив клубни, Хэриот, местные жители посадили картофель в Грасс-Свикор. И это в Ирландии, ребята. И что оказалось, что картошка отлично приживается в их...
3: Хорошо растет.
2: В ихнем климате. Значит, почва нормальная, все, порядок. Короче, и именно оттуда началось триумфальное шествие картошки по всей Британским островам и так далее, ребятушки. Простой народ в Британии, кстати, и во всей Европе относился изначально к картошке с подозрением. Собак, подозрение.
3: Значит, опасная,
2: а теперь внимание.
3: Картошка.
2: Помимо всего прочего, помните это, когда типа на территории России там, значит, сначала начали есть цветы и ботву, понимаешь? Люди не знали, что это, да. И начали травиться, потому что там ничего хорошего как бы нет. А у этих еще ж там церковь-то правит бал. Короче, помолившись перед едой, крестьяне описались есть овощ, который не упоминается. Первое, не упоминается в Библии.
3: Это раз.
2: Про картошку вообще ничего не сказано. И растет под землей, что является ближе к аду. Понимаешь? Ходили даже слухи, что употребление картофеля в пищу вызывает проказу и золотуху, товарищи. Не сбылось. Стало между

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
3: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
4: Что? Как?
3: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: код доступа.
1: Активненько, активненько, ребятушки. Мы в данный момент в коде доступа уже будем разыгрывать два для вас, два пригласительных. По сути, это посещение Infinity Paddle Court. Корта на двоих.
2: На часик,
1: конечно. Поиграть, друзья. Это Infinity Paddle. Пространство для тех, кто в игре.
2: В клубе Infinity Paddle все разработано с точностью и вниманием к деталям.
1: Ребята, современные площадки для паддл-тенниса, оборудованные по международным стандартам, обеспечивающие максимальный комфорт игры, ребята.
2: Infinity Paddle предлагает аренду залов, а также уютные раздевалки и зоны отдыха.
1: Кстати, там есть и наш корт радио СВХ.
2: Твой корт, твоя энергия, твой паддл.
1: Infinity Paddle LV, вся подробнейшая информация. Посещение Infinity Paddle корта на двоих на часик. Давайте сейчас в коде доступа и разыграем.
0: Готовьте мобильный телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Погнали, у нас сегодня 28 июля, и сегодня отмечается День пиар-специалиста.
1: Ребята, День пиар, значит, внимание, вопрос по сабжу. Значит, берем хит отдельно взятой группы «Ляпис Трубецкой». Там персонаж рассказывает, что в одной руке у него Сникерс, а в другой — Марс. А какого немецкого философа и экономиста он назвал своим пиар-менеджером этой песни?
2: Фридрих Ницше.
1: Единица.
2: Карл Маркс.
1: Это двойка.
2: Гюстав Шмидт.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1851 год. В этот день впервые в мире было сфотографировано полное солнечное затмение.
1: Вообще полное затмение на фотографии 100 тысяч лет назад. Как называется внешняя часть атмосферы Солнца, видимо, которую с Земли можно увидеть невооруженным взглядом в тот момент, когда полная фаза солнечного затмения. То есть Луна затмевает Солнце, и ты можешь видеть внешнюю часть атмосферы Солнца невооруженным взглядом. Да-да-да.
2: Как называется?
1: Как называется?
2: Ядро Солнца.
1: Единица.
2: Фотосфера.
1: Это двойка.
2: Солнечная корона.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: В этот день, в 1862 году, в штате Монтана, это США, было найдено золото. И, в общем, это все вызвало золотую, ту самую лихорадочку.
1: Стартанула золотая лихорадка, ребята же. Ну, а вот вы все время говорите «золото, золото». Вы же говорите все время «золото, золото». А как называется золото, как звучит слово «золото» на латыни?
2: Аурум.
1: Единица.
2: Феррум.
1: Это двойка.
2: Аргентум.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и мы уже говорили, Август Домбровский, латвийский предприниматель и меценат, родился в этот день.
1: Ну, друзья, а как называется культурный дворец с великолепным парком, построенный в 1913 году меценатом Августом Домбровскисом для общества трезвости, между прочим, чтобы было чем заняться?
2: Дворец культуры ВЭФ.
1: Единица.
2: Дворец культуры Земельплазма.
1: Это двойка.
2: Замок Света.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелым, чтобы мурашки забегали по твоим рукам.
0: СВХ+.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Они такие... СВХ. Круто.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Короче, говорит, у нас счастье, полгода ровно прошло с тех пор, как у нас, ну, были зарегистрированы отношения, то есть свадьба была, и только-только вернули фотографии. Сейчас сидим и вожделеем, едем в машине, вожделеем. Посмотреть бы, неплохо.
5: Что же там получилось-то?
3: Ну, конечно, конечно, конечно. Не, ну, ничего не поделаешь. Полгода...
5: Сколько раз ты моргнула?
3: Полгода это не срок. Вот, бывало и хуже, конечно. Это свадебные фотографии, очень ответственная тема. Значит, посмотрите, мы говорили сегодня, что впервые в мире сфотографировано и запечатлено, в принципе, на фотографии, но, вернее, тогда это называлось дегеротип. Полное солнечное затмение. И потому что у тебя, когда у тебя... Солнце полностью закрыто луной, все равно немножко не хватает. И вот от солнца идет такой ободок, мы о нем светящийся ободок, о котором мы задавали вопрос только что в ходе доступа. Значит, это называется солнечная корона, я сразу спойлерю. Нормально, ну уже, да, потому что уже все прислали правильные, а также не очень правильные ответы. Короче, идею сфотографировать, а представляете себе тогда, это такие ящики огромные, да, для того, чтобы... А ты попробуй еще в телескоп каким-то образом сфотографировать. Ну, короче, сделать фотографию такого масштаба мог только ас-специалист. И астрономы такие говорят, давай, обращаются к самому лучшему мастеру дагеротиписту. Дагеротипист. Иоганн Юлиус Берковский. Красиво?
5: Красиво.
3: Лаборатория.
5: Звучит-то как.
3: Фотосалон. Вернее, дагеротипа салон Иоганна Юлиуса Берковского. Заходите. Астрономы пригласили его, потому что был признанный эксперт по работе со светочувствительными медными пластинами. Напоминаю, это сейчас ты нажимаешь фотографию, ну, это самое... тыкаешь в экранчик, например.
5: Полсекунды.
3: И все, у тебя есть фотография. А там, это, смотрите, медные пластины, которые... Я потом сейчас расскажу, какая там схема вообще. Значит, я так или иначе, со светочувствительными медными пластинами, он, как никто другой, работал. Я обладал лучшим оборудованием в городе, между прочим. Эксперт, вот. Да, вложился, инвестировал.
5: Профессионал.
3: Значит, ну что, забегая вперед, значит, у него получилось очень четко зафиксировать солнечную корону, а также протуберанцы. Это выбросы плазмы. Такие, знаешь, как... Это протуберанцы. Короче, у него все задалось. То есть его мастерство победило. Ну, в общем, короче, процесс создания дагеротипа требовал филигранной точности, вам скажу, а также геморроем был конкретным. Медную пластинку, покрытую тонким слоем серебра, перед самой съемкой, значит, обрабатывали парами йода и брома для создания светочувствительного слоя. А после 84 секунд экспозиции, то есть, ну, экспозиция, проявляли над парами кипящей ртути.
5: Понимаешь? Опасно вообще.
3: То есть вот это вот одну фотографию сделать. Ну и я, в принципе...
5: Одна фотография, вполне, одна смерть.
3: Вполне себе кажется, что и свадебные фотографы до сих пор тем же методами пользуются. Иначе как объяснить, короче?
5: Полгода
3: плохая погода, а фотографии есть. Но с другой стороны все получилось. Давайте шаде.

0: ближе, дружище. Настала пора, конец-таки, перестать томить и дать правильный ответ.
1: Сейчас правду расскажем.
0: Конечно, как она есть, друзья. В хите группы Ляпис Трубецкой персонаж рассказывает, что в одной руке у него Сникерс, а в другой у него Марс. Товарищи, а какого немецкого философа и экономиста он назвал своим пиар-менеджером? Мой пиар-менеджер
1: Карл Маркс.
0: Абсолютно верно. Как называется внешняя часть атмосферы Солнца, которую с Земли можно увидеть невооруженным взглядом? Вооруженным глазом, вернее.
1: Взгляд.
0: Да. Во время полной фазы солнечного затмения. Все.
1: Солнечная корона.
0: Солнце не видно, а вот этот ободочек видно, и называется он солнечная корона. Так, пожалуйста. Ну, что касается золота, друзья, сегодня тот самый момент, когда впервые нашли
1: золото.
0: Золото.
1: Началась золотая лихорадка.
0: Да, в Соединенных Штатах Америки. Все туда поехали. Как называется золото на латыни, ребята? Здесь ошибки быть не должно было. Аурум все-таки. Хотя кто-то повелся на аргентум. Бывает такое, знаешь...
1: Аргентум — это серебро.
0: Это мозг просто так. Чик-чик-чик. Ну и как называется дворец культуры с великолепным парком, построенный в 1913 году меценатом Августом Домбровскисом для общества трезвости, который, между прочим, он сам же и, как мы уже рассказывали, основал.
1: Ну, вот. Земельблазма.
0: Земельблазма, конечно.
1: Тут по 2-3-1-2 у нас сегодня.
0: Еще?
1: 2-3-1-2.
0: 2-3-1-2. Давайте немножечко Ляписа Трубецкого сыграем. Все. А, кстати, сегодня второй Ляпис. Ну давай, я ем на обед золотые сливки, бриллиантовый десерт и какие-то нефтяные сливки.

0: Но смотрите, становится все больше тех, кто является или становится, или является, но на данный момент уже является адептом мотоцикла. Железный конь идет на смену крестьянской лошадки. Сегодня Артемка, наш радиослушатель, эксперт в области, конечно же, сушекручения, во-первых, да? Сушекручения, во-вторых, конечно же, ну, новоявленный прямо мотобайкер, потому что, ну, возможно, он уже как бы, ну, с байком уже на «ты», давно причем, но позавчера купил себе новый Кавасаки, понимаете, да? Новый Кавасаки. Вот теперь совсем другой коленкорчик, мы поздравляем. С наступившим днем рождения тебе, эксперт, мастер, давай, молодец. Ну да, шершавых дорог тебе, конечно же, шершавых дорог.
1: Шманцы, реверансы, джанка и шишки-шишки, да без передышки.
0: Отбивки.
1: Модные кишки.
0: Hey!

много сегодня желающих проверить себя на падл-теннис-корте. Infinity. Друзья, я думаю, что минут через пять уже подведем итоги. Браво, брависсимо, неплохо идете сегодня.

0: СВХ плюс.
1: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: С бодрым утром. Ребятки-бодрятки.
4: Люди бодрые.
0: СВХ плюс. Никакая.

0: СВХ плюс.
1: Ну что, друзья мои прекрасные, отлично вы сегодня поработали, между прочим.
2: Отлично.
1: Код доступа прям на ура. Больше 60 человек. Я досчитал до 50 и увидел там еще сверху шапку даже. Да, больше 60, 100%.
2: Какие все молодцы.
1: Умнички, отлично прошли. Но не все, конечно, не у всех удается. Иногда пальцы подводят, иногда стресс. Вот, иногда кто-то отвлек, вражина.
2: Но тем не менее. Промазал.
1: Ну давай, быстренько будем считать считалочку, потому что у нас готовится соло-проджект и песня «Кортизол». Ответ как раз-таки предыдущий Ума Турман. Давай.
2: Не буду тебя сильно мучить. Пусть будет четвертый снизу от СМС.
1: От СМС четвертый снизу. Сейчас, секундочку. Открываем и погнали. 1, 2, 3, 4. Вернули. Анатолия. Внимание, проверяю.
2: Так.
1: Проверяю.
2: Правильно.
1: 2, 3, 1, 2.
2: Все верно.
1: Все по-честному.
2: Анатолия.
1: Давайте. Анатолий на данный момент становится победителем. Это что значит? Это значит, что посещение Infinity Paddle Court'а на двоих на часик теперь это было наше, стало ваше, Анатолий. Мы поздравляем прямо сейчас, пересылаем тебе там два кода.
2: Там котики.
1: Один буквенный, другой тот самый. Он и есть пароль входа. Там все будут знать. Придешь с этим, получишь.
2: Там все расскажут.
1: Конечно, дальше нет. Естественно, а дальше расскажешь. Solo Project. Не понимаю, где у нас есть это испанское, да? Ну, есть же испанское.
2: Давай.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах днем ожидаются дожди. Местами возможны ливни и грозы. Ветер западный, умеренный. У моря порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 18, плюс 21 градус. В Лепе и Венспилсе до 19 градусов тепла. В Даугавпилсе и Резекне плюс 18, плюс 20. В Риге сегодня без осадков, до плюс 20.
1: Радио СВХ.

0: 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня правительство снова обсудит финансовое положение Air Baltic. Министр сообщения Козловский назвал главную цель этого заседания Кабмина. Контролируемая государством компания ТЭТ отчиталась об увеличении оборота в первом полугодии на 7% до 103 миллионов евро. В Курзаме продолжается расследование убийства, совершенного пьяным полицейским не при исполнении.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек, в том числе 3 велосипедиста и 2 пешехода. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками, значит, 2 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила за сутки 387 административных протоколов, из которых 138 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Премьер Латвии Андрис Кулбергс бессрочно продлил мораторий на крупные государственные закупки в сфере информационных технологий. Ограничения будут действовать вплоть до момента создания новой централизованной системы контроля. Планируется создать отдельные структуры для надзора в сфере IT в госуправлении. При этом реформа займет, очевидно, время, и ею, вероятно, будет заниматься уже следующее правительство. Власти и представители отрасли признают, что в IT-закупках необходимо больше прозрачности. К таким выводам они пришли после скандального расследования Европейской прокуратуры, которая этой весной сообщила о задержании 2 десятков человек по делу о возможном мошенничестве при закупках для госучреждений на сумму около 1,5 миллионов

0: правительству правлению AirBaltic необходим мандат, то есть разрешение действовать по этому бизнес-плану. Козловский сообщил, что его помогали готовить ведущие международные консультанты, которые уже выводили другие авиакомпании из финансовых трудностей. Главная цель бизнес-плана – привлечь в AirBaltic частный капитал, чтобы компания могла продолжать работу самостоятельно. Министр также допустил, что в будущем государству придется решать, сохранять ли участие в капитале AirBaltic и Ригу как базовый аэропорт, либо позволить авиакомпании стать полностью частной. Сейчас она почти на 90% принадлежит государству. Между тем, Генпрокуратура Латвии после обращения премьера Кулбергса начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией авиакомпании. Руководство AirBaltic ранее признало, для работы в предстоящем зимнем сезоне предприятию может понадобиться дополнительное финансирование в размере до 150 миллионов евро. До этого компания обеспечивала средства за счет госказны, то есть средств налогоплательщиков. Контролируемая государством телекоммуникационная компания ТЭТ отчиталась об увеличении оборота в первые 6 месяцев этого года на 7,5% до 103 миллионов евро. Самый быстрый рост предприятие показало в сфере IT-безопасности, кибербезопасности и облачных сервисов. Там выручка выросла на 70%. В этом году компания ТЭТ планирует вложить 43, почти 44 миллиона евро в инфраструктуру, устойчивость сети и IT-системы, включая строительство дата-центра в Саласпилсе. Государство, напомню, собирается выкупить у шведской Telia доли капитала как компании ТЭТ, так и ЛМТ. В Курземе продолжается расследование убийства, совершенного пьяным полицейским не при исполнении, в драке во время праздника города Прекуле. Он нанес человеку тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти. Информагентство ЛЭТ назвало имя единственного подозреваемого. Это младший инспектор управления госполиции по Южно-Курземскому региону Андис Силниекс. Он служит в полиции с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий не имел. Погибший учитель Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна. Руководитель программы «Дизайн одежды» Норманс Вамзис. Шеф государственной полиции Арманс Рукс сообщил накануне, что задержанный, находившийся в сильном алкогольном опьянении, утверждает, что не помнит произошедшего. Суд отправил подозреваемого под арест. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост». Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проект Стрис». Разработку проекта планируется завершить к 2027 году, а строительные работы, которые начнутся, видимо, в 2027 году, закончат до 2030-го. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения по путепроводу, создать там новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, установить новое освещение. Срок службы сооружения после реконструкции должен быть не меньше 100 лет. Мировые цены на нефть вновь пошли вниз после двух недель роста. Стоимость барреля нефти снова опустилась ниже 90 долларов на фоне временной деэскалации конфликта между США и Ираном. США уже три ночи подряд не наносят удары по иранским объектам, а Тегеран объявил о прекращении атак на американские военные цели в регионе. Предыдущие две недели США и Иран обменивались ударами, из-за чего цены на нефть снова выросли до 100 долларов за баррель. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в США. У него запланирована встреча с Трампом и посещение памятной церемонии в честь американского сенатора Линдси Грэма, который умер 11 июля. Также Зеленский встретится с американскими сенаторами. Встреча пройдет на фоне рассмотрения в Конгрессе законопроекта о санкциях против России. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
2: СВХ+.

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Бодрутро, ребятки, бодрятки, наши прекрасные, где бы ни находились. Так, ну что, это лето, конечно, очень радует, конечно, всяческими музыкальными событиями, тут и там происходящими. И еще об одном мы как раз-таки в ближайшее время тоже поговорим, вернее, расскажем.
2: Вся земля теплом согрета.
1: Это Open Air, друзья. Open Air.

Ребята, 1 августа. Масштабное событие электронной музыки. К нам летит один из самых ярких голосов современной поп и электронной.

0: событие, которое произойдет и у нас 1 августа. Сигул Фестивал. Стадион «Локомотив». Ребята, внимание, в Даугавпилсе полномасштабное опен-эйр-шоу с международными звездами, лучшими диджеями из Балтии, включая диджея Эдгара Сторма от радио СВХ. Мировые хиты, огненное шоу и та самая мощь, которую можно прочувствовать только на большом фестивале.
1: Ребятки, это... 1 августа уже в эту субботу. Стадион «Локомотив», Даугавпилс.
0: Ребята, у нас есть два пригласительных билета на это мероприятие. Вот, для того, чтобы потусить, как раз-таки есть резон. Играем в клевету на Левитана. Сейчас невнятно что-то вам предложим. Я, слушайте, я прослушал задание сегодняшнее. Ну, переслушал задание. И понимаю, что прям легкотня на постном масле.
1: Ну и хорошо.
0: Ну, все равно два раза или один разочек достаточно будет. Я вот в этом...
1: Давай два.
0: Все равно
1: мы
0: два.
1: Мы же добрые.
0: Ну, ладно, мы бодрые. Ладно, все, давайте два раза слушаем. Невнятное. Переводим все это в текст и потом присылаем текст на, ребята, на WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Сигул Фестивал. Open Air. Это под открытым небом. Радость и счастье. Поехали. Давайте два раза.
2: Модный вид танцующих магнит. Модный вид танцующих магнит.
0: Все, 25, 45, 25, 25!
1: Ну, в подавки же играют. Ну, легко.
3: СВХ+. Эх,

0: Владимир Вэлл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВК Плюс.
1: Владимир Вэлл.
2: In the mix, in the mix. Так, ребятушки, ну что, давайте к нашим оленям вернемся.
3: Вот. Надо бы расшифровать.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Надо было расшифровать, что сегодня нам уфлонили. И, честно говоря, я, ну, вот у меня закралось, когда я прослушал, думаю, ну, это ж совсем вообще. То есть с полным ртом еще и так вот взял и все, короче, выложил как на подносе. А фига два, товарищи.
3: Было сложно, оказывается.
2: Я грешным делом, нет, ну, я грешным делом просто подумал, что нужно один разочек повторить. Я представляю, что бы было тогда. И так половина съехала. Не туда. Вот. Вот, и по-всякому. Давайте сначала конкретно ответим, как звучала сегодняшняя фраза. Модный вид танцующих магнит. Да?
3: Послушаем.
2: Не что делает, а что? Модный вид танцующих магнит. Так вот, ну, на слово бит, вот здесь как раз-таки слово бит было таким легким фильтром на вокабуляр, соответственно. Ну и в основном съехали на модный вид. Ну, потому что слово незнакомое, на что похоже? Ну, похоже на вид, наверное же.
3: Модный вид.
2: Ну, и хит еще. Модный хит. Вот. Но здесь было использовано слово бит. Что означает модный ритм. Да, наверное, тоже. Модный бит танцующих магнит. Вот.

0: не пошел.
1: Вообще всякое разное было.
0: Да-да-да. Ну, есть предложение, как раз прямо сейчас я уже могу подвести.
1: Ну, давай подведем.
0: Ну, давай, только ты мне скажи, до скольки считать сегодня? Где считалку останавливать?
1: Ну, давай пусть будет 17-й сверху.
0: Сверху?
1: Да, сверху.
0: Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1: 17.
0: Вадимка. Так, внимание. Модный бит. Тире.
1: Молодец.
0: Дефис. А, ну, это тире, правильно. Танцующих магнит. Абсолютно. Ой, верно. Мы, ну, Амброзия. Ну что, дружище, добро пожаловать в финал. Добро пожаловать в финал, Вадимка. Со слухом все в порядке. Вот. Проверим тебя еще в танцах. Да я шучу, на самом деле. Там уже жеребьевка будет, но желаем тебе удачи.
1: Спасибо. В пятницу разыграем.
0: Все верно. Без

0: Так, ну, друзья тут прислали писулю.
1: Писулю.
0: Значит, Сережа, значит, рассказывает историю. Смотрите, со вчерашнего вечера. Значит, вчера сеструха, одна из старших моих сестер, перебирала книги. Ну, видать, надобность какая-то была. Возможно, искала деньги. Но неважно, перебирала книги и нашла вот это. Писуля. Моя записка. Для, ну, ей, так, когда еще не было мобилки. Только, ну, стационарные телефоны дома стояли, вот. И именно эта записка вчера сделала мой вечер. Я делюсь.
1: Короче, что... А можно читать
0: вообще? Что, конечно, можно. Это же сестра, камон. По-всякому как бы складывается там вот. Нет, ну, здесь все очень прилично, вообще очень... Это как бы, ну, записка сына маминой подруги.
1: Так, давай, читай.
0: Ладно, короче... Написано большими буквами. Ольга! Восклицательный знак. 3. Звонил Виталик в 22:50 и сказал, что вы собрались завтра 17.11.97. Это 17 ноября 97-го. Внимание! Вау. На рыбалку и за грибами. Ну вот, он, Виталик, сказал, что заедет за тобой в 9:00 утра. Так что будь готова.
2: Прикинь вообще.
0: Февраль месяц. Мы за грибами поедем, на рыбалку поедем. Ну, то есть, рано не ждите. У нас дел громадье. Я не знаю, но это 97-й год, прикиньте. В 97-м году.
1: 29 лет.
0: Как раз, да. 29, да?
1: 29.
0: Господи, господи, тому танзат. Я бы даже сказал. Ну, а что, молодо-зелено, правильно? Да, и на рыбалку. За грибами.
1: За грибами.
0: В конце ноября.
1: Самое то.
0: Поедем. Сейчас вообще, сейчас грусть пошел. А он, знаешь, ого-го, грусть он такой. Ну вот это, блин, это прямо, я могу сказать так, это такая, ну, вещица, которая очень греет душу. Но это записки из прошлого. Вот, причем твои, не твои, неважно. Вот и написано от руки и все такое. Сейчас уже как бы такое, ну, сами понимаете, да?
1: Сейчас такого нету.
0: Ватсапиком и так далее. А вот это прям такое роднулечко, прикинь. Вот это. Слушай, я Яшникову хочу сыграть.
1: Давай.
0: И Катю Яшникову, и нам бы вернуться. Такая, поностальгировать, наверное.
3: Подожди, за окном еще пара минут, и начнется рассвет. Мне пока нет 5. Я спешу подрасти, чтобы увидеть буфеты, конфетные фольги, конфетти. Мама спит. По подушке вот-вот поползет первый солнечный жук. Я ее не бужу. Вот она улыбнулась во сне, вот сменил свою тень абажур. У меня есть на даче шалаш. Мы с друзьями там спрятали клад. От макушек до пят обливались водой. Каждый год жарким летом играя в солдат.

первый класс. Мне на даче сорвали огромный букет георгины. Мне купили пеналы, тетрадь, я умею читать. А еще умножать на один мне поставили 5. Я счастливо сбегаю с продленки играть во дворе. У меня 800.

мне 15. Я гелевой ручкой на пальцах рисую тату, когда я подрасту. Обязательно стану пиратом в Карибском порту, в институт не пойду. На пруду погулять с тобой, что ты имеешь в виду? Мы скользили по льду, целовались в саду, я не помню, в каком мы расстались году. Завтра важный экзамен, мне мама желает удачи. Пятак в башмаке, я пошел налегке, кучу дат на руке. Пару раз посмотрел, не был пойман никем, у меня в рюкзаке.

0: мы занимаемся факультативным, зачастую это разбор писем, которые нам пишут. Вчера, помните, Игорь рассказывал про электрическую мухобоечку?
1: Да,
0: ну,
1: был такой.
0: Как бы все. Ну, я сказал, ну, как бы, электрическая, их бы было. Это не новинка никакая. Я уже, как бы, ну, видел, как их используют там уже 300 лет тому назад. Думаю, ладно. И потом, значит, уже все, ухожу из эфира, а Игорек добрасывает фразу. Зато, говорит, ну, это самое, ну, шикарная штука, вот, она...
1: Для чего?
0: Стены не мажут, не мажется.
1: Кстати.
0: Короче, я такой, блин, слушай, точно, слушай, напомни мне завтра, расскажу историю по этому поводу.
1: Мы внимательно слушаем.
0: Отвратительно. Вот, а он говорит, сегодня с утра, значит, Игорюша уже включил, говорит, напоминать по истории сейчас? Я говорю, о, все, да, спасибо. Ну, и я, конечно, он напомнил тогда.
1: И забыл.
0: Естественно, я забыл, конечно. Надо дать должное, Игорь пишет, отличная, кстати, история, братан, вообще. Я всем буду рассказывать, не знал, что она такая веселая. Короче, эта история, это правда жизнь. Тот момент, когда в тебе борются двое. Значит, один из которых это родитель, который рад за детей. Вот. А второй это владелец свежей квартиры с ремонтом, белоснежными стенами.
1: Ой.
0: Вкратце, значит, залетела жирнючая муха. Это, ну, болгарская недвижка. Значит, у нас есть квартирка, значит, выкрашенная. Все, она прям идеальная. Вот, ну,
1: только после ремонта.
0: Чисто, вообще просто. Значит, и знак нам залетела жирнючая
1: муха. Даже муха не сидела.
0: Прилетела посидеть как раз таки. Вот, она такая жирнющая, и я понимаю, так, надо ее будет потом выгнать, сейчас времени нету. Значит, вышел, значит, возвращаюсь, короче, на стене. Ну, короче, они нашли мухобойку у соседей. Детки решили разрешить муху. И, ну, как вы понимаете, это жирная.
1: Взять все в свои руки.
0: Она жирная такая, огромная. Она взорвалась буквально на стене. Это о чем? Я не знал, откуда. А мухи бывают донорами вообще? Потому что, по сути,
1: наверняка.
0: По количеству. Блин, как у нее столько внутренностей было, короче. И еще несколько комаров тоже были прибиты. Но они тоже такие уже упитанные. Понимаешь? Блин. И вот это все, вот эти, знаете, кровавая надпись. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, одно из произведений Конан Дойля называется «Кровавая надпись». Мне кажется, что этой мухой можно было написать «Люблю грозу» в начале, да и в конце тоже «Люблю я грозу очень». Вот примерно вот такая вот история. И если вдруг мухобойка, потому что это же проблема. У тебя мухобойка, ты прибиваешь, и, соответственно, у тебя там всегда пятно. Ну, всегда пятно.
1: Но если батя не решает проблему, то надо что-то делать.
0: Ну, нет, я просто про то, что если есть мухобойка, которая не оставляет следов, это вот именно
1: это
0: так.
1: Это полезно.
0: Вот именно, да. Так ее и как бы и надо продавать, ребят. Так и надо продавать. Сегодня тот самый день, когда обнаружили первое захоронение золота. Близ города, как говорится, Сан-Франциско, Калифорния.

0: СВК Плюс. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Пока костыльки не убрали из студии, я должен был рассказать про золотую лихорадку. Штат Монтана. Да, это не Сан-Франциско, это другая лихорадка. Это первая, первая золотишко было найдено в этот день, в 1862 году. Значит, и что характерно, представь, на месте первого найденного золотишка мгновенно, буквально за несколько месяцев, вырастает палаточный лагерь, городочек Баннанак. Назвали в честь местного индейского племени, кстати. В считанные месяцы население выросло до 3000 человек, а я напомню, что в 1862 году в тех краях не особо там летали самолеты, ездили поезда, автобусы не доставляли людей.
2: Ну, золотишко-то.
1: Реально у тебя лошадь, в лучшем случае, если у тебя есть бабло, но в основном нет у тебя бабла, и ты пешком все это место проходишь. Короче, один из самых известных хорошо сохранившихся городов-призраков в США — это как раз-таки Баннанак. Его тогда построили, потом забросили, потому что, ну, закончилось золото.
2: Все уже, что там жить.
1: Самым драматичным, в принципе, эпилогом лихорадки этой золотой стала история про Генри Пламера. Значит, жители города избирают себе шерифа для защиты от бандитов. А потом, значит, выясняется, что жестокую банду грабителей, которая грабила и убивала этих же самых старателей, перевозивших золото, возглавлял тот самый выбранный ими шериф Пламер.
2: Понимаешь?
1: Ну, то есть вот так.
2: Ну, бизнес-план, что?
1: Пипец. Не, ну когда ты ищешь сам себя еще, и да, это же...
2: И не можешь же найти.
1: Ну, они его, кстати, повесили на той самой виселице, которую он построил для того, чтобы, типа, ну, всех других там...
2: Нормально.
1: Значит, спустя год после первого открытия в ущелье неподалеку нашли еще более гигантские запасы. Прикинь, как это подогрело вообще. Короче, там овраг длиной 22 километра, представляешь?
2: Это ж сколько золота-то?
1: Это огромный овраг. Золото там может быть не ноль, вообще ничего. А там, короче, за первые 3 года оттуда извлекли драгоценного металла по современным деньгам на миллиарды долларов. В современном эквиваленте. Много. На миллиарды долларов. Просто за первые 3 года. Ну вот. Ну а что касается самих приисков, золотишко буквально выгребали из ручьев сапогами. Базовые продукты питания при этом ценились на вес золота. Внимание! В первую зиму, значит, из-за изоляции и снегов мешок муки в Банаке мог стоить $100. Что такое $100 теми деньгами? Это цена очень породистой лошади или 3 стандартно нормальных лошадей. То есть за мешок муки, а сколько в мешке? Ну, килограммов 50, если, ну, как бы...
2: Плюс-минус.
1: Может быть, меньше, на самом деле. Я не настоящий мельник, кстати. Ну вот. Короче, $100. Вот. А одно куриное яйцо обошлось бы в $5. А это, ну, что это? Что там? Голова лошади. Ну, тоже нормальная. Лошади, голова столько стоит. Сколько стоит?
2: В лучшем случае.
1: А сколько стоит голова лошади?
2: Может, меньше.
1: На рынке. Кто на вечернем рынке был? Что ты

0: Сколько стоит голова лошади? Надо бы узнать.
1: Так, я понял.
0: Спрашиваю чата GPT. Сейчас, ищет. Поиск по ССЛВ.
2: Голова лошади. Ну а что, черта лысого можно найти. Значит, да? Знаете,
0: сейчас, ну, сейчас, он что-то ищет.
2: Лошадь.
0: Сейчас,
2: он предложит тебе лошадь наверняка. Ну, уже приятно, что ищет по, ну, здесь.
0: Он понимаешь? Знает, где искать.
2: А не на Озоне, да. Слушай, этот самый.
0: Алибабы.
2: Да, нашел голову лошади.
0: Доставка из Китая.
2: Для хобби-хорсинга. Слушай, ну, с этими, короче, с нервной сетками сейчас из последнего. Значит, канадский политик случайно зачитал целиком ответ чат GPT. Короче, вместе с инструкцией по, значит, переписыванию текста. Законодательное собрание идет, заседание, и вот член законодательного канадской провинции, значит, по имени Билл во время выступления неожиданно, цитирую, произнес: «Вот более плавная версия этого раздела, звучащая как полноценная законодательная речь, а не как набор коротких тезисов». Короче. После чего спокойненько продолжим читать текст, будто ничего и не произошло. Ты прав. В следующий раз может быть более неформальное предложение. Неформальной форме можем это самое. Давай мы неформально попрощаемся.
0: Бывайте!
1: Пока!
0: До завтра!
2: Нет, до новых встреч, Агигей!
0: Мы обязательно свидимся!
2: Счастливо оставаться, ребятушки! Но через буквально несколько минут уже встречайте Алексея Новака. Да не, он уже сейчас должен подойти. Прямо у нас вообще...
0: Он уже бежит.
2: Ну и
0: Полина Кузьмина.
2: Полина Кузьмина, друзья. Все, прощаемся до завтра. Спасибо большое. Клевые вы.
3: Радио СВК Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: А сегодня по стране переменная облачность. В восточных районах днем ожидаются дожди. Местами, возможно, ливни и грозы. В Лепо и Венспилсе сегодня до плюс 19. Даугавпилс-Орезок на 18-20. Столица без осадков и до 20.
3: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
4: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Тарзан.лв.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Правительство сегодня снова обсудит финансовое положение AirBaltic. Цель заседания объяснил министр сообщения Козловскис. Полигон Гетлини, куда в Латвии попадает примерно половина всех бытовых отходов, может полностью заполниться уже в ближайшие 7-10 лет. Об этом заявляют в руководстве компании. Латвийская национальная библиотека планирует брать деньги с туристов за посещение здания Замка Света.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня правительство снова обсудит бедственное финансовое положение AirBaltic. Авиакомпания продолжает искать способы стабилизировать ситуацию, подготовила новый бизнес-план и ведет переговоры о привлечении финансирования. Информагентство Reuters сообщило, что AirBaltic пытается получить краткосрочные средства от держателей облигаций, чтобы снизить риск дефолта. Сегодня утром в эфире ТВ-3 министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис назвал главную цель заседания правительства по вопросу AirBaltic – дать четкую оценку новому бизнес-плану авиакомпании. По словам Козловскиса, решение надо принять уже на этой неделе, потому что на следующий правлению AirBaltic необходим мандат, то есть разрешение действовать по этому бизнес-плану. Козловский сообщил, что новый бизнес-план помогали готовить ведущие международные консультанты, которые уже выводили другие авиакомпании из финансовых трудностей. Главная цель документа – привлечь в AirBaltic частный капитал, чтобы компания могла продолжать работу самостоятельно. Министр допустил, что в будущем государству придется решать, сохранять ли участие в капитале AirBaltic или позволить авиакомпании стать полностью частной. Сейчас она на 90, почти на 90% принадлежит государству. Часть акций продали немецкой Люфтханса. Между тем, Генпрокуратура Латвии после обращения премьера Андриса Кулбрекса начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией AirBaltic. Руководство авиакомпании ранее признало, для работы в предстоящем зимнем сезоне ей может понадобиться дополнительное финансирование в размере до 150 миллионов евро. Контролируемая государством телекоммуникационная компания ТЭТ отчиталась об увеличении оборота в первые 6 месяцев этого года на 7,5% до 103 миллионов евро. Самый быстрый рост предприятие показало в сфере IT и кибербезопасности, а также облачных сервисов. Там выручка выросла на 70%. В этом году ТЭТ планирует вложить почти 44 миллиона евро в инфраструктуру, устойчивость сети и IT-системы, включая строительство дата-центра в Саласпилсе. Государство уже много месяцев пытается договориться о том,

0: словам председателя правления предприятия Immons & Stearns, даже при сортировке примерно 30% бытового мусора все равно нельзя переработать, и он отправляется на захоронение. В 25-м году на полигоне Гетлини закопали больше 118 тысяч тонн отходов. Компания, в общем, продвигает идею сжигания мусора, который не перерабатывается, причем с производством энергии, иначе после заполнения гетлинского полигона придется искать место для нового полигона. В Курземе продолжается расследование убийства, совершенного пьяным полицейским не при исполнении. В драке во время праздника города Прекула он нанес человеку тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти. Информагентство ЛЭТа назвало имя единственного подозреваемого. Это младший инспектор управления госполиции по Южно-Курзанскому региону Андис Силнекс. Он служит в полиции с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий не имел. Погибший – учитель Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель программы дизайн одежды Норманс Вамзис. Шеф госполиции Арманс Рук сообщил сегодня, накануне, что задержанный, находившийся в сильном алкогольном опьянении, утверждает, что не помнит произошедшего. Суд отправил подозреваемого под арест. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост» Гайса Тилц. Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проэкстрис». Разработку проекта планируется завершить в 2027 году, тогда же начать строительство, а закончить его до 2030 года. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения по путепроводу, создать новые велодорожки и тротуары, установить новое освещение. Планируется, что после реконструкции срок службы ВЭФовского путепровода составит не менее 100 лет. И последнее. Латвийская национальная библиотека планирует брать деньги с туристов за посещение Замка Света. Плата составит 3 евро с человека и может начать действовать уже с 7 сентября, если новые правила утвердит Кабинет министров. В библиотеке объясняют необходимость введения платы ростом расходов на содержание здания, электричество, вентиляцию, охрану, уборку, туалеты и другие услуги. По статистике, ежегодно Замок Света посещают около 250 тысяч человек, и половина из них туристы. Для читателей библиотеки посещение ее останется бесплатным, как и для школьных экскурсий, детей дошкольного возраста и людей с инвалидностью. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: Я изучал магию приправ.
2: А я эту магию постигла с приправом Валеш.
1: О.
2: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
1: Шармон.
2: Добавь и наслаждайся.
1: После бала встретимся на кухне.
2: Да, вместе с Валеш.
1: Валеш. Наш ароматный мир приправ.

0: Всем привет, свейцинаты! 28 июля, сегодня вторник. Замечательный день во всех отношениях. Вторник многие, кстати, вот по опросам называют одним из самых любимых дней недели. Но исследования Организации труда показывают, что к этому дню мы уже вошли в рабочий ритм. Понедельник у нас за плечами, но еще не успели устать. Именно поэтому во вторник люди чаще принимают важные решения, успешнее справляются со сложными задачами и даже реже откладывают дела на потом. Как вы, попадаете в эту статистику или нет? Или все-таки день вторника не особо у вас любимый? А мне кажется, что он реально может быть потрясающим, отличным днем. Сделать можно то, что давно откладывали. И хочу пожелать самое главное вам успехов, безусловно, крепкого здоровья. Ну и здесь я вся улыбающаяся, готова трудиться ближайшие 4 часа. Давайте будем на одной волне оранжевой самой лучшей радиостанции СВХ+. Номер для обратной связи 25452525. Он вам сегодня пригодится и для конкурсов, и для интерактивов. И гости у нас тоже здесь в студии намечаются. А чуть позже более подробно, а пока еще раз всем привет.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия СВХ Плюс, Полина Кузьмина.
3: СВХ Плюс. Это твой плюс.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Labdien, esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

вылечивает примерно 7-8 тысяч литров крови. Ну и хорошая новость в том, что помочь ему можно совсем простыми привычками. Кардиологи, кстати, называют одним из самых эффективных способов обычную ходьбу. Всего 30 минут быстрой прогулки в день помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют сосуды и улучшают работу нашего сердечка, которое нужно беречь. Еще один важный совет, конечно, добавить в рацион продукты, богатые полезными жирами. Это рыба, это орехи, это оливковое масло. Все это поможет поддерживать нормальный уровень холестерина. И еще очень важно высыпаться, чтобы был нормальный сон. А самое-самое главное, не нервничать, особенно по пустякам. Особенно не делать нервы самым родным и близким. Потому что как случается, да, вот кто-то тебя разозлил на работе, ты этого человека не можешь, так скажем, куда подальше, правильно, отправить. И приходишь домой весь такой заряженный, кому вот если кот вначале попался, то он может получить абсолютно все, или собака. Но если этого не произошло или нет дома кота, то да, камон, сейчас муж с работы придет, сейчас ему все выскажу. И получается, что самым-самым любимым людям вот мы как раз-таки и можем сказать самые нелицеприятные вещи. А зачем? Лучше чужого человека отправить куда подальше, правда? Ладно, сегодня, я надеюсь, у вас не будут возникать такие мысли какие-то негативные. Мы исключительно за позитив. Что с погодой сегодня? Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах ожидаются дожди и даже, возможно, ливни и грозы. Ветер западный, умеренный. Но если вы отправитесь на взморье, то там он будет порывистым. Можете сделать красивые фотографии. Волны будут днем по стране плюс 18-21, в Лепе и Венспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне плюс 18, плюс 20. В Риге сегодня без существенных осадков, хотя какие-то тучки вон виднеются. Я зонтик на всякий случай в сумку положила, и температура воздуха до плюс 20.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

Привет, кто к нам присоединился? 11:29. Спасибо большое за ваши прекрасные картинки, которые вы присылаете. Вот любовь, всем доброго дня. И пусть сегодня у всех будет просто хороший день. И здесь собачка в больших очках, как у того человека, который ходит и говорит: хороший день сегодня, у всех хороший день. И это прекрасно. Пусть день даже будет прекрасным. Но для того, чтобы улучшить себе настроение, если вдруг что-то у вас не заладилось, такое тоже случается, съешьте шоколадку. Можете даже съесть молочный шоколад, потому что сегодня именно у этого шоколада праздник. Да, смотрю я в календарь, 28 июля отмечается день молочного шоколада. Ну, среди прочих праздников сейчас сконцентрируемся на этом. История началась в Швейцарии этой шоколадки в 1875 году, когда кондитер Даниэль Петер вместе с Анри Нестле придумал добавить в шоколад сухое молоко. Так и появилась та самая нежная плитка, которую сегодня знают и любят миллионы людей. Интересно, что до этого шоколад тысячи лет существовал только как горький напиток у древних цивилизаций Центральной Америки. Ну а привычный нам молочный шоколад — сравнительно молодое изобретение, которому около 150 лет. Еще любопытный факт. Шоколад начинает таять примерно при температуре человеческого тела, поэтому его в руках лучше не держать, можно испачкаться, а сразу хам и съесть. В общем, всем прекрасного шоколадного настроения. Yeah.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: отличного настроения, кто к нам присоединился, привет, вот, а я сейчас разглядываю такие чудо-шлёпанцы. В последнее время каждый из нас, ну, старается, во всяком случае, придерживаться здорового образа жизни, хотя бы мысленно, но, тем не менее, кто занимается спортом, эта новость, я думаю, вам понравится. Вот, представьте, вы там пробежали марафон, может, отыграли футбольный матч, ну, в общем, целый день были на ногах, вот, просто с работы на работу, туда-сюда, с коляской, кто как с собачкой, у каждого своя активность. Пришли домой и надели шлепанцы, просто такие, которые начинают делать массаж и согревать стопы. Ну, может, это кажется фантастикой, на самом деле это реальность. Компания Nike вместе с HyperRise, ну, в общем, эти вот компании представили необычные шлепанцы, называются они Air Zoom Hyper Slide, и внутри там специальные съемные модули, которые крепятся магнитами, умеют не только вибрировать, но и нагреваться. Причем температуру можно выбрать из трех режимов, максимум почти 47 градусов, если вам хочется погорячее. Такой прогрев помогает расслабить мышцы и снять усталость после физических нагрузок. Управлять шлепанцами можно через приложение на смартфоне по Bluetooth или просто нажимая кнопки прямо на вот этой обуви. Есть тоже световые индикаторы в этих чудо-тапочках, которые показывают выбранный режим и уровень заряда батареи. Но есть нюанс. Одного заряда хватает примерно на час работы. Если использовать их так, как рекомендует производитель, по 10 минут после тренировки, то зарядки хватит примерно на 6 сеансов. Затем тапочки надо подзарядить и подключить к USB-C. Вот скажите, сколько у вас дома устройств, которые нужно подзаряжать? У меня такое ощущение, что уже розеток в доме не хватает. Но, тем не менее, выглядят эти Air Zoom Hyper Slide вполне себе обычно, простые такие тапочки, но стоят совсем не как обычные шлепанцы. Будут стоить где-то 250 евро. В продажу должны поступить когда-то осенью, 29 сентября здесь производитель отмечает, в черном и светло-бежевом цветах. Якобы вот в Европе тоже должны эти тапочки появиться. Кстати, это уже не первый подобный эксперимент. Ранее компания выпустили специальные ботинки, которые делают воздушный компрессионный массаж ног. В общем, спортивная обувь, уже можно сделать вывод, постепенно превращается в персонального массажиста. И вот, так что скоро и, ну, человеческие руки, хотя не заменить. Вот так же, как эти массажные кресла, все вот эти автомассаж, не знаю, ну, сидишь там, тебе что-то массируют шею, как, ну, не так все это. Хочется вот человеческого тепла, вот этой энергетики. Ну, а специалиста вообще своего именно, который бы вам подходил, найти очень сложно, потому что часто бывает, кто-то тебе порекомендовал массажиста, кому-то он подходит, а вот тебе как-то не так. Всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
1: СВХ плюс.

0: цена лом в магазинах «Юск». Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: Zīles cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado ready to eat well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4 30 gramu vienības. Jaunā cena 2 eiro 29 centi. Ietaupījums 1 eiro. Maxima.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на freiletiket.com. СВХ+.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 11:46. Но кто уже успел заскучать без чемпионата мира и без футболистов? Прежде всего, вот новость про Криштиану Роналду, но немножко не о спорте. Он, похоже, решил покорить еще одну вершину. И теперь уже не футбольную, а телевизионную. По информации британских СМИ, легендарный португалец снимается в новом драматическом сериале «Day First», который расскажет о мире футбольных агентов. Работает Криштиану не с кем-нибудь, а с режиссером фильмов «Кингсман» Мэттью Воном. Причем Рональду не только сыграет одну из ролей, но и станет исполнительным продюсером проекта. Это для него новая глава вообще в карьере, потому что до этого он был известен, ну, как мы знаем, прежде всего, как футболист, бизнесмен, медийная звезда. Но съемки уже, как я сказала, проходят в Лондоне. В центре сюжета история вымышленного футбольного агента. Компанию Рональду на экране составит известный британский актер Дэмиан Льюис, которого многие помнят по фильмам и сериалам, а также бывший французский футболист Сьерри Анри и популярный британский рэпер Дэйв. Интересно, что этот сериал станет первым проектом новой студии UR-MARV, которую Роналду и Мэттью Вон создали вместе в прошлом году. Авторы обещают сочетать классическое кино с современными технологиями и уже работают сразу над несколькими проектами. Ну, можно сделать вывод, что Роналду действительно всерьез готовится к жизни после большого футбола. По-прежнему, правда, играет он за саудовский клуб «Аль-Наср». Правильно я произнесла этот клуб? Ну да. Но все активнее инвестирует теперь Роналду в кино, смотрите, в медиа, в разные там собственные проекты. Так что вполне возможно, что совсем скоро мы будем обсуждать не только его голы, но и актерскую игру Роналду. Молодец, что можно только за него порадоваться. Самое главное, чтобы не унывал человек, а насколько он хорош на большом экране, увидим достаточно скоро. 11:49. Всем прекрасного настроения.
0: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК+. Плюс. Добро!

я хочу обратить ваше внимание, что уже завтра, уже в эту среду, 29 июля, концертный зал «Дзинтери» станет местом по-настоящему исторического музыкального события. На одной сцене встретятся три мировые звезды оперы, выдающиеся латвийская сопрано Кристина Опулайс, легендарный Пласидо Доминго, который впервые за свою многолетнюю карьеру выступит в Латвии, один из лучших теноров современности Майкл Фабиан. В сопровождении симфонического оркестра и хора прозвучат самые знаменитые арии и дуэты из опер «Верди», Пуччини, Легара, других великих композиторов. Вообще, это редкая возможность услышать артистов, которые выступают на сценах Метрополиан Опера в Нью-Йорке, Ласкала в Милане, Ковенгардена в Лондоне и Венской государственной оперы. И у меня еще одна отличная новость. Уже совсем скоро в рамках будущего часа в нашей студии побывает организатор этого грандиозного гала-концерта, продюсер Евгений Вентур Ирвес. Так, мы поговорим с Евгением о том, вообще, как удалось собрать Юрмале такой звездный состав, что ждет зрителей в этот вечер, и, возможно, узнаем какие-то интересные закулисные истории, а также, что в планах, кого еще привести сюда, для того, чтобы латвийский зритель порадовался. Поэтому оставайтесь с нами, я уверена, что будет очень интересно. Это в рамках будущего часа. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать. 25-45-25-25. СВХ+.

Ла. Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В восточных районах днем ожидаются дожди. Местами возможны ливни и грозы. Ветер западный, умеренный, у моря порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 18, плюс 21 градус. В Лепе и Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне на 18-20 градусов, в Риге без осадков до плюс 20.
0: Радио СВХ Плюс

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня правительство снова обсуждает финансовое положение Air Baltic. Цель этого заседания описал министр сообщения Козловскис. Контролируемая государством телекоммуникационная компания ТЭТ отчиталась об увеличении оборота в первые 6 месяцев этого года на 7,5% до 103 миллионов евро. В Курзаме продолжается расследование убийства, совершенного пьяным полицейским не при исполнении. Шеф госполиции Рукс сообщил, что задержанный был сильно пьяный, утверждая, что не помнит произошедшего. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода. Только проектирование обойдется почти в 500 000 евро.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек, в том числе 3 велосипедиста и 2 пешехода. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато всего 2 уголовных процесса. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили за сутки 387 административных протоколов, из них 138 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. Сегодня правительство снова обсудит бедственное финансовое положение Air Baltic. Авиакомпания продолжает искать способы стабилизировать ситуацию, подготовила новый бизнес-план и ведет переговоры о привлечении нового финансирования. Информагентство Reuters сообщило, что Air Baltic пытается получить краткосрочные средства от держателей облигаций, чтобы снизить риск дефолта. Сегодня утром в эфире ТВ-3 министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис из партии Яуна Венотиба назвал главную цель заседания правительства по вопросу Air Baltic – дать четкую оценку новому бизнес-плану авиакомпании. По словам Козловскиса, решение надо принять уже на этой неделе, потому что на следующий правлению Air Baltic необходим мандат, то есть разрешение действовать согласно этому бизнес-плану. Козловскис указал, что новый бизнес-план помогали готовить ведущие международные консультанты, которые уже выводили другие авиакомпании из финансовых трудностей. Главная цель бизнес-плана – привлечь в Air Baltic частный капитал, с тем, чтобы компания могла продолжать работу самостоятельно. Министр также допустил, что в будущем государству придется решать, сохранять ли участие в капитале Air Baltic или позволить авиакомпании стать полностью частной. Сейчас она почти на 90% принадлежит государству. Часть акций продали немецкой Люфтханза. Между тем, Генпрокуратура Латвии после обращения премьера Андриса Кулбергса начала проверку решений должностных лиц в связи с финансовой ситуацией авиакомпании Air Baltic. Ее руководство ранее признало, что для работы в предстоящем зимнем сезоне предприятию может понадобиться дополнительное финансирование в размере до 150 миллионов евро. Контролируемая государством телекоммуникационная компания ТЭТ отчиталась об увеличении оборота в первые 6 месяцев этого года на 7,5% до 103 миллионов евро. Самый быстрый рост предприятие показало в сфере IT и кибербезопасности и облачных сервисов. Там выручка выросла на 70%. В этом году ТЭТ планирует вложить почти 44 миллиона евро в инфраструктуру, устойчивость сети и IT-системы, включая строительство дата-центра в Саласпилсе. Государство уже много месяцев пытается договориться о том, чтобы выкупить у шведской компании Telia доли капитала, как компании TET, так и еще одного тесно связанного с ней предприятия LMT. По оценкам экспертов, это будет сделка на сотни миллионов евро, вплоть до 500 000 000. Когда она будет заключена, неизвестно, но

0: Курзана продолжается расследование убийства, совершенного пьяным полицейским не при исполнении. В драке во время праздника города Прекуле он нанес человеку тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти. Информагентство «Лето» назвало имя единственного подозреваемого. Это младший инспектор управления госполиции по Южно-Курзанскому региону Андис Силнекс. Он служит в полиции с сентября 2022 года и дисциплинарных взысканий не имел. Погибший – учитель Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель программы «Дизайн одежды» Нормунд Свамзис. Шеф государственной полиции Арманс Рукс сообщил, что задержанный, находившийся в сильном алкогольном опьянении, утверждает, что не помнит произошедшего. Суд отправил подозреваемого под арест. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост» Гайса Тилтс. Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проект Стрис». Разработку проекта планируется завершить в 2027 году, а сами строительные работы начать тогда же, а закончить до 2030-го. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения по путепроводу, создать новые велодорожки и тротуары, установить новое освещение. Планируется, что после реконструкции срок службы ВЭФовского путепровода составит не менее 100 лет. Латвийская национальная библиотека планирует брать деньги с туристов за посещение верхних этажей своего здания, Замка Света. Плата составит 3 евро с человека и может начать действовать уже с 7 сентября, если новые правила утвердит Кабмин. В библиотеке объясняют необходимость введения платы ростом расходов на содержание здания, электричество, вентиляцию, охрану, уборку, туалеты и другие услуги. По статистике, ежегодно Замок Света посещают около 250 тысяч человек, примерно половина из них туристы. Для читателей библиотеки посещение останется бесплатным, как и для школьных экскурсий, детей дошкольного возраста и людей с инвалидностью. На минувших выходных в рижском микрорайоне Имонта видели медведицу с медвежатами. После сообщений местных жителей оперативные службы обследовали район. Самих зверей не обнаружили, однако нашли медвежьи следы. Об этом сообщило государственное телевидение ЛТВ. Полиция просит жителей сообщать о замеченных медведях по номеру 112. Выгуливать собак рекомендуется только на поводке, и к медведям, если они снова появятся, не приближаться, особенно если это самка с детенышами. В управлении охраны природы Латвии указали, что популяция медведей в стране продолжает расти, и их появление в городах все более вероятно. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.
2: СВХ+.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 eiro kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu Ark Nov. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu Konī vai Katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
7: Июль, июль на плюсе.
8: Часов и 12 минут. Как мы уже и рассказывали, уже завтра, в среду, 29 июля, концертный зал «Дзинтри» станет местом по-настоящему исторического музыкального события. На одной сцене встретятся три мировые звезды оперы, выдающаяся латвийская сопрано Кристина Опалайс, легендарный Пласидо Доминго, который впервые за свою многолетнюю карьеру выступит в Латвии, один из лучших теноров современности Майкл Фабиано. И я очень рада, что напротив меня сейчас как раз таки организатор и продюсер данного мероприятия Евгений Вентур Ирверстак. Я правильно, Евгений,
9: да,
8: выговорила?
9: Да, все правильно. Привет.
8: Так, мы вроде бы на «ты» перешли,
9: да,
8: уже
9: давай,
8: за эфиром.
9: Да.
8: Очень рады тебя видеть. Когда Евгений зашел в студию, я говорю, вот такой же прекрасный, как и на фотографиях. Очень много информации про тебя в интернете. Действительно, уже вот это сотрудничество со звездами мирового масштаба. Мы к этому придем еще. Ну, да, сейчас бы хотелось концентрироваться вначале именно на завтрашнем мероприятии, ведь действительно, можно сказать, историческое. Как вот удалось реально пригласить Пласидо Доминго? Как вообще возникла идея этого концерта и сложности? Были ли какие-либо?
9: Слушай, концерт, идея концерта возникла вместе с Кристиной Опалайс. Мы встретились летом прошлого года и решили, что нам нужно сделать большой гала-концерт. Ее давно не было концерта сольного. И как раз стал вопрос сразу, что кого-то нужно пригласить из дополнительных солистов, чтобы скрасить концерт красивыми дуэтами. И Кристина уже тоже неоднократно говорила в интервью, что она выступала с Доминго и очень хотела пригласить его сюда, и он хотел выступить на родине Кристин. Он много сотрудничает с выдающимися латвийскими музыкантами. Вот, и несколько лет назад проводил здесь конкурс «Опералия», конкурс молодых оперных исполнителей, проходил в Риге, но сам Доминго, конечно, не выступал, был только в качестве жюри. И мы вот обсудили с Кристин, нашли дату в концертном зале «Дзинтари», и далее начались переговоры с маэстро Доминго, с его агентством, и мы очень долго не могли подтвердить. У него, несмотря на возраст, у него настолько насыщенная концертная жизнь, расписанная там надолго вперед, и мы просто долго не совпадали по датам, очень долго. И они думали, удастся им перенести какие-то свои собственные концерты, которые уже были запланированы, или не удастся. И мы решили, что с Кристиной не будем ждать. Мы вышли в продажу с этим концертом. Ну и последующий потом подтвердился уже Доминго. И мы его добавили как гостя, как такую главную звезду.
8: Прозвучат дуэты, в том числе из опер Верди, Пуччини. Может быть, немножко о программе.
9: Программа огромная, правда. Возможно, это будет один из самых долгих академических концертов в концертном зале Дзинтери. Концерт продлится почти 3 часа.
8: С перерывом?
9: С перерывом, конечно, да, с перерывом, с одним антрактом, но концерт продлится почти 3 часа, поэтому люди, которые приезжают, в принципе, на сайте билетного оператора указано приблизительное время, но пускай рассчитывают путь обратно. И это и сольные номера каждого из артистов. Как ты правильно упомянула, будет еще тенор, выдающийся американец Майкл Фабиано. Это и сольные номера артистов, это и дуэты, это и трио. И многие думают, это и хоровые выступления, концерт с хором, с участием хора, и хоровые ансамбли. И да, многие думают, что Доминго выйдет, там, не знаю, на 2,5 арии, что-то исполнит. Нет, Доминго выступает практически весь концерт. У него очень много и сольных номеров. Он поет и арии из опер, и, условно, народные уже итальянские песни, и ансамбли, дуэты с другими участниками.
8: Насколько сами артисты активно принимали участие в этой программе, в создании программы?
9: Активно, активно. Вообще, создание программы – это самое сложное в гала-концерте. Один хочет петь одно, другой другое, а если их там трое, четверо или пятеро, это вообще невозможно их как-то укомплектовать. Поэтому иногда в такие моменты хочется создать общий чат со всеми артистами, сказать, давайте вот сейчас здесь вот определимся, кто что будет петь. Кристинополис сама участвовала в составлении программы в этом плане полностью. Ее история, она обсуждала это с маэстро Доминго, она обсуждала это с Майклом, она обсуждала это с оркестром. Мы помогали только на каких-то таких минимальных стадиях. Так что в программу вот они определили, кто что может петь, что по голосу, чтобы, и также, чтобы это было достаточно... Это все-таки летний концерт, это все-таки открытый зал. Мы не хотели уходить в тяжелую академическую музыку с, не знаю, с Вагнером. Хотелось что-то очень популярное, веселое, летнее, чтобы у людей было прекрасное настроение.
8: Кстати, приятно, что интерес к классической музыке, он вновь растет. Вот я недавно была в опере и обрадовалась, что огромное количество молодежи. Как вам кажется, чем объясняется этот вновь возросший интерес?
9: Ой, хороший вопрос. Действительно, очень много, и не только в местной опере, и на европейских фестивалях. И мы видим, что на наших концертах очень много приходит молодежи на фортепианные концерты, на оперные. Не знаю, может быть, как-то связано это с популяризацией классического искусства. Очень много внимания этому уделяется. Нынешние оперные звезды сплошь практически как топ-модели. Многие, по крайней мере, так точно могли бы украсить обложки журналов. Они снимаются на, если говорить про молодых исполнителей, про певцов, они точно так же снимаются в рекламных кампаниях на обложку журналов. У нас Якуб Орлинский, мы его неоднократно его привозили, оборочный контртенор, он звезда брейкданса. И на сцене вытворяет такое, что просто хочешь не хочешь, идешь на его концерт. При этом он известный и действительно выдающийся барочный исполнитель.
8: Мне кажется, еще, знаете, какая есть фишка, что там все на сцене по-настоящему, без какой-либо фонограммы, там все открыто. Люди сейчас устали, по-моему, от всей вот этой цифры, как правильно сказать, глобальной цифроцизации или дигитализации. И именно на подобном концерте можно ощутить вот настоящие эмоции. Плюс, как вы говорите, все еще и шикарно выглядит.
9: Все шикарно выглядит. Многие режиссеры используют современные технологии, и некоторые постановки выглядят, ты смотришь и думаешь, вообще реальная ли эта постановка, или какой-то блокбастер, не знаю, студии Marvel. Потому что на сцене происходит такое, что вау.
8: Расскажите, вы как организатор, ну, наверняка знаете, может быть, секретики какие-нибудь расскажете. Вот Пласидо Доминго, хорошо, договорились, он приедет. Есть ли какие-то у маэстро предпочтение, что-то вот определенное в райдере присутствует, или у оперных звезд же есть тоже какие-то списки, что бы они хотели?
9: Оперные списки у оперных звезд райдеры скромные, иногда их вообще нет. Там тарелка с фруктами, вода, горячий чай, там, не знаю, лимон. Нет никаких сверхзапросов. Что касается райдера Доминго, он исключительно связан с какими-то техническими нюансами концерта. Там это микрофоны, пипитры, экраны, увлажнитель воздуха. Все достаточно элементарно и простое, что для удобства участия в концерте.
8: Павел очень просит вас, тебя, Евгений, передать привет Кристине. Паша пишет: а Кристина моя одноклассница, вместе в Резок научились. Вот, так что, если не забудешь, передай, пожалуйста.
9: Может быть, Кристина послушает, поэтому, да, она, я передаю привет от одноклассника Кристин, Павла, мы увидимся.
8: Как вам кажется, какая композиция или композиции станут, ну, кульминацией этого вечера, или не хотите раскрывать сейчас какие-то секреты?
9: Я хочу сказать, что будет много сюрпризов. Кристин готовит интересную программу, и несмотря на участие Пласида Доминго и, что называется, большое его сценическое время, звездой будет Кристин. Она готовит несколько абсолютно новых номеров, дуэтов. Раскрывать, естественно, какие арии будут, какие композиции, номера будут коронными, я не могу и не знаю. Ну, то есть мы можем увидеть совершенно какие-то интересные вещи. Вот сегодня, вчера была первая репетиция, сегодня вторая, сегодня уже с маэстро Доминго. Они что-то еще выдумывают, поэтому не могу сказать. Наверное, все-таки это кульминация вечера, они все вместе выйдут на сцену и будут...
8: Вы вот сейчас на вас, на тебе, вот все на вы перехожу, ну хорошо. За срок здесь в Латвии уже смогли привести в нашу страну артистов мирового уровня. Вот в чем конкретно твой секрет как продюсера? Потому что договориться это, ну, ведь крайне тяжело.
9: Договориться. Здесь работает репутация, на самом деле. Ты не можешь зайти в этот бизнес. Вот я вот, условно, я хочу заниматься продюсированием. Что здесь сложного? Мы сейчас найдем какого-то знакомого артиста, найдем какого-то... найдем концертный зал, мы сейчас со всеми договоримся и сделаем концерт. На самом деле не все так просто. Множество нюансов в этой работе. Я ей занимаюсь уже 16 лет. И здесь, конечно, огромную роль играет репутация. И ты работаешь с артистами десятилетия, с агентствами. Артистических агентств не так много, на самом деле, в мире. Там их 5 крупных, и все мы друг друга знаем. И ты просто говоришь, что, ребята, привет, мы находимся в Риге, давайте сюда. Вопрос не ко мне, вопрос к комитету по туризму, почему Рига меньше известна, чем наши, допустим, даже соседние страны. Поэтому нам приходится говорить: приезжайте в Ригу, да, прекрасный город, прекрасные залы, самая лучшая публика, которая есть, это наши зрители, это 100%, буду это говорить, повторять всегда. Нам удается своей репутацией привести их в Ригу, в Латвию, и они возвращаются по несколько раз. Им понравилось, им нравится, и они готовы снова и снова. Поэтому это только как бы личные связи.
8: Насчет публики я согласна. Вот лично тоже иногда выезжаю за пределы Риги, там по соседству в Таллин, Вильнюс, Каунас на какой-то концерт. Но вот не так вот наши латыши там кричат, поддерживают, кайфуют от происходящего. Более сдержанная публика у нас реально очень душевная. А насчет вот опять возвращаясь именно к артистам, что все же важнее, громкое имя или, может быть, вот уникальность какая-то? Уникальная идея. Что вот тебя конкретно привлекает при выборе следующего, так скажем, неподопечного, но кого привести?
9: Ну, так сложились обстоятельства, что мы работаем все-таки уже с большими именами. Uh-huh. Хотя, как я упомянул ранее, Якуба Орлинского, мы начинали с ним работать, когда он совсем был еще молодым и не таким известным. у него там не было сотен тысяч подписчиков в Инстаграме, он не открывал Олимпиаду в Париже, вот. Нам просто он очень понравился, и мы решили с ним работать и делали его первый концерт, и, собственно говоря, впервые точно так же представили в Латвии. Наверное, все-таки мы согласны на проекты, если в них есть идея и какой-то драйв. Мы можем рискнуть, мы захотим это показать. Пускай, может быть, на данный момент у этого коллектива или артиста нету громкого имени, такого, там, не знаю, как с практически со 100% узнаваемостью. Но нам нравится эта история, и мы хотим заниматься немножко просветительской деятельностью, и пускай этому артисту там еще даже нет 30 лет, мы хотим его познакомить, потому что кто знает, каким он будет.
8: Кстати, я бы сказала, что Евгений, он ломает стереотипы не только в рамках организации концертов, но и внешнего вида продюсера. Потому что у меня раньше всегда ассоциация с продюсером, не вот когда наш продюсер Диана Саулы, которая тоже прекрасно выглядит, сказала, что придет продюсер. У меня, ну, я сразу говорю, что до того, как увидела фотографии, кажется, должен быть такой мужчина серьезный, иногда лысый, вот в пиджаке. Такой корпус с барсеткой. Вот. А тут такое вообще пришел очаровательный молодой человек. Вот. Что теперь я понимаю, почему все звезды соглашаются с вами.
9: Не знаю. Не, но те, которые меня уже увидели, условно, да. Но я, кстати, между прочим, я пользуюсь случаем, я на каких-то крупных фестивалях, конечно, не во время концерта, не во время спектаклей, но там, не знаю, если мы едем в Зальцбург, я хожу в майке и в этом достаточно консервативном обществе рекламирую себя, короче.
8: Это прекрасно. Опять возвращаясь к продюсерской деятельности, то есть, насколько я понимаю, прежде всего, ты как продюсер определенных мероприятий или тоже выступаешь как продюсера конкретного проекта человека для раскрутки?
9: Не, мы не выступаем мы не продюсируем артистов, угу. Мы не занимаемся
8: то есть именно мероприятие.
9: Агентской работы, да, у нас есть собственные какие-то проекты авторские, и у нас есть, в общем-то, как бы гастрольная история артистов, которых мы представляем, да. Мы можем вкладываться в эти проекты финансово, да, если мы видим в них потенциал, можем не вкладываться, но 80, хорошо, сейчас процентов наших проектов — это проекты готовые, это проекты уже просто классические, академические, академической музыки, вот.
8: Вы сотрудничали с такими дивами, как Рената Литвинова. Расскажите, пожалуйста, об этом. Очень интересно побольше узнать об этой удивительной женщине.
9: Опять же, это все, как я уже сказал, это все личные истории.
8: Нам интересно, что это личное.
9: Я очень люблю Ренату. Я с огромным уважением, восхищением отношусь к ней как к режиссеру, как к актрисе. И, в общем-то, когда встал вопрос, что она хочет сделать, показать свой спектакль в Риге, я сказал, да, конечно, без проблем. Хотя мы не работаем в этом жанре. То есть мы не работаем с русскими театрами, с театрами на русском языке. Но, опять же, сказала, что Рената моя большая любовь. И мы говорим, да, обязательно сделаем. И накануне мы делали паблик-ток, показали два ее фильма. Это была моя идея, потому что считаю, что Рената Литвинова абсолютно гениальная, самая лучшая комедийная актриса. Она не хочет это признавать, она не хочет это снимать. Но то, как тот паблик-ток, который был у нас в сентябре, там, по-моему, 23-го года, он был смешнее, чем любой Comedy Club, или, на этом, Comedy Woman. У нее прекрасное, острое чувство юмора.
8: У меня дочь ходила на это событие, действительно была под впечатлением, но по-другому и невозможно. Мы сейчас уйдем на непродолжительную музыкальную паузу, после чего продолжим наш разговор, не переключайтесь.

0: мы пока не говорим до свидания, мы еще раз давайте скажем здравствуйте. Для начала, может быть, кто к нам присоединился, я хочу напомнить и сообщить, что завтра уже 29 июля концертный зал Дзинтери, вы приглашаетесь на по-настоящему историческое музыкальное событие. На одной сцене три мировые звезды оперы и наша гордость латвийская сопрано Кристина Ополайс, легендарный Пласидо Доминго впервые вообще за свою многолетнюю карьеру в Латвии и один из лучших теноров современности Майкл Фабиано. Ну, а напротив меня продюсер Евгений Вентур Ирверстак. Я прям так сморщился немного, Евгений.
1: Ты можешь просто сокращать до Евгения Вентур и все.
0: Все, не надо.
1: И не мучить, да, и не мучить просто себя.
0: Не себя, не главное, чтобы тебя не мучить. А, ну, это я так вычитала, фамилия немецкая, да?
1: Да.
0: Правильно? Вот, хорошо. Здесь хотя бы. И также я прочитала, что я могу ошибаться, да, если что, поправь, что нету какого-то академического музыкального образования. А как тогда вот получается так чувствовать все происходящее?
1: Слушай, ну, я думаю, что этот... Да, наверное, это судьба в какой-то степени, потому что я не собирался связывать свою жизнь с, ни в коем случае с академической музыкой. По первому образованию я повар. Кстати.
0: Вот,
1: по второму экономист. Поэтому и никаким образом не должен был быть связан с, тем более с академической музыкой. Но так вот много лет тому назад случилось. Я попал в театр, влюбился и на сегодняшний момент, наверное, уже не представляю свою жизнь без именно академической музыки.
0: Завтрашний концерт. Есть ли еще свободные места?
1: Есть. Для того, чтобы услышать действительно этот концерт, этих артистов на одной сцене, потому что программа выдающаяся, большая, красивая, и, скорее всего, действительно, это последняя возможность услышать Пласидо Доминго здесь, дома. Не надо никуда ехать, потому что я знаю, что многие мои друзья, знакомые специально едут на его концерты в Италию или куда-то еще. Он уже приехал, он уже в Риге, он уже в прекрасном настроении, у нас скоро начнется репетиция, поэтому есть возможность действительно, может быть, это не самые лучшие места уже остались, остались боковые места, но они есть, и даже эти места нисколько не испортят вам впечатление от концерта, потому что серьезное техническое оснащение, масштабный концерт, хор, оркестр, прекрасная музыка, поэтому да, места какие-то еще по бокам еще остались, поэтому...
0: Дмитрий пишет, а можно ли, когда репетиция, я тут рядом, подойду, послушаю, хотя бы так. В ближайшее время, да? Около зала Дзинтери вот человек находится. Но тоже есть такое, есть такие слушатели. А, так, мы уже говорили в рамках первого блока нашего интервью о том, что программа будет продолжительной, поэтому рассчитывайте, как вам добраться обратно из Юрмалы. Программа будет насыщенной, и Евгений обратил внимание, что Пласидо Доминго не на 2,5 песни появится, будет активно задействован во время всего концерта. Ожидаются как сольные выступления, так и дуэты, и также хор. А что за хор такой у вас?
1: У нас смешанный хор, как и фестивальный оркестр, естественно, лето. Поэтому, вот условно говоря, собрали профессионалов.
0: Ну, не часто так возможно, да, когда вот еще.
1: Но на самом деле хор большой. Нет, на самом деле хор большой. Это далеко не камерный хор, там, не знаю, 18-20 человек. Хор 45-46 человек. На самом деле, если спрашивать про основные проблемы, с которыми мы столкнулись, это как на достаточно маленькой сцене концертного зала Дзинтери, она не глубокая, если кто помнит, да, она совсем маленькая и очень невысокая. Как разместить оркестр 80 человек, еще хор 45.
0: Кстати, да, так я представила себе это.
1: И еще артистов, и чтобы еще у всех, чтобы еще у Кристин была возможность в красивом платье дойти до сцены и никого ни с кем не запутаться. Вот это сложная задача была. Мы будем ставить подиумы, поэтому все и музыканты, и хор будут на разных уровнях, чтобы это было и заметно, и визуально выглядело красиво. Но это была проблема такая, задача со звездочкой.
0: Я зашла на сайт вашего продюсерского центра, и там много планов на будущее. Может быть, расскажите о том, что вот в ближайшее время?
1: Ну, мы пока еще не объявляли сезон окончательно. Вот я сказала, что много лет сотрудничаем с артистами. Если нас слушают зрители из Вильнюса, то будет блестящий концерт Джозди Доната. Она уже была дважды в Риге. Сейчас мы представим ее в Вильнюсе с ее новой программой 7 августа. И в сентябре мы открываем сезон, таким мы назвали его «Литовское золото», потому что 11 сентября в Доме конгрессов, там, где сейчас базируется Латвийский национальный оркестр, выступит Литовский симфонический оркестр вместе с маэстром Гинтарасом Ренкевичусом. Он раньше был главным дирижером оперы здесь. Вместе с ним выступит легендарный виолончелист Давид Герингас к 80-летию. Это такие три... То есть и 12 сентября сольный концерт Асми Григорян. Она уже тоже была здесь сольным проектом. Сейчас концерт с оркестром. Это вот такие два дня литовского золота. Вот. И далее, собственно говоря, мы объявим о сезоне, мы делаем юбилей. В принципе, можно объявить. В феврале будет юбилей 80-летия Гедона Кремера, нашего великого музыканта. Это будет в феврале. А дальше вернутся многие известные пианисты, которые уже влюбились местной публикой. Танцевальные проекты, оперные. Скоро мы объявим о наших планах. Проектов будет, как всегда, много. Мы в этом году представили больше десятки проектов в Риге. И новый сезон исключением тоже не будет.
0: Супер. А вот мне очень интересно, как простому человеку. Вот проект, вот идея, вот собираются. Проект осуществлен, прошел, все, до свидания. Следующий проект. Но расскажите, наверняка же остаются и дружеские связи, да?
1: Да.
0: Не то, что там приехал артист, уехал, до свидания. С кем вы приятельствуете? Может быть, вот интересно.
1: Ну вот если кого все знают, можно сказать, наверное, что можно и нужно сказать, что это Асми Григорян. Мы действительно тесно общаемся. Если у нас выпадают свободные минуты, мы совпадаем, что мы находимся в одном и том же городе, мы можем пойти гулять с детьми, наслаждаться городом, встретиться где-то или просто приехать в гости.
0: Yeah. На какие концерты ходит продюсер, организатор концертов? Вот так.
1: Хорошо,
0: какие
1: если...
0: вот твои yeah. лично я музыкальные предпочтения?
1: Я бы пошутил, что хорошо, что он приходит вообще на свои концерты, потому что все думают, ну, я сейчас развею миф о том, что это такая прекрасная профессия, которая там вот мы ничего не делаем, мы наслаждаемся только...
0: Конечно, только с чемоданчиком ходите.
1: Да, и мы наслаждаемся только прекрасным обществом артистов, сидим по барам, по ресторанам, обсуждаем планы. На самом деле, минимум подготовка к какому-то проекту, любому проекту, минимум, да, такая активная уже идет за полгода, а то и раньше. И к кульминации проекта ты настолько сильно устаешь, тебе настолько правда все бесит, что зачастую ты даже не хочешь видеть, не слушать свой концерт. И я долгое время даже не смотрел, даже не присутствовал на собственных концертах. То есть ты все время находишься за сценой. И только сейчас я начал себя приучать, что я должен сидеть в зале и, ну, как бы видеть какой-то результат. Опять же, точно так же видеть ошибки, как их видят зрители. Потому что когда ты находишься за сценой, ты, в общем, какие-то нюансы не замечаешь. Вот. А ты садишься и пытаешься расслабиться. Окей. И посмотреть глазами зрителя, это очень важно, потому что я стараюсь смотреть на концерт даже при составлении программы как обычный зритель-обыватель. 95% зрителей это люди, которые просто любители и наслаждаются музыкой. Там, не знаю, 3,5% это профессионалы, которые будут что-то анализировать. Но чаще всего мы на них не работаем. Поэтому хотим, чтобы концерт в первую очередь доставил какие-то наслаждения от музыки. А так я с удовольствием хожу. Я в плане музыкального жанра я всеяден. Я, не знаю, из последних впечатлений я был на концерте Адель, наверное, знаменитом.
0: Круто.
1: Пожалуй, один из лучших концертов в мире.
0: А если вот артиста, которого очень-очень хочется привести, но пока это неосуществимо по разным причинам?
1: Что касается, если говорить про академических артистов, то нет. Мы практически со всеми работаем, даже если у нас не получается по каким-то графикам в Риге, мы находим возможность работать в другой стране. Последним таким артистом, с кем бы мы хотели поработать, как раз был Пласидо Доминго, потому что, ну, выше него нет никого. То есть это последний из самых великих, легендарных музыкальных исполнителей, человек, чье имя ассоциируется с оперой вообще. Вот если спросишь опера, то есть у тебя первое, что на ум приходит, Пласидо Доминго. Мы работаем, у нас много проектов впереди. А из, если говорить не академических, то мы не будем раскрывать там тайны, потому что мы в данный момент как раз ведем переговор.
0: Супер, но тогда мы ожидаем твое появление вновь в студии радиостанции СВХ+, как раз перед этим,
1: да,
0: пока не раскрытым проектом. Евгений, огромное спасибо,
1: получили
0: массу удовольствия.
1: Спасибо.
0: Завтра вот не упустите шанс прикоснуться к легендарным исполнителям Пласидо Доминго, Кристина Ополайс и, конечно же, тоже один из лучших теноров современности Майкл Фабиано в зале Дзинтри. Спасибо, Евгений.
1: Спасибо тебе большое.
0: Пока.
2: Музыка для всех. О, как же я в тебя влюбился. О, сбила с ног, не зацепи. Только хиты.
3: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
2: Только твоя музыка.

0: августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника
5: КС-15. Акции снакунет. Зилас ценас. Не парит.
6: Но 28 июля Пейкалос Максима самозинатас регуларас ценас яу 8000 прецем. Парит аукстака лабума доктор Деса РГК. 400 грамм. Яуна цена 2 euro 59 центи. Итаупиум 70 центи. Мультиаугļu сулас дзериенс вай ананасу нектарс Cido 1 литрс. Яуна цена 1 euro 59 центи. Итаупиумс но 40 центиям. Максима.
7: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.

0: Людмила. Людмила наша постоянная радиослушательница. Людмила Петровна, кстати, поздравляет с прошедшим днем рождения Алексея Новака сердечно. Желаем вам, это к Алексею обращение, такой же ясности вашей жизни и четкости, как это звучит в новостях, в правильном языке и дикции. Спасибо, удачи, здоровья, отличного личного счастья. Обязательно передадим Алексею ваше сообщение Людмила. У Алексея день рождения был 26 июля, а сегодня у нас 28 июля тоже праздник, потому что сегодня свой день рождения отмечает наша очаровательная, любимая, замечательная, красивая, добрая, вот все самые-самые эпитеты в адрес Леночки Провоторовой, аплодисменты. Мы очень счастливы трудиться в одном коллективе и обожаем Елену и за ее профессиональные качества, и за личные. Она действительно прекрасный и замечательный человек. Ну, а я также напомню, что программа поздравлений у нас выходит после 15, и уже мой коллега Дим Харов озвучит все послания в адрес тех, у кого сегодня день рождения. Номер 25452525. Также вот здесь еще есть отдельные приветы. Так, от Виктора. От Виктора, да. Вот здесь Виктор прислал прослушать песенку. Я с удовольствием все это просмотрю и послушаю. И также есть у нас сообщение от Инца. Хорошего дня, и пусть в жизни будет больше поводов для радости. Спасибо большое. И вот наша именинница Леночка Провоторова здесь в студии оказалась. Леночка, можно тебя вот к микрофону? С той стороны. С той стороны. Так, я не то включила. Вот.
1: Давай.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы привыкли тебя слышать такой серьезной,
1: да,
0: потому
1: ладно.
0: Что новости.
1: Я весело,
0: да?
1: Читаю, всегда подпрыгиваю на стуле.
0: А Леночка у нас очень лучезарная, обаятельная. Вот до того, как ты появилась в студии, я уже столько про тебя сказала. Это правда. Это
1: серьезно?
0: Правда. Да, потому что ты добрая, ты красивая.
1: Надо найти хорошего человека, который перескажет твои слова.
0: Ты замечательная. А таких много. Вот слушатели тоже присоединяются. Людмила, присоединяется Виктор, присоединяется Павел. Все тебя поздравляют с днем рождения. Желаю тебе
1: Спасибо.
0: Профессионального и личного счастья.
1: Спасибо, мне очень приятно. Очень. Вы не представляете, дорогие радиослушатели, как я счастлива работать на радио и дарить вам все, что я могу подарить.
0: Спасибо.
1: Хорошие новости в основном очень хочется дарить. Я стараюсь.
0: Да. Ну, получается, ты по гороскопу у нас уже...
1: Лев.
0: Лев.
1: Да.
0: Веришь вообще во все вот эти астрологические?
1: Ну, ты
0: Правда?
1: Знаешь, я уже взрослая девочка. И наблюдая за людьми, за своими знакомыми, я вижу, что, ну, есть определенные, конечно... схожие черты, да, которые нам гороскоп подсказывает. Да, есть, конечно, безусловно.
0: А как отмечать будешь вечером?
1: Я в семье. Самое дорогое.
0: Но мы поздравляем твою семью с тем, что ты такая прекрасная у них есть. Передавай большой привет всем, поздравляем. Ну и скоро именинница Елена Провоторова с выпуском новостей через музыкальную паузу.
2: На небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе лето.
3: СВХ плюс.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны днем ожидаются дожди, местами возможны ливни и грозы. Дует умеренный западный ветер. Днем по стране от 18 до 21 градуса. Лепая Ванспилс 19 градусов. Даугавпилс Резекне до 20. В Риге также 20 градусов днем и без осадков.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов, 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня правительство рассмотрит новый бизнес-план, разработанный латвийской национальной авиакомпанией Air Baltic. Тушение электромобиля, загоревшегося вчера днем на парковке на улице Мукусалас, заняло 14 часов. Министр экономики Виктор Валанис направил письмо в кабинет министров с призывом своевременно начать подготовку к возможной активации мер поддержки населения в связи с ростом цен на топливо. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня правительство рассмотрит новый бизнес-план, разработанный латвийской национальной авиакомпанией Air Baltic. Наступил момент, когда правительство, как акционер, должно сформулировать свою позицию по этому бизнес-плану, заявил в сегодняшнем телеинтервью глава Минсообщения Рихард Козловскис, поскольку уже на следующей неделе правлению авиакомпании необходимо получить мандат на действия в соответствии с этим планом, продолжил министр. Этот план, на мой взгляд, помогли подготовить ведущие мировые консультанты, которые уже не раз выводили из финансовых трудностей другие авиакомпании. Обнадежил Козловский, пояснил, что цель бизнес-плана – привлечь в Air Baltic частный капитал, чтобы авиакомпания могла продолжить самостоятельную деятельность. Министр также заявил, что в будущем государству, возможно, придется решить, сохранять ли нынешнюю долю участия в капитале Air Baltic и Ригу в качестве базового аэропорта, либо позволить компании стать полностью частным предприятием. Сейчас она почти на 90% принадлежит государству, часть акций продали немецкой Люфтханзе. Между тем, в пятницу, 24 июля, стало известно, что Генпрокуратура по просьбе премьера Кулбергса начала проверку действий должностных лиц и решений, связанных с финансовой ситуацией Air Baltic. Руководство Air Baltic ранее признало, что для работы в предстоящем зимнем сезоне компании может понадобиться дополнительное финансирование в размере 150 миллионов евро. Тушение электромобиля, загоревшегося вчера днем на парковке на улице Мукусалас, заняло 14 часов. Пожарные работали на месте происшествия с 13.15 понедельника до 3 часов ночи вторника. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что тушение электромобилей требует много времени из-за высокого риска повторного возгорания аккумулятора после ликвидации открытого пламени. Поэтому после того, как пожар потушен, спасатели продолжают следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают. Такие вызовы поступают нечасто, однако в случаях возгорания аккумуляторов операции по тушению могут иногда длиться несколько дней, пояснили специалисты. Причину возгорания автомобиля выясняет госполиция. Отметим, что это один из первых документально зафиксированных

и призывают правительство своевременно начать подготовку к возможному введению мер поддержки, определить существующие и потенциальные источники финансирования, а также разработать возможные решения. Как известно, в качестве мер поддержки с 1 апреля в Латвии уже был временно введен пониженный акциз на дизель топливо. В июне было решено продлить эту меру до конца года. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост». Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проект Стейс». Разработку проекта планируют завершить в 2027-м, сами строительные работы до 2030 года. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения, создать новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, установить новое освещение. Планируется, что после реконструкции срок службы ВЭФовского путепровода составит не менее 100 лет. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш.
0: О.
1: Приправы Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с Валеш.
0: Валеш, наш ароматный мир приправ.

Минут продолжают поступать поздравления в адрес нашей замечательной Леночки Провоторовой. Вот тут бригада Вечного Солнца от Виктора. Здесь много цветочков, тортиков, шампанского, сердечек. Лена, моя соседка в доме по Юрмале. Прекрасно. Обязательно, Виктор, передам. И также спасибо вам за ссылки на видео. С удовольствием прослушаю все композиции вашим исполнителям.

исполнении. Очень приятно. Так, кстати, насчет композиции в исполнении, ну вот в исполнении группы «Нэнси», хочу напомнить, что уже достаточно скоро, 19 августа, Юрмалу ждет вечер, который точно понравится поклонникам музыки 90-х. На сцену концертного зала «Дзинтри» возвращается легендарная группа «Нэнси». В марте был удивительный концерт в Риге, и музыканты снова приезжают в Латвию, но уже программа будет обновленная. Обещают нам еще больше любимых хитов, живой звук, современное световое шоу и, конечно же, ту самую атмосферу, благодаря которой песни группы уже много лет поют вместе целые залы. «Дым сигарет» с ментолом, «Мотель», «Чистый лист», многие-многие другие песни, ставшие настоящей классикой, прозвучат в живом исполнении. В общем, будет круто. Концерт 19 августа в 20:00 в зале «Дзинтри» в Юрмале. Если вы давно хотели снова услышать любимые песни вживую, отличный повод провести летний вечер под знаком настоящих хитов. И насчет настоящих хитов, я напомню, что на этой неделе у нас проходит конкурс «Придумай название хита». Каждый день мы выбираем одного финалиста уже в пятницу, 31 июля, среди 5 счастливчиков и разыграем 2 билета на концерт группы «Нэнси». Вчера мы с вами сочиняли песню про любовь, сегодня новое задание. Итак, внимание, представьте, вы написали песню о настоящей женской дружбе, как бы она называлась. Пишите свои варианты в WhatsApp или SMS 2545-2525, и какое-то из названий станет сегодня автор одного из названий, станет нашим финалистом вторника 28 июля и получит шанс выиграть билеты на концерт «Нэнси». Уже в эту пятницу мы разыграем 31 июля. Итак, придумайте, ну, вернее, пофантазируйте, например, вы сочинили песню о настоящей женской дружбе и как бы она называлась. 25-45-25-25. Девочка.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Агрегатор путешествий Atlantic Online
4: и радио СВХ Плюс представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: Atlantic Online. Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: Atlantic Online. Выгодно, надежно, удобно.

небе тоже тучи и даже обещают нам дожди и грозы. Зонтик возьмите с собой. Температура воздуха плюс 18-21 в Лепе и Венспилсе без существенных осадков и до плюс 19 в Даугавпилсе и Резекне. Дождик во второй половине дня и до плюс 19. А в Риге сейчас светит солнышко, во всяком случае там, где находится радиостанция СВХ+. И сегодня обещают дождь, но кратковременный и местами. Так, ну а мы с вами придумываем хиты, песню про женскую дружбу, как бы она могла называться. И давайте зачитаю ваши варианты. Ирина пишет 24/7. А песня с названием «Смех без купюр» от Валентины. Да, подходит, действительно. Дальше. «Бабье лето», пишет Екатерина. Марина. Название «25 лет спустя». «Любимый Машустик». Вот это дальше так называется. Песня посвящение любимой подруге. «Тайны на двоих» от Зефирки. «Алена, добрый день. А я бы назвала просто «Лучшие подруги». Дальше есть сообщение у нас от Марины. 24/7. А вот вы продублировали на СМС-портале. Виктор пишет «Полоса на двоих» или «Саша Таня». «Инара не сестра». Или «Сильнее времени». Валентина назвала бы «Один звонок». Подруга сразу поймет и приедет. Владимир «Свистящий рак на горе». Ирина «Ты где? Я выезжаю». «Две стороны луны» или «Спутницы невидимых дорог». Юлия назвала бы песню о женской дружбе «Моя вторая я» или «Душка-дружка», а может быть «Душенька-подруженька». Владимир «Две идеальные подруги», «Две идеальные звезды». Каролина свой хит назвала «Не разлей компот» и в горе, и радости, и в легком алкогольном опьянении. Огонь, вода и мы. Алекс свою песню о женской дружбе назвал «Не замерзайка». Ае, ае, все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами летними

0: радио, которое рядом.
1: И мы сгорели на земле, оставив небо.
0: Радио СВХ+.

0: 9:30 минут. Всем привет и отличного настроения. Сегодня мы придумываем хиты о женской или про женскую дружбу. Кстати, если говорить о близких подругах и верить социологам, то в среднем у женщины среднестатистическое от 1 до 3 близких подруг. Именно столько женщин чаще всего называют своими самыми доверенными людьми. От 5 до 10 хороших подруг или приятельниц, с которыми регулярно общаются. И более широкий круг знакомых может включать вообще десятки людей. По интересам, понятно, но близкой дружбой такие отношения обычно не считаются. В общем, социологи выяснили, в среднем у женщины есть от 1 до 3 по-настоящему близких подруг. Ну, не знаю, у каждого человека, наверное, по-своему, но то, что их не 25, вот самых близких, это точно. Я в последнее время, у меня все самые близкие подруги разъехались вообще по миру, и как-то с ними связь только по телефону или социальным сетям. Я сейчас больше группируюсь по интересам. Вот у меня есть друзья-собачники, друзья, с которыми мы в настольные игры играем, друзья, с которыми можно попеть и попить. Вот такие вот друзья. И как-то так вот, без особых, так не лезем друг другу в душу, просто кайфуем от жизни и от происходящего. Хотя иногда очень требуется человек рядом, вот настоящий друг, который действительно может тебя выслушать и кому тебе не стыдно рассказать обо всем, что с тобой связано. И если в вашей жизни есть такие люди, это большая ценность, наверное, самое главное. Итак, напомню, что же у нас происходит в эфире. На этой неделе мы придумываем песни не просто за интерес, а за возможность попасть в список финалистов, среди которых уже в эту пятницу будут разыграны 2 пригласительных билета на концерт в Юрмалу в Дзинтере, концерт группы «Нэнси» 19 августа. Итак, если бы вы сочинили песню про женскую дружбу, как бы она называлась? Марина, да ладно, сейчас буду. Лариска, две судьбы в одной. Виктор, незабудка. Юлия, всегда, везде и на луне. Название для песни «Подружайки» от Наташи. «Тихая заводь» от Орика. «Ты мой лучший терапевт» от Марины. Лидия, «Симпатия» песня называется. Александр, «Каблуки» на 2 их. «Дружба вне времени» — это хит от Юли.
1: СВХ плюс.

Нот, что вы мне скажете, какой, где вы поставите крестик или галочку? Надеюсь, что yes, что все у вас в порядке, дорогие радиослушатели. 28 июля, замечательный день, сегодня вторник, мы сочиняем песни про женскую дружбу и их называем. Вот последний, наверное, блок, где я принимаю ваши варианты, а потом попробую, как и вчера, вот такие, ну не то что более понравившиеся, потому что всегда очень сложно, но какие-то 5 выберу, отмечу, и потом попрошу вас принять участие в голосовании, в определении финалиста. Итак, Юлия, секрет на двоих. Игорь, суббота, 6 утра. Расходитесь или расходитесь. Тут тогда по-разному можно представить себе эту картину. Алена, подружки-неразлучницы. Виктор, Саламандра. Так песня бы называлась. О или про женскую дружбу или Shocking Blue. А, это у вас уже на английском. Тоже вариант. Почему нет? Дальше от Торика. Жилеточка. Жилеточка. Бывает и спасательная, и защитная, и простая, теплая, уютная. Еще в нее можно поплакаться. Здесь мне почему-то вот коллектив «Воровайки» вспоминается. Им бы в репертуар подошла песня про жилеточку. А, так, и что еще у нас? Здесь есть «Осенний экспресс» от Натальи и еще «67 лет счастья». Спасибо огромное всем, кто прислал свои варианты названия композиции. Через момент выявлю 5 и попрошу вас уже, соответственно, определить победителя сегодняшнего дня.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima. Lai nekā netrūktu. Želaite, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатам и интересам к учебе? Это реально. Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: SVH+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 13:47. Напомню, что каждый день на этой неделе мы выбираем одного финалиста. В пятницу среди 5 счастливчиков разыграю билеты на концерт группы «Нэнси». Концерт состоится 19 августа в Юрмале. Если вам нравится музыка 90-х, вы поймаете кайф однозначно. Аншлаговый был в марте концерт. Вот сейчас обновленная программа. Еще больше любимых песен, хитов. Также новые композиции ожидают вас 19 августа в 20:00 в концертном зале «Дзинтери». На этой неделе мы придумываем хиты, сочиняем песни, вернее, название этим песням даем. Вот вчера было про любовь, сегодня я попросила вас представить, что вы написали песню о настоящей женской дружбе и как бы она называлась. Просила написать свои варианты. Много пришло разных вариантов. Сразу благодарность всем участникам, но вот я выделила 5. И теперь попрошу вас, уважаемая аудитория, определить финалиста, кто сегодня у нас выигрывает. 1, 2, 3, 4, 5. Напишите цифру той песни, которая, как вам кажется, тому названию, которое, как вам кажется, самое интересное. 1. «Жилеточка» от Орика. 2. «Подружайки» от Наташи. 3. «Не разлей компот» от Каролины. 4. «Моя вторая я» от Юлии. И 5. «Ты мой лучший терапевт» от Марины. Как вам кажется, какой из этих вариантов, 1, 2, 3, 4, 5, достоин выхода в финал? На мой взгляд, достойны все, поэтому мне сложно выявить. И эту ответственность я возлагаю на ваши плечи. 25, 45, 25, 25. Помогите им!
2: С ума вы сошли, в голове иллюстрации.
0: СВХ плюс.
3: Мы снова танцуем.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Lūdšie mūzikā. Стопроцентные хиты.
4: Я ее не выбирал, пьяный купидон попал в меня, и я попал, мама, и я пропал.
3: Музыка для всех.
5: Мама, не заново, ты такой странный, мало ли, знаешь, я встала.
3: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
6: Тебе еще шанс.
7: Ну и в завершение этого часа мне нужно определить финалиста. Спасибо большое вам, дорогие слушатели, кто помог мне это сделать. Итак, 2 голоса набирает Марина, и ты мой лучший терапевт. 4 голоса за Юлю и моя вторая я. 5 голосов за песню «Подружайки» от Наташи. 7 голосов за название «Не разлей компот» от Каролины. И песня про женскую дружбу, которая называется «Жилеточка» от Урика, покорила большинство голосующих. 16 человек поддержали ваш вариант. Ну что ж, я поздравляю, вы у нас в финале. Слушайте внимательно радио примерно в это время, 31 июля в пятницу, и, может быть, именно вы выиграете 2 пригласительных билета на концерт группы «Нэнси», который состоится 19 августа в Юрмале в зале «Дзинтери». Всех хочу участников поблагодарить. И не расстраивайтесь, завтра опять будем сочинять песни, и я вновь буду рассчитывать на вашу поддержку.
8: Будет снова идти снег, будет осень, костры жечь.
3: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается перемена облачность. Будет дуть слабый западный ветер. День пройдет без осадков. Температура воздуха составит 21-25 градусов. Курземе на побережье будет на пару градусов прохладнее. Венспилс и Лепе завтра максимум 19-20 градусов. Даугавпилс и Резекне до 25. В Риге облака временами будут закрывать небо, однако осадков не ожидается. Воздух прогреется в столице до 23-25 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: в Риге 14:01 с новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня правительство рассматривает новый бизнес-план, разработанный латвийской национальной авиакомпанией Air Baltic. Заседание правительства началось в 13:00. Произошедшие на прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае, подсчитали в самоуправлении. В результате пожара в метро Барселона пострадали почти 140 человек. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня правительство рассмотрит новый бизнес-план, разработанный латвийской национальной авиакомпанией «Airbaltic». Заседание кабмина началось в 13:00. Наступил момент, когда правительство как акционер должно сформулировать свою позицию по этому бизнес-плану. Об этом, выступая сегодня по телевидению, заявил глава Министерства сообщений Рихард Козловскис. Уже на следующей неделе правлению авиакомпании необходимо получить мандат на действия в соответствии с этим планом, пояснил он. Этот план, на мой взгляд, помогли подготовить ведущие мировые консультанты, которые уже не раз выводили из финансовых трудностей другие авиакомпании, обнадежил Козловскис, пояснил, что цель бизнес-плана – привлечь в Air Baltic частный капитал, чтобы авиакомпания могла продолжить деятельность самостоятельно. Министр также заявил, что в будущем государству, возможно, придется решить, сохранять ли нынешнюю долю участия в капитале Air Baltic и Ригу в качестве базового аэропорта, либо позволить компании стать полностью частным предприятием. Сейчас она почти на 90% принадлежит государству. Часть акций продали немецкая Люфтханза. Между тем, в пятницу 24 июля стало известно, что Генпрокуратура по просьбе премьера Кулбергса начала проверку действий должностных лиц и решений, связанных с финансовой ситуацией Air Baltic. Руководство Air Baltic ранее признало, что для работы в предстоящем зимнем сезоне компании может понадобиться дополнительное финансирование в размере 150 миллионов евро. Прошедшие на прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае, подсчитали в Талсинской краевой думе. Степень повреждений различается. На 4 участках зафиксировано серьезное разрушение, тогда как на остальных они оцениваются как средние или незначительные. Наиболее серьезным объектом, судьба которого требует как серьезного обсуждения, так и значительного финансирования, остается плотина Дурсубской мельницы, прорванная наводнением в ночь на прошлый понедельник. Есть предложение защитников природы не восстанавливать эту плотину, а демонтировать ее, восстановив естественное русло реки Дурсупе, ее течение и пути миграции рыбы. Однако против такого решения выступают местные жители, которые опасаются, что с исчезновением плотины местечко Дурсупе лишится привычного ландшафта с озером. Ранее сообщалось, что по оценкам местного самоуправления восстановление разрушенных дорог обойдется примерно в 1 000 000 евро. К зарубежным новостям, 136 человек пострадали в результате пожара на контактной линии первой ветки метро Барселоны L1. Об этом сообщает каталонское издание Ара. 39 из пострадавших находятся в больнице. Пожар произошел вечером 27 июля. Из-за сильного задымления были эвакуированы две станции – Клот и Глорис. По словам пассажиров метро, дым был такой густой, что им пришлось использовать фонарики –

0: российско-украинской войны. Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 16:30 по латвийскому времени. Агентство Рейтер в связи с этой встречей сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля намерен продолжать настаивать на срочном предоставлении его стране средств ПВО, необходимых Киеву для отражения российских атак, и на завершение сделки по дронам. Ранее, 22 июля, Рейтер передала со ссылкой на источники, что Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях, позволяющее экспортировать в Соединенные Штаты украинские наземные, воздушные и морские дроны для военных испытаний в рамках программы Пентагона «Доминирование в беспилотных летательных системах». А газета Wall Street Journal сообщала, что Пентагон намерен инвестировать в совместное производство американской компании Recon Craft и украинского разработчика беспилотных катеров U-Force, которые подписали меморандум о создании совместного производства морских дронов «Магура» в штатах Орегон и Южная Каролина. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

Здравствуйте, добрый день, 14:10, 28 июля на календаре, еще час мы вместе. А, кстати, сегодня среди разных праздников, вот мы отмечали уже день молочного шоколада и другие, обратили внимание на гепатит С, нужно сдавать анализы, нужно быть внимательными, нужно заботиться о себе. Но вот я о чем-то таком более приятном. Сегодня, знаете, один из самых таких

0: таких необычных и добрых неофициальных праздников. Называется он «День загадывания желаний». История точно неизвестна, но смысл здесь простой. Хотя бы раз в году остановиться, подумать о своей самой заветной мечте и честно признаться себе, чего вы действительно хотите. Вот если замедлиться, сейчас вот это слово очень часто употребляют, вот замедлитесь в моменте и задумайтесь, что там в вашей жизни такое вот уже произошло, что бы хотели вы, и есть ли у вас реально заветное самое желание. Считается, что именно сегодня особенно важно не просто загадать желание, а представить, что оно уже исполнилось. Можно бросить монетку в фонтан, может быть, зажечь свечу, или сейчас ведь падают звезды, да, вот вечером загадать желание под эту звезду. Психологи, кстати, уверяют, что когда мы формулируем желание максимально конкретно, мозг начинает замечать возможности, которые раньше просто проходили мимо. Поэтому сегодня, уважаемые слушатели, отличный повод уделить себе хотя бы парочку минут, загадать желание, улыбнуться, и, конечно, очень бы хотелось, чтобы ваше желание непременно осуществилось. Мне очень нравятся люди, которые мягкий знак иногда не произносят, не осуществилось, а осуществилось. Вот, все, пусть все будет у вас прекрасно.
1: В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

0: о важном, о погоде на завтрашний день. Завтра у нас уже 29 июля, завтра среда. В Латвии ожидается переменная облачность, будет дуть слабый западный ветер, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит плюс 21, плюс 25, на побережье Курзьмы будет на несколько градусов прохладнее. В Вентспилсе и Лепе завтра максимум 19-20, в Даугавпилсе и Резекне до 25. В Риге завтра малооблачно, без осадков и до плюс 23-25.
1: СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Конечно, хочется жить в полный кайф, и чтобы со здоровьем все было хорошо, и любовь присутствовала, и деньги, денежки, куда ж без них, пусть они хрустят у нас в кошелечках, и еврики прежде всего. И вот представьте, вы достаете из кошелька купюру евро, а там уже изображены незнакомые здания и окна, например, птицы, реки или портреты великих людей Европы. Именно так в будущем могут выглядеть новые банкноты евро. Европейский центральный банк, вот тут новость, спустя более чем 20 лет после появления нынешнего дизайна, решил обновить внешний вид купюр. Из более чем 1200 предложений выбрали 10 возможных концепций. И теперь жители стран еврозоны, включая, кстати, и Латвию, могут принять участие в голосовании и выбрать понравившийся вариант. Но пока это, правда, только идеи. Новый дизайн нужен не только ради красоты. Кстати, евро должны стать еще более защищенными от подделок. Появятся современные элементы безопасности. Кроме того, при создании новых купюр учитывают удобство для людей и экологию. Производство должно стать более эффективным и менее вредным для окружающей среды. В общем, подытожить хочется. В финале осталось два главных варианта. Первый – европейская культура. На купюрах могут появиться Мария Каллас, Бетховен, Мария Кюри, Сервантес, Леонардо да Винчи и другие. На обороте 10 евро, например, изображение детско-юношеского хора. Так вот, что это нам очень близко. Латвии с традицией праздника песни, правда? Есть и другой вариант. Есть вариант реки и птицы на денежках. Здесь уже вместо знаменитостей, то есть вместо Леонардо да Винчи, природа Европы. Водопады, побережья, речные долины, редкие птицы. Кстати, вот похожий разговор идет и в Великобритании. Там впервые за 50 лет обсуждают новый дизайн фунта. Вот, так что там собираются предложить, кроме монарших особ, я не могу вам сказать. Но будет интересно, конечно, что же, какой вариант выиграет. Напомню, что мы также можем принимать участие либо за знаменитостей проголосовать Бетховена и Леонардо да Винчи и так далее, либо уже за речки и птичек. Но самое главное, чтобы побольше у нас этих бумажек водилось в кошелечках. 14 часов и 31 минута. Всем успехов, в том числе и в труде.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

вдыхает вдохновение. Я вам советую, если у вас есть Facebook, Instagram, профиль, зайти на нашу страничку радиостанции СВХ+, и тут просто можно обхохотаться, а как танцует наш Владимир Вэлл. Здесь он и диско танцует. Самбу танцует Вова. Ирландский степ у него тоже получается. А нижний брейк будет вообще? Кантри не очень. Коня, потому что нету у Вэлла. Фламенко. Во, подходит. А балет плохому танцору ничего не помешало, потому что Вэлл хороший. Здесь танец краба. Не, ну, в общем, зайдите, посмотрите, потому что так пересказывать видео очень сложно. Действительно, очень классно. Вэлл у нас, безусловно, мега-харизматичный парень. И вот тут предлагается проголосовать и выбрать танец, какой у него лучше получился. Мне кажется, фламенко. Дяне Саулу кажется, что танец краба. Радиослушателям некоторым не хватает тоже нижнего брейка, но, тем не менее, повеселить себя можно. И даже есть и танец пингвина! Супер! Ну, а вокруг именинников сегодняшнего дня, безусловно, некоторые даже будут водить хороводы, поэтому если у вас есть персона, которую нужно отдельно поздравить, почествовать, то, пожалуйста, напомню номер 2545-2525. Уже достаточно скоро программа поздравлений, в том числе и хорошие новости, начнется вместе с Димом Харовым. Не пропустите.

0: в августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Рестораны Vairax Aulas и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя.

0: Тиндер вот в этой песне воспевались. Никогда там не была зарегистрирована, но некоторые знакомые уверяют, что там достаточно интересно. Особенно, когда, например, человек, которого зовут там Дмитрий, вдруг возникает с ником Николай 82 и так далее. Главное, там не встретить мужа подруги, потому что в данном случае не знаешь, что делать, говорить ей или нет. Ладно, в конце, в завершении своего эфира я бы хотела тоже новость из мира современных технологий, но немного иную, не про социальные сети и не про сайты знакомств, а вот про использование искусственного интеллекта, который, с одной стороны, сейчас жизнь облегчает студентам и школьникам, но, с другой стороны, наоборот, усложняет, потому что знаний меньше, постоянно обращаются они к чату GPT и так далее. Но есть профессора, которых просто так ты и не обдуришь. И вот историк из Государственного университета Алкорн США, зовут его Джейсон Гибсон, придумал необычный эксперимент. В заданиях для студентов он спрятал невидимые подсказки, текст белым шрифтом, который человек не замечает, а нейросеть может считать. И эти подсказки заставили искусственный интеллект добавлять в ответы совершенно случайные упоминания Мадагаскара. Ну, тем самым он пытается поймать студентов на использование искусственного интеллекта. Результат действительно оказался неожиданным. 32 из 35 студентов из двух групп провалили в часть экзамена. Их работы выглядели так, будто их полностью создала нейросеть. Что самое удивительное, студенты даже не проверили, что именно им выдал искусственный интеллект. То есть просто копи-пейст и сдали преподавателю. В одном ответе про промышленную революцию вдруг появилось, что Мадагаскар пришел на баскетбольный матч с тостером. В другом влияние технологии сравнивалось с долгим путешествием на Мадагаскар. Сам профессор признался, он не хотел провала студентов и предложил пересмотреть оценки, но оспорить результат решили только двое. Ну, вот так. Мне кажется, даже проблема не только в том, что люди используют искусственный интеллект, а в том, что иногда они перестают думать вот уже после нажатия кнопки «сгенерировать» и хотя бы прочитать, что им выдал искусственный интеллект. Впрочем, сейчас и школьники, и многие студенты на заслуженном отдыхе, каникулы. Прекрасно. Желаю вам набраться силы уже осенью вернуться к обучению в прекрасном настроении. Надеюсь, все у вас в порядке в школе, особенно в 10 классы вы записались и определились. Одна из таких главных проблем для родителей и учащихся. Ну, а я хочу попрощаться уже с вами, поблагодарить за внимание. Вновь быстро пролетело наше время общения, так как компания вроде была неплохая с вашей стороны, так точно, она была удивительная. Ну, и я тоже немножко старалась. Все, микрофон, как эстафетную палочку, передаю своему коллеге. Дим Харов скоро окажется в этой студии. Желаю ему потрясающего эфира и прощаюсь с вами до завтра. Пока.
1: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои полюбители.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый западный ветер, а день пройдет без осадков. Температура воздуха составит 21-25 градусов. На побережье Курзавы будет на несколько градусов прохладнее. В Энспилсе Лепе завтра днем максимум 19-20 градусов. В Даугавпилсе Резекне до 25. В Риге завтра малооблачно без осадков и до 23-25 градусов.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Стоимость теста на знание госязыка увеличится впредь почти в 2.5 раза. В реке Дрикса, впадающей в Лелупы, на территории Ялгова обнаружено возможное загрязнение нефтепродуктами. Тушение электромобиля, загоревшегося вчера днем на парковке на улице Мухусалас в Риге, заняло 14 часов. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Стоимость теста на знание госязыка увеличится почти в 2.5 раза. Согласно обновленному прайс-листу государственных платных услуг Госагентства по развитию образования, стоимость группового теста на знание госязыка впредь составит 72 евро вместо прежних 30. Ведомство объясняет это тем, что содержание и порядок проведения теста изменились, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с предыдущей. В частности, ранее услуга предоставлялась для группы из 10 человека, в текущем прайс-листе из 8. Увеличилась стоимость и других услуг, связанных с языковым тестом. Так, сертификат о результатах теста стоит теперь 18 евро вместо прежних 12. Изменения затронули также ряд других платных услуг Госагентства по развитию образования. В реке Дрикса, впадающей в Лелупы, на территории Елгова обнаружено возможное загрязнение нефтепродуктами, включая мазут. Об этом информирует самоуправление Елгова. Госслужба охраны окружающей среды, проводившая инспекцию в указанном месте, обнаружила в 2 местах на воде, вблизи водоотводных каналов, пленку, характерную для нефтепродуктов. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. Вместе загрязнения установлены абсорбирующие боны, система водоотведения закрыта, чтобы предотвратить дальнейшее попадание загрязнения в реку Дрикса. Источник загрязнения установлен, и в настоящее время ведутся переговоры с владельцем территории относительно затрат на устранение последствий загрязнения. Тушение электромобиля, загоревшегося вчера днем на парковке на улице Мухусалас, заняло 14 часов. Пожарные работали на месте происшествия с 13.15 понедельника до 3.10 вторника. В ГПСС пояснили, что тушение электромобиля требует много времени из-за высокого риска повторного возгорания аккумулятора после ликвидации открытого пламени. Поэтому после того, как пожар потушен, спасатели продолжают следить за температурой батареи и при необходимости ее регулярно охлаждают. Такие вызовы поступают нечасто, однако в случаях возгорания аккумуляторов операции по тушению могут иногда длиться несколько дней, пояснили специалисты. Причину возгорания автомобиля выясняет госполиция. Отметим, что это один из первых документально зафиксированных случаев, когда в Латвии горел 100% электромобиль. В соседней Литве таких случаев было уже несколько. Государство компенсирует подрядчикам, строящим государственные дороги, резкий рост цен на битум. Минсообщение поддержало решение, разработанное компанией «Латвия Свалсцели». На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных дорог. Размер компенсации будет определяться индивидуально по каждому договору, учитывая влияние фактического роста цен на битум на стоимость строительных работ. Напомним, что в марте этого года госкомпания «Латвия Свалсцели» сообщала, что из-за резкого роста цен на битум, который используется в том числе для работ по асфальтированию, государству, возможно, придется отказаться от реализации части проектов в сфере дорожного строительства. Товарищество собственников квартир впредь смогут подавать заявки на кредиты, заключать кредитные соглашения, получать кредиты на свое имя, тем самым способствуя и упорядочивая улучшение технического состояния и энергоэффективности многоквартирного жилого фонда. Соответствующие поправки к правилам Кабмина сегодня приняло правительство. До сих пор товарищество собственников квартир могли получить кредит только через уполномоченное или юридическое лицо, например, через управляющую компанию. Добавим, что и такая возможность получения кредитов по-прежнему сохранена. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: я изучал магию приправ.
1: А я эту магию постигла с приправами Валеш. Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
0: Шармон.
1: Добавь и наслаждайся.
0: После бала встретимся на кухне.
1: Да, вместе с

0: нас для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Ох, есть у нас для вас хорошие новости. Давайте приступайте к их выпуску в мир, скажем так. Всем привет, меня зовут Дим Харов. Вторник, сегодня 28 июля. И на протяжении этого часа я предлагаю вам поздравлять, передавать привет, слушать свои любимые песни в эфире радиостанции СВХ+, рассказывать любые хорошие новости нашей огромной радиоаудитории. И, соответственно, сам приготовил для вас несколько интересных новостей, поздравлений в том числе и позитивных сообщений. Ну, начнем с того, что сегодня день загадывания желаний. Загадывайте желания, пусть они у вас обязательно сбудутся. Сегодня Всемирный день охраны природы. Вот, матушка природа, не забывайте охранять не только сегодня. Вот, сегодня Василий и Владимир по православным традициям, Цилда и Цецилия по латышским традициям отмечают свои именины. Хочется поздравить всех, у кого сегодня 28 июля день рождения, а особенно от имени всех работников радио СВХ+, от имени акционерного общества радио СВХ, хочется поздравить Леночку Провоторову с днем рождения, которая рассказывает вам о новостях сегодня и будет рассказывать до 17.00 сегодняшнего дня о новостях. Леночка, дорогая, поздравляю тебя. Задорный, оптимистичный, красивый, здоровый, счастливый, любимый, путешествующий тебе оставаться еще долгие-долгие-долгие годы. Вот и поздравление от нашего радиослушателя подоспело. Дим, доброго дня. От всего сердца поздравляем с днем рождения Елену Провоторову. Желаем крепкого здоровья, солнечного настроения, радуйте нас хорошими новостями, своим чудесным голосом. Пусть все ваши мечты сбудутся. Искренне ваши Инц и Виктор. Вот такое поздравление, которому с удовольствием присоединюсь. Я спросил Лен, какую песню тебе подарить? И она сказала, давай последнюю от группы «Моя Мишель». Леночка, еще раз с днем рождения. Песня для тебя.

0: Это хорошие новости.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
8: Pirmie Ukrfest v Latvijā. 1. augustā Rīgā. Xiaomi Arena. Lūčie ukraiņskie izpilnītāji na одном большом концерте. Super show. И

0: для вас хорошие новости.
1: Скажите, пожалуйста, вы видели хотя бы раз в жизни белку с белым хвостом? Вот белка, как белка вся сама по себе, а хвост абсолютно белый. Просто белый хвост. Видели? А вот жители Айовы, это штат в США, не удивляются уже, но они все чаще видят белок с белыми хвостами. В целом белки выглядят вполне привычно, если бы не одна бросающаяся в глазах деталь. Белые хвосты, которые очень контрастно выделяются и привлекают к себе внимание. Биолог, Джим Корфи, зовут парня, утверждает, что все дело в генетике. Белохвостые белки не отдельный вид. Эта особенность передается по наследству, а потому грызунов с белыми хвостами становится все больше. В Айове, в США. Такие белки чаще всего живут вблизи городов, где у них мало естественных врагов. А ведь хвост вполне способен привлечь внимание хищников, считает биолог. Я видел фотографию, вполне забавная белка себе получается. Я говорю, белка как белка, такая серенькая. А хвост белый. Белки серенькие тоже бывают, между прочим. Не только рыженькие. Так, ваша хорошая новость на очереди. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего сыночка. У него сегодня день рождения. Его зовут Максим. Слушаем вас сейчас дома. Ему будет очень приятно. Вот, дорогой Максим, поздравляем вас с днем рождения. Ваша мама Анастасия написала нам об этом, и мы с удовольствием ко всем сегодняшним поздравлениям, пожеланиям присоединяемся. Вот улыбок вам побольше, здоровья крепкого, подарков сегодня. Ой, подарков, чтоб много было. И желанных, разумеется. И вот эта веселенькая песня в подарок от Радио СВХ+. Ловите, Максим.

0: Хороших новостей много, много, много не бывает.
1: Начиная с завтрашнего дня, с 29 июля и на протяжении 4 дней до 1 августа, Рига станет мировой столицей тромбона. У нас пройдет международный фестиваль тромбонов. На него соберутся более 500 тромбонистов и других артистов. В истории Латвии, надо сказать, это будет самый крупный на сегодняшний день фестиваль исполнителей на одном инструменте. Наряду с концертами пройдут мастер-классы, лекции, творческие мастерские и другие мероприятия. Сам фестиваль зародился давно уже, в 1971 году в Америке, и первые 20 лет проходил только там, в Америке. Но, однако, с наступлением 90-х появилась новая традиция. 2 года фестиваль проходит в Америке, и каждый третий год перебирается в другую страну. Он уже проходил во Франции, в Испании, в Дании, Финляндии, в других странах. И вот в Латвии, представьте себе. Это произойдет благодаря огромному труду выдающегося латвийского тромбониста Вайриса Нартишса. Он уже несколько лет разными способами популяризирует тромбоны, духовые инструменты и привлекает к ним внимание. Молодец, молодец. Вот, если вас заинтересовал, милости просим. С 29 июля по 1 августа международный фестиваль тромбона в Риге пройдет. Класс, здорово, замечательно. Так, привет, любимое радио. Спасибо, Мариночка, большое за любимое. Сегодня, 28 июля, праздник, с днем рождения, чудесную Велту, маму 4 детей, бабушку 2 внуков и жену отличного мужа. Велта, желаем тебе крепкого здоровья, семейного счастья, душевного тепла. Мы тебя очень любим. Поставьте, пожалуйста, для именинницы песню «Марина и Анна Мария», а также радио СВХ плюс программа «Хорошая новость». Дорогая Велточка поздравляет вас с вашим праздником, с днем рождения. Всего самого наилучшего, счастливого, позитивного, здорового, красивого. От души. Ловите песни.
2: Все мое счастье — это ты. С тобой лечу я окрыленный.
0: Радио СВХ+.
3: Не думал.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: 15.30, друзья мои, подруги. Давайте-ка конкурс мы с вами организуем и очередной приз разыграем. Пока разыграем только место в финальной лотерее. Да, у нас будет лотерея в финале. И оглашу приз. Мы разыграем 2 билета на фестиваль. Самое масштабное событие электронной музыки в стране. Сигал фестиваль. 1 августа, стадион «Локомотив» в Даугавпилсе, Латгалия. Привет. Полномасштабное open-air шоу с международными звездами. Джон Ньюман из Великобритании, Вилли Уильям из Франции, лучшими диджеями из стран Балтии. Кстати, Эдгар Сторм от радио СВХ Плюс в том числе будет Балтию представлять. Мировые хиты, огненное шоу и та самая мощь, которую можно прочувствовать только на большом фестивале. 2 билета вот на это мероприятие мы разыграем с 17 до 18. У нас будет финальчик. А сейчас давайте разыграем место в финале. Соревнование вот какое я вам предлагаю. Из 3 слов попробуйте составить небольшой, мягко выражаясь, очень коротенький рассказ. И в этом рассказе описать сегодняшний день. Да? 3 словами. Ни больше, ни меньше. 3 словами опишите сегодняшний день. Помните, пожалуйста, что коротенькие слова и на «в» и так далее — это тоже полноценные слова, когда будете составлять, сочинять свой рассказ. Пишите, отправляйте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Лучшие варианты я засчитываю. Самый лучший вариант, или, возможно, 2 или 3 даже лучших варианта, если не смогу выбрать, отправлю в финал. Итак, 3 словами предлагаю вам описать текущий сегодняшний день. Ваши варианты отправляйте на 25-45-25-25. А пока выполню музыкальное пожелание нашего радиослушателя Виталия. Передайте привет всем, кто вас слушает в данный момент, написал Виталий. Особенно большой привет моему тестю Евгению. Послушаем у Метроль забаву. Запросто, дорогой Виталий. И вам привет.

0: «Хорошие новости» с Тимом Харровым продолжаются.
1: Для любителей шахмат, наверное, эта новость будет интересна. Ну и для всех родителей, у кого дети шахматами занимаются, наверное, тоже будет интересно. Так, все остальные давайте порадуемся за 11-летнюю британку. Зовут ее Бодхана Шиванандан. Полагаю, что она индийского происхождения. Стала самой юной шахматисткой, Бодхана, в 11 лет. Стала самой юной шахматисткой, которая победила гроссмейстера с рейтингом выше 2600. Определенная планка на рейтинг должна быть. Она обыграла 19-летнего парня, который носит титул чемпиона мира среди юниоров до 20 лет и действующего чемпиона Франции. А девочке 11 лет, а ему 19. До этого достижения принадлежала Юдит Полгар. В 88 году на чемпионате Венгрии она победила бывшего претендента на мировую корону Лаюша Портиша. На тот момент Полгар было 12 лет и 2 месяца. А вот сейчас самый юный чемпионки, которого настоящего гроссмейстера обыграл. 11 лет всего. Вот такие новости. Так, Ирина, наша радиослушательница, написала: «Добрый день, а можно ли передать привет самой себе? Вот как-то упало духом, навалилось много проблем». Ирочка, дорогая, давайте мы все вместе сейчас, это я уже к нашей радиоаудитории обращаюсь, соберем все наши флюиды позитива, флюиды добра и флюиды наилучших пожеланий и отправим вам. Вот отправим вам, Ирина, чтобы у вас все получилось, чтобы все эти проблемы решились. Они, как правило, решаются. Если не сами собой, то после некоторых усилий вы совсем, дорогая Ирочка, справитесь. 100%. 100%. Мы проверяли. Мы знаем. Улыбнитесь, пожалуйста, вместе с нами и, возможно, подпойте и, может быть, подтанцуйте следующему музыкальному произведению. И хоть на чуть-чуть, но в данный момент ваше настроение улучшится. Давайте попробуем. Ловите.

Кстати, песенку от Интерсобусулиса мы сыграли для нашей радиослушницы Татьяны, у которой сегодня день рождения. Танечка, еще раз вас поздравляю. Так, я предложил вам тремя словами писать сегодняшний день. Лучшие варианты зачитаю. Солнце, небо, лето. Бомбично и феерично. Облачное латвийское лето. В предвкушении круиза. Идем своим путем. Андрей прислал вариант. Андрей, вы в финале. Очень понравился мне вариант. Идем своим путем. Своим путем дошли до финала. Андрей, посмотрим, что будет в финале. Билеты разыгрываем на Даугавпилский фестиваль электронной музыки 1 августа, стадион «Локомотив». Так, сейчас в WhatsApp-ке лучше прочитаю. А, проснулась, улыбнулась, засветилась. А, прелесть какая. Двигаю бедрами домой. Внутри все совпало. Жизнь, мгновение, вечность. Это также вариант финалистки. Ее зовут Гита, очень философский. Жизнь, мгновение, вечность. И все это один день, а? Здорово. Банки, огурцы, устало. Горки, виражи, финиш. Много сложно позади. День прожит героически. Солнечный дождь надоел. Тоже в финале. Орик, дорогой, вы тоже в финале. Вот, грущу по любимой. Бывает и такое. Суматоха на работе, солнце, небо, лето. Поехала, стала красивей. Девочка, куда вы поехали? Вот. Почему вы стали красивее, не совсем понятно. Машина, ремонт, мотоцикл. Удачи на дорогах. Так, значит, у нас в финале Андрей, который идет своим путем. У нас в финале Гита, у которой жизнь, мгновение, вечность. И у нас в финале Орик, которому солнечный дождь надоел. В финале в 17-18 разыграем два билета на самое масштабное событие электронной музыки. 1 августа, стадион «Локомотив», Даугавпилс, Сигал фестиваль. Звезды из Великобритании Джон Ньюман, Вилли Уильямс из Франции, балтийский, латвийский диджей, в том числе диджей от радио СВХ плюс Эдгар Сторм. В общем, для поклонников электронной музыки грандиозное событие. Два билета туда разыграем. Ну а пока, да, пока еще давайте одно прочитаю описание сегодняшнего дня от Алены, нашей радиослушницы, которая перед этим еще и написала сообщение. Добрый день, Суперрадио. Спасибо, Аленочка, за Суперрадио. Спасибо, что вы есть у нас. И вам спасибо, Алена, за то, что вы у нас есть. Хотелось бы всем передать привет и сыграть песню группы «Секрет». Вот. И Алена прислала описание сегодняшнего дня. Привет, секрет, любовь. Привет, секрет, любовь. Сегодня дождь.

будешь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: слыха плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый западный ветер. День пройдет без осадков. Температура воздуха составит 21-25 градусов. На побережье Курзема на пару градусов меньше. Венспилсе и Лепе завтра максимум 19-20 градусов. Даугавпилсе и Резекне до 25. В Риге завтра также 23-25 градусов днем.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Правительство сегодня рассматривает новый бизнес-план, разработанный латвийским национальным авиаперевозчиком AirBaltic. Прошедшие на прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае. Стоимость теста на знание госязыка увеличится почти в 2,5 раза. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня правительство должно рассмотреть новый бизнес-план, разработанный латвийской национальной авиакомпанией AirBaltic. Подробная информация о том, как рассматриваются планы и какое решение будет принято, поступит ближе к вечеру, скорее всего. Сегодня утром, выступая по телевидению, глава Министерства сообщений Рихард Козловский заявил, что наступил момент, когда правительство, как акционер, должно сформулировать свою позицию по этому бизнес-плану, поскольку уже на следующей неделе правлению авиакомпании необходимо получить мандат на действие в соответствии с планом. Цель бизнес-плана – привлечь в AirBaltic частный капитал, чтобы авиакомпания могла продолжить самостоятельную деятельность. Министр заявил также, что в будущем государству, возможно, придется решить, сохранять ли нынешнюю долю участия в капитале AirBaltic и Ригу в качестве базового аэропорта, чтобы позволить компании стать полностью частной. В реке Дрикса, впадающей в Лелупе, на территории Елгова обнаружено возможное загрязнение нефтепродуктами, включая мазут. Об этом проинформировало Елговское самоуправление. Госслужба охраны окружающей среды, проводившая инспекцию в указанном месте, обнаружила в двух местах на воде вблизи водоотводных каналов пленку, характерную для нефтепродуктов. Загрязнение выявлено на площади около 50 квадратных метров. В месте загрязнения установлены абсорбирующие боны, система водоотведения закрыта, чтобы предотвратить дальнейшее попадание загрязнения в реку Дрикса. Источник загрязнения установлен. В настоящее время ведутся переговоры с владельцем территории относительно затрат на устранение последствий загрязнения. Прошедшие на прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае, подсчитали в Талсинской краевой думе. Степень повреждений различается. На 4 участках зафиксированы серьезные разрушения, тогда как на остальных они оцениваются как средние или незначительные. Наиболее серьезным объектом, судьба которого потребует серьезного обсуждения и значительного финансирования, остается плотина Друспская мельница, прорванная наводнением в ночь на понедельник. Есть предложение защитить природы не восстанавливать плотину, а демонтировать ее, восстановив естественное русло реки Дурсупе и ее течение, а также пути миграции рыбы. Однако против такого решения выступают местные жители, которые опасаются, что с исчезновением плотины село Дурсупе лишится привычного ландшафта с озером. Стоимость теста на знание госязыка увеличилась почти в 2,5 раза. Об этом говорится в обновленном прайс-листе государственных платных услуг Госагентства по развитию образования. Согласно нового прайса, стоимость группового теста на знание госязыка впредь составит 72 евро вместо прежних 30. Ведомство объясняет это тем, что содержание и порядок проведения теста изменились, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с предыдущей. В частности, ранее услуга предоставлялась для группы из 10 человек, в текущем прайс-листе из 8. Увеличилась стоимость и других услуг, связанных с языковым тестом. Так, сертификат о результатах теста стоит теперь будет 18 евро вместо прежних 12. Изменения затронули и ряд других платных услуг Госагентства по развитию образования. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига. Даугавгрифское шоссе 1 и на sivud.com.
3: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год, и как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16:09. Всем привет. Это радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. И программа Drive Time начинается, которая сегодня будет еще и состоять, между прочим, из программы «Магнитики», в которой мы поговорим о путешествиях и разыграем подарочную карту на 50 евро на ваш путешествие. Да-да-да. Этим мы займемся с 18 до 19, а в этом часу я предложу поучаствовать вам в конкурсе ассоциации под названием «На одной волне». Продолжим попадание в финал, и в финале разыграем 2 билета на фестиваль электронной музыки. В этом часу один тур конкурса «На одной волне» и в следующем часу. В этом часу, в середине часа, новости современных технологий. Перед этим или после этого там посмотрим, как получится прогноз погоды на завтра. И где-то во второй половине часа статистика аварий, происшествий, задержаний за вчерашний день от МВД. Расскажу о том, как мы передвигались по дорогам нашей страны. Вот таковы у нас планы на сегодня. Давайте, давайте, давайте. Поехали! Готовы? Вперед!
3: Радио СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
5: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: Реклама для предпринимателей.
7: Почему такая грустная?
8: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
8: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитнемею Палидзебес программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: СВХ плюс.

0: конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, сегодня в розыгрыше у нас два билета на фестиваль электронной музыки, который в Даугавпилсе на стадионе «Локомотив» пройдет 1 августа. Главные звезды Джон Ньюман, один из самых ярких голосов современной попы электронной музыки, и Уилли Уильям из Франции, международный диджей, продюсер, автор хитов, чья музыка зажигает танцпол по всему миру. Плюс, кстати, к вышеупомянутым товарищам, наш товарищ, диджей Эдгар Сторма, который будет представлять латвийских диджеев, свой сет сыграет 1 августа, стадион «Локомотив», Даугавпилс, Сигал Фестивал, так называется это масштабное событие электронной музыки. Туда мы разыграем два билета в следующем часу финала. Сейчас место в финале разыграем вот каким образом. Я попросил сегодняшнюю именинницу Елену Провоторову поделиться своими ассоциациями на слово, которое предложу проассоциировать и вам. Елена записала аудиовариант, там изменений не будет. И у вас будет то же самое задание, я это слово произнесу в эфире. Вы берете телефончик и отсылаете три ваши ассоциации на это слово или смс-кой, или ватсапкой на номер 25-45-25-25 с одного телефонного номера. Один вариант, или одна смс-ка, или одна ватсапка с тремя ассоциациями. Я ищу первое тройное совпадение, а если нахожу, ищу первое двойное совпадение. И отправляю вас в финал. Вот таковы наши правила. Надеюсь, они вам понятны. Поскольку у нас с вами сегодня Всемирный день охраны природы, вот на слово «природа» я предлагаю прислать вам три ваши ассоциации и отгадать три ассоциации Елены Провоторовой. На слово «природа». Берем телефончик и прямо сейчас отправляем три ассоциации на слово «природа». С этого момента у вас 5 минут вперед.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето на плюсе. Лето на плюсе.
3: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый западный ветер. День пройдет без осадков. Между прочим, температура воздуха 21-25. На побережье Курзема будет на несколько градусов прохладнее. Венспилс Лепа 19-20. Даугавпилс Резекне до 25. В Риге завтра малооблачно, без осадков 23-25 градусов. Лето возвращается.
2: Это Drive Time. Студии Дим Харов. Drive Time.
4: Малиновая тишка под ярким солнцем.
2: СВХ плюс.
5: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: На одной?
1: Одной.
0: Волне.
2: Предложил отгадать вам три ассоциации сегодняшней именинницы Елены Провоторовой на слово «природа». Давайте список прочитаю. Воздух, свежий воздух, чистый воздух и так далее. Любой воздух. Часто вы упоминали. Лес, чистота, море, отдых, шашлык, рыбалка, трава, друзья, водопад, свобода, деревня, комары, детство, солнце, озеро, птицы, дождь, снег, аисты. Несколько раз аисты встречались. Горы, животные, палатка, цветы, поле, дача, прогулка, взморья, сосны, зелень, звери, люди, животные, среда, жизнь, берегите. Давайте послушаем, что по этому поводу сказала Елена Провоторова. Внимание!
3: Я Елена Провоторова. Мои ассоциации со словом «природа». Зелень, жизнь, солнце.
2: Зелень, жизнь, солнце. Ох, у меня довольно трудная задача. Вот, допустим, пикник, зелень, животные. Зелень и животные. Животное – это ведь жизнь, да? Вот. Или как? Вот. А вот сейчас я у Лены спрошу. Леночка, включи, пожалуйста. Давайте я включу микрофон. Скажи, сейчас ты будешь решать по твоей ассоциации. Зелень, жизнь, солнце к природе, да? Да. Тройного совпадения не было, да. Сразу скажу, да. А вот, допустим, вариант. Пикник, зелень, животные. Зелень, животное, это жизнь или
4: зелень?
2: Зелень
4: попали.
2: Зелень попали. А животные как бы не очень, да? Животное это животное, а жизнь это жизнь, да?
4: Одну букву похоже.
2: Да. Нет, больше, как минимум на две. Ну, вот. Ну ладно, я так понимаю, что ты не очень хочешь, чтобы...
4: Я хочу.
2: Хочешь?
4: Почему? А что дальше? Следующие какие варианты?
2: Ну, как бы вот этот самый близкий. Был еще, так, какой-то еще был вариант.
4: Природа.
2: Природа. Жизнь была, и вот все. Вот лес, лес, леса,
4: ну,
2: горы,
4: лес.
2: Секундочку. Леса, горы, животные. Ну, тоже как бы лес зеленый, животные живые, да?
4: Да.
2: Вот.
4: Горы солнечные.
2: Да. Давай сделаем вот что. Спасибо, Леночка. Спасибо. Я не буду на тебя ответственность перекладывать.
4: Не надо.
2: Не буду, не буду. Лена у нас сегодня на своей волне. Имеет право как именинница. Поэтому поступим вот как. Первый тур мы оставим без победителей и без победительниц. И приз, соответственно, два места в финале перенесем на следующий час, на следующий тур игры на одной волне. Всем спасибо.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне. Новости современных технологий.
5: Илон Маск запустил платежный сервис X-Money. Пока он доступен для пользователей X-Premium и Premium Plus. Платежная система X-Money является одним из этапов реализации плана Маска по превращению соцсети X в суперприложение. Она предлагает такие функции, как цифровой кошелек, переводы между физическими лицами и даже металлическую карту Visa, на которую можно нанести свое имя пользователя в соцсети X. Поддерживая сервис Apple Wallet, есть бесплатные денежные переводы в X. Подписчики Premium Plus могут рассчитывать на доходность до 6% годовых. Пользователям базового премиум для этого придется внести определенную сумму. Ранее X-Money была доступна только по приглашениям в бета-версии. Теперь же ею могут пользоваться обладатели всех премиум подписок в соцсети X. Маск планировал запустить X-Money уже давно. Еще в 2023 году он заявил на совещании с работниками X. Если это связано с деньгами, это будет на нашей платформе. PlayStation 3 служил армии. Исследовательская лаборатория ВВС США еще в 2010 году построила суперкомпьютер на базе 1760 игровых консолей Sony PlayStation 3. Система получила название Condor Cluster. Она размещалась в Риме, штат Нью-Йорк, и использовалась для повышения эффективности радаров, обработки спутниковых снимков и проведения исследований в области искусственного интеллекта. На тот момент Condor Cluster занимал 33 место в рейтинге самых производительных суперкомпьютеров в мире. Консоль PlayStation 3 была выбрана из-за ее эффектности при обработке, эффективности при обработке высококачественной графики, а также относительно невысокой стоимости. Общая стоимость кластера оценивалась всего в 2 миллиона долларов, что составляло 5-10% стоимости сопоставимых по мощности суперкомпьютеров того времени. Успех Condor Cluster подчеркнул потенциал игровых технологий для выполнения научных и военных задач. Проект наглядно показал, как потребительская электроника, обычно используемая для развлечения, может быть перепрофилирована для выполнения серьезной вычислительной работы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: СВХ плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Ну что ж, давайте взглянем на статистику, официальную статистику от МВД Латвии о нарушениях, об авариях, о пострадавших и так далее. Итак, вчера в стране произошло 387 нарушений, на 6 меньше, чем позавчера. Все, что меньше 300, ну, скажем так, в пределах статистики, было бы, конечно, совершенно идеально, если бы не было нарушений правил, но это в идеальном мире, где бродят розовые и радужные единороги. Видели единорога хоть раз в жизни? Вот тогда смотрите на нарушение. Ну, конечно же, лучше не нарушать. Ладно, что-то разошелся, разболтался. 387 нарушений. Больше всего нарушений правил дорожного движения вчера было в Видземе и Латгала по 87. Аварий случилось 127, на 48, кстати, больше, чем позавчера. Лидирует Рига и окрестности. 75 аварий. Меньше всего в Видземе аварий. Пострадало 12 человек, 7 в Риге и окрестностях, 1 в Земгале, 2 в Видземе, 2 в Латгале, в Курземе. Не пострадал никто в авариях. Это хорошо, молодцы жители и водители в Курземе. Нет погибших за вчерашних, где за вчерашний день. Это классная, замечательная, позитивная информация. За агрессивное вождение вчера было задержано 2 человек. 1 в Риге окрестностях, 1 в Видземе. А скоростных нарушений 138. Больше всего скорость нарушали в Латгале. 44 нарушения скоростного режима. В Курземе всего лишь 8. Относительно немного. И это меньше всего, во всяком случае, по статистике вчерашнего дня. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 4 человека в алкогольном опьянении, 1 в Земгале, 1 в Видземе, 2 в Курземе и 1 в наркотическом опьянении в Курземе. В Риге и в Латгале нет задержанных в нетрезвом состоянии. Молодцы. Хорошо. Замечательно. Классно. Вот. Двое попали по стоимости автомобиля, трое отделаются штрафом согласно закону и согласно промилле, которые были обнаружены превышающие, да, у них. В графе угонов стоит 0, и это тоже классная, замечательная, хорошая информация.
5: Драйв-тайм с Димом Харовым.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый западный ветер. День пройдет без осадков. Температура воздуха составит плюс 21-25 градусов. На побережье Курзема будет на пару градусов прохладнее. В Риге завтра малооблачная погода без осадков и до 23-25 градусов.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сиглуде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парке «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сиглуде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сиглуде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Минздравом и представителями отрасли, правительство утвердило сегодня разделение больниц на 3 уровня оказываемых в них услуг. В Японии произошло сильное землетрясение. 1000 домов остались без электричества, повреждены дороги, по меньшей мере 50 человек получили травмы. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. Сегодня он проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Минздравом и представителями отрасли, правительство сегодня утвердило разделение больниц на 3 уровня оказываемых в них услуг, пересмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной помощи и приема пациентов. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. Таким образом, по мнению Минздрава, у медучреждений будет время реализовать запланированные изменения. В ходе реформирования больничной сети к 2029 году планируется перейти от нынешних 5 уровней больниц к 3 – многопрофильным, районным и местным больницам. Наиболее сложные медицинские услуги планируется сосредоточить в больницах с достаточной вместимостью, сохранив при этом доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства жителей. Сегодня правительство должно рассмотреть также новый бизнес-план, разработанный латвийской национальной авиакомпанией «Эрботик». Результаты этого рассмотрения появятся, скорее всего, ближе к ночи. Наступил момент, когда правительство, как акционер, должно сформулировать свою позицию по этому бизнес-плану, поскольку уже на следующей неделе правлению авиакомпании необходимо получить мандат на действия в соответствии с этим планом. Об этом в утреннем интервью заявил сегодня глава Минсообщения Рихард Козловскис. Цель бизнес-плана – привлечь в AirBaltic частный капитал, чтобы авиакомпания могла продолжить самостоятельную деятельность. Министр заявил также, что в будущем государству, возможно, придется решить, сохранять ли нынешнюю долю участия в капитале AirBaltic и Ригу в качестве базового аэропорта, чтобы позволить компании стать полностью частной. Сегодня в Японии произошло сильное землетрясение в южной префектуре Кумамото. 1000 домов остались без электричества. Были повреждены дороги, по меньшей мере 50 человек получили травмы. Землетрясение произошло в глубине острова Кюсю в 16:27 по местному времени, это 7:27 по Гринвичу, в результате чего более 150 тысяч человек получили указание переместиться в пункт эвакуации. Было объявлено кратковременное предупреждение о цунами, которое было снято в течение часа. Метеорологическое агентство предупреждало о сильных афтершоках в связи с небольшой глубиной эпицентра 10 километров. На кадрах, показанном национальным телеканалом NHK, видны растрескавшиеся дороги и мосты и несколько горящих зданий. Выступая перед журналистами в своем офисе в Токио, премьер-министр Японии Санае Такаичи заявила, что полный масштаб человеческих жертв и ущерба от землетрясения магнитудой 7,1 по-прежнему оценивается. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. Сегодня он планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, а также посетить памятную церемонию в честь американского сенатора Линдси Грэма, который умер 11 июля. По словам Зеленского, на переговорах с Трампом и его командой он собирается обсудить усиление противоракетной обороны и стратегическое партнерство с США. В частности, Зеленский намерен продолжать настаивать на срочном предоставлении его стране средств ПВО, необходимых Киеву для отражения российских атак и на завершение сделки по дронам. Ранее 22 июля Рейтер передавала со ссылкой на источники, что Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях, позволяющее экспортировать в Соединенные Штаты украинские наземные воздушные и морские дроны для военных испытаний в рамках программы Пентагона «Доминирование в беспилотных летательных системах». С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Я изучал магию приправ.
3: А я эту магию постигла с приправами Валеж.
2: О.
3: Приправа Валеж от привычных до экзотичных.
2: Шармон.
3: Добавь и наслаждайся.
2: После бала встретимся на кухне.
3: Да, вместе с Валеж.
2: Валеж. Наш ароматный мир приправ.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Давайте наше с вами общение в этом часу сразу начнем с дорожной ситуации. Алексей рассказывает об аварии на улице Даугавгривас перед Илгуцемсом. Если ехать в центр, перед переездом авария с автобусом, по предположениям Алексея, там может быть надолго. И, соответственно, вот примите это к сведению. Да? Даугавгривас в центр перед Илгуцемсом. Спасибо, Леша. Удачи не только на дороге. Всем, кто сейчас с нами, я желаю прекрасного настроения, без проблем добраться до пункта назначения и на дороге еще и повеселиться, порадоваться и, возможно, даже выиграть кое-что и нужное. Допустим, если вам нужны билеты на фестиваль электронной музыки в Даугавпилс на стадионе «Локомотив». 1 августа он состоится. Ярчайшее, кстати, событие в мире электронной музыки. Мы разыграем эти два билета в этом часу. В этом же часу у нас гороскоп, в этом часу у нас прогноз погоды, в этом часу автомобильные новости. В общем, много чего полезного и интересного. Будьте с нами. Поехали.
0: Drive Time с Димом Харовым.
3: СВХ плюс.
5: Когда

0: cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNov. Pēc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu Konī vai Katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное – без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: СВХ плюс.

Срочная дорожная информация. Наталья рассказывает. Южный мост, сторону Плявников. Огромная пробка, там авария случилась. Пробка начинается еще над рекой. Авария в районе Акрополя, да? Южный мост, сторону Плявников. Спасибо большое, Наташенька. Удачи вам, и не только на дорогах.

0: конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, друзья мои, подруги, совсем скоро мы разыграем с вами два билета на фестиваль, который называется «Сигал фестиваль». Он пройдет 1 августа в Даугавпилсе на стадионе «Локомотив». Полномасштабное open-air шоу с международными звездами, лучшими диджеями из стран Балтии, мировыми хитами, огненным шоу и та самая мощь, которую можно прочувствовать только на большом фестивале. Главные звезды Джон Ньюман из Великобритании и Вилли Вильям из Франции. На радио СВХ Плюс на этом фестивале, кстати, будет представлять Эдгар Сторм, между прочим. И Латвию также он будет представлять на этом фестивале. Итак, два билета на этот фестиваль. 1 августа, стадион «Локомотив», Даугавпилс. Самое масштабное событие электронной музыки в стране. Разыгрываем сейчас. Но сейчас мы, сказать по правде, разыграем только место в финале. А потом при помощи лотереи, при помощи шариков разыграем, соответственно, два билета. Поскольку в прошлом часу у нас не получилось разыграть место в финале, у нас будет два победителя в этом часу. Я предлагаю настроиться на одну волну со мной, с Димом Харлом, и отгадать три моих ассоциаций на слово, которое я вам произнесу. Я произношу это слово, и вы довольно быстренько, да, не затягивая, отправляете три свои ассоциации, поскольку время также важно, поскольку я буду искать первых два тройных совпадения, да, нам нужно два финалиста. Вот тройные совпадения буду искать. Если найду тройное совпадение, буду искать двойные совпадения на тех же условиях. С одного телефонного номера, или одна смс-ка, или одна ватсапка, на номер 25-45-25-25, поскольку мы с вами говорим про фестиваль, на слово «фестиваль». «Фестиваль». Пришлите три своих ассоциации и, соответственно, отгадайте три моих ассоциации на слово «фестиваль». С этого мгновения у вас 5 минут и два билета в розыгрыше. Вперед! Поехали!
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый западный ветер. День пройдет без осадков. Лето возвращается. Температура от 21 до 25. На побережье Курзема будет на несколько градусов прохладнее. Венспилс и Лепое максимум 19-20. Даугавпилс и Резекне до 25. В Риге завтра малооблачная погода без осадков. 23-25 градусов выше 0.
1: Драйв-тайм. Едем дальше.

0: На одной?
1: Одной.
0: Волне.
2: Так, предложил прислать вам три своих ассоциации на слово «фестиваль» и отгадать три моих ассоциации. Давайте сначала список ваших прочитаю. Концерт, танцы, веселье, музыка, природа, еда, группа, песни, праздник, конкурс, краски, улыбки зрителей, исполнители, отдых, тусовка, ярко, звезды, салют, артисты, зрители, еще по разу, лето, толпа, позитив, сцена, свет, пиво, кино, стадион, диджей, наряды, выступления, шоу. Так, смотрите, что у меня по этому поводу было сказано. Внимание, внимание. Мои ассоциации к слову «фестиваль» — это музыка, зрители, шоу. Бывает, что так звезды встанут, что вот в двух конкурсах сегодня на одной волне даже двойного совпадения не случилось. Нет, и музыка, и зрители, и шоу встречались в ваших смс-ках и ватсап-ках, но так, чтобы они хотя бы в два раза встретились, музыка и шоу, допустим, зрители, шоу или ну, что-то такое, да? Вот я не заметил. Есть двойное совпадение? Скажите мне, вот прямо сейчас посмотрите на свои смс-ки и ватсап-ки. Если есть, прямо сейчас напишите мне на 25-45-25-25. Да, да, я. Я отправлю вас тогда в финал. А иначе у нас будет два шарика с буковками СС. Счастливый случай. Нет, я не заметил даже двойного совпадения, не говоря уже о тройном. Так. Так, ну-ка посмотрим. Я написал нам кто-то. Та, радость, отдых, развлечения. Ну и где у вас тут двойное совпадение? Чего вы врете? Ну, серьезно, ну... Ну, что такое? Ну, что же мне голову парить? Где радость, отдых, развлечения, музыка, зрители, шоу? Вообще ни одного совпадения. Так. Смотрите, что у нас с вами сейчас будет происходить. Происходить будет следующее. У нас будет 5 шариков. Я их уже приготовил, между прочим, в надежде на двоих победителей. Вот. Соответственно, у нас под номером 1 будет Андрей. Андрей. Под номером 2 у нас будет Гита. Под номером 3 у нас будет Орик. Шарик номер 4 у нас будет счастливый случай. Шарик номер 5 тоже будет счастливый случай. Если я вытягиваю счастливый случай, я потом расскажу, что это будет. Итак, вот тот самый момент. Торжественный, ответственный и замечательный. Я вытягиваю шарик. Это шарик номер 5. Соответственно, смотрите. Сейчас я предлагаю вам подарить эти два билета на фестиваль в Даугавпилс. 1 августа. Стадион «Локомотив», фестиваль электронной музыки. Подарю тому нашему радиослушателю, кто никогда ничего в нашем эфире не выиграл. И у вас есть желание и возможность оказаться в Даугавпилсе 1 августа на стадионе «Локомотив», и вы любите электронную музыку. Да? И при этом вы никогда ничего не выигрывали. Окей? Сейчас вам надо будет прислать смс-ку на номер 25452525 со словом или со словосочетанием, которое я произнесу. И, соответственно, первой смс-кой я подарю вам эти два билета. Отправлю вам на электронную почту или на WhatsApp. Но сейчас надо будет прислать на смс, да? Готовы? Итак, еще раз повторяю. Вы никогда в нашем эфире ничего не выиграли. Песни не считаются. У вас есть желание, возможность оказаться 1 августа в Даугавпилсе на стадионе «Локомотив» на фестивале электронной музыки. И у вас есть возможность сейчас прислать смс на 25452525 со словосочетанием «Электронная музыка». Первая смс-ка и билеты ваши.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
3: Она жует свой орбит без сахара и вспоминает.

0: Автоновости.
1: Тушение электромобиля, загоревшегося вчера днем на парковке на Амукусалась, заняло 14 часов. Пожарные работали на месте происшествия с 13.15 понедельника до 3 часов ночи вторника. В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что тушение электромобилей требует много времени из-за высокого риска повторного возгорания аккумулятора после ликвидации открытого пламени. Поэтому после того, как пожар потушен, спасатели продолжают следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают. Отметим, что это один из первых документально зафиксированных случаев, когда в Латвии горел 100% электромобиль. В соседней Литве таких случаев было уже несколько. Государство компенсирует подрядчикам, строящим государственные дороги, резкий рост цен на битум. Министерство сообщения поддержало решение, разработанное компанией «Латвия Свалсели». На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных дорог. Размер компенсации будет определяться индивидуально по каждому договору, учитывая влияние фактического роста цен на битум на стоимость строительных работ. Напомню, что в марте этого года госкомпания «Латвия Свалсели» сообщила, что из-за резкого роста цен на битум, который используется в том числе для работ по асфальтированию, государству, возможно, придется отказаться от реализации части проектов в сфере дорожного строительства. Рижская дума начала подготовку к реконструкции ВЭФовского путепровода, известного также как «Воздушный мост». Контракт на проектирование и авторский надзор на сумму почти 488 тысяч евро получила фирма «Проект Трис». Разработку проекта планируется завершить в 2027 году, сами строительные работы до 2030 года. В ходе реконструкции планируется повысить безопасность движения, создать новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, установить новое освещение. Планируется, что после реконструкции срок службы ВЭФовского путепровода составит не менее 100 лет. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Drive Time.
3: 17:36, наконец-таки давайте подведем итоги нашего сегодняшнего розыгрыша и поздравим нашего радиослушателя Эдгара, который отправится в Даугавпилс 1 августа на фестиваль электронной музыки. Вот, Эдгар выбыл из числа тех, кто никогда ничего в нашем эфире не выиграл. Всем остальным, кому, может быть, чуть-чуть сегодня не повезло, не отчаивайтесь, пожалуйста, у нас еще впереди достаточное количество розыгрышей. Завтра будем, допустим, на Укрфест разыгрывать билеты, а послезавтра опять в Дэпилс будем разыгрывать. Ну, что-то вот такое. Каждый день, более того, каждую смену мы что-то разыгрываем, слушайте радио СВХ+, и вам обязательно, обязательно повезет, я обещаю.
2: СВХ+.

0: писанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Подготовься к лету! Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: рядом.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: Первая часть гороскопа. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Слушайте, если вас интересует, что думает астролог по поводу завтрашнего дня и вас конкретно, овны. Завтра у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется. Так что эксплуатируйте на полную катушку. Тельцы, завтра может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Это произошедшее будет позитивным, интересным, классным, красивым. Близнецы, завтра суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Впрочем, это ненадолго. Раки. В обществе никто не сможет считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти, ну, допустим, в леса или в пустыню, кому больше чего нравится. Ну, нам-то, жителям Латвии, лучше в леса, пустыню-то найдем. Латвийским раком. Львы, завтра вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонации как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать. Интонации. Дева, если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправиться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, вступайте, возможно, к вам присоединяться попозже. А может быть и не присоединяться.
1: Гороскоп. Продолжение следует. ВХ+.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Весы. Завтра вам придется больше заботиться о чьих-то интересах, совершенно забросив свои собственные. Скорпионы. Умерьте завтра, скорпионы, вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Откуда это знает астролог, совсем другая история. Стрельцы. Завтра то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму усилится. Ну, после такого-то, конечно же. Козероги. Почувствуйте себя хозяином Вселенной. Завтра у вас будут на то все основания. Войдя как следует в роль, постарайтесь слегка привести данную Вселенную в порядок. Самое главное, чтобы в соседнюю палату к Наполеону вас не отвезли. Водолеи. Завтра вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае вас заедят сомнения. Рыбы. Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Но ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги. И все у вас получится.
0: Гороскоп.

музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Будет дуть слабый западный ветер. День пройдет без осадков. Температура воздуха составит 21-25 градусов. На побережье Курзово будет немного прохладнее. В Энспилсе и Лепе завтра максимум 19-20 градусов. Даугавпилсе и Резекне до 25. В Риге малооблачная погода без осадков и 23-25 днем.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Минздравом и представителями отрасли, правительство утвердило сегодня разделение больниц на три уровня и профили предоставляемых в них услуг. Правительство должно рассмотреть сегодня также новый бизнес-план латвийской авиакомпании Air Baltic. Прошедшие на прошлой неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Несмотря на длительные дискуссии и разногласия между Минздравом и представителями отрасли, сегодня правительство утвердило разделение больниц на три уровня и профили предоставляемых в них услуг, пересмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации оплаты услуг здравоохранения вступят в силу с 1 января будущего года, и таким образом, по мнению Минздрава, у лечебных учреждений будет время для внедрения предусмотренных изменений. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней больниц к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. Наиболее сложные медицинские услуги планируется сконцентрировать в больницах с соответствующими мощностями, одновременно сохраняя доступность основных услуг как можно ближе к месту жительства населения. Сегодня правительство должно рассмотреть новый бизнес-план, разработанный латвийской национальной авиакомпанией Air Baltic. Этот вопрос присутствует в повестке дня сегодняшнего заседания кабина. Подробности о принятых решениях появятся позднее. Глава Минсообщения Рихт Козловский, выступая сегодня утром по телевидению, заявил, что наступил момент, когда правительство как акционер должно сформулировать свою позицию по этому бизнес-плану, поскольку на следующей неделе управлению авиакомпании уже необходимо получить мандат на действие в соответствии с этим планом. Цель бизнес-плана – привлечь в Air Baltic частный капитал, чтобы авиакомпания могла продолжать самостоятельную деятельность. Прошедшие на минувшей неделе ливни повредили 53 участка дорог в Талсинском крае, подсчитали в Думе Талсинского края. Степень повреждений различается. На 4 участках зафиксированы серьезные разрушения, тогда как на остальных они оцениваются как средние или незначительные. Наиболее серьезным объектом, судьба которого потребует как серьезного обсуждения, так и значительного финансирования, остается плотина Дурсупской мельницы, прорванная наводнением в ночь на понедельник. Есть предложение защитников природы не восстанавливать эту плотину, а демонтировать ее, восстановив естественное русло реки Дурсупе, ее течение и пути миграции рыбы. Однако против такого решения выступают местные жители, которые опасаются, что с исчезновением плотины местечко Дурсупе лишится привычного ландшафта с озером. Ранее сообщалось, что по оценкам местного самоуправления, восстановление разрушенных дорог в этом крае обойдется примерно в 1 000 000 евро. Проверка на знание латышского языка будет стоить теперь почти в 2,5 раза дороже. Согласно обновленному прайс-листу государственных платных услуг Госагентства по развитию образования, стоимость группового теста на знание госязыка впредь составит 72 евро вместо прежних 30. Ведомство объясняет это тем, что содержание и порядок проведения теста изменились, поэтому новая услуга не полностью сопоставима с предыдущей. В частности, ранее услуга предоставлялась для группы из 10 человек, в текущем прайс-листе из 8. Увеличилась стоимость и других услуг, связанных с языковым тестом. Так, сертификат о результатах теста будет стоить теперь 18 евро вместо прежних 12. Изменения затронули также ряд других платных услуг Госагентства по развитию образования. Этим выпуском службы новостей радио СВХ Плюс сегодня завершает работу. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.
2: Какие преимущества у панелей для отделки стен и потолков Сивуд? Их множество. Отличное соотношение цены и качества. Скорость монтажа. Огнеупорность. Не требуется шпаклевка, шлифовка или покраска. Плиты Сивуд – это прекрасный интерьер и акустический комфорт. 100% натуральный материал для частных домов, офисов, квартир, школ. Широчайший ассортимент. Рига, Даугавгривское шоссе 1 и на sivud.com.

0: этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
1: В этом часу мы с вами не только поедем, мы с вами полетим, пойдем, а поплывем, возможно. В общем, всеми любыми способами передвижения мы с вами отправимся в разные точки планеты Земля, поскольку программа под названием «Магнитики», посвященная путешествиям, запланирована на этот час. Будьте с нами, будет интересно.
2: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс мерцес.
3: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
4: Что? Как?
3: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
5: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
7: Drive Time совместно с Lido.
8: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Есть путешествия, которые запоминаются. Есть время, когда они получаются особенно удачными. Осень. Именно такое время. Море еще теплое, воздух становится комфортнее, вокруг меньше суеты, а возможностей для отдыха больше. Откройте для себя бархатный сезон вместе с Atlantic Travel. Все актуальные предложения уже ждут вас на atlantic.lv. Турция и Черногория от 470 евро на человека, Крит от 490, Египет от 500 евро, Тунис от 550, Сицилия от 590, Мальорка от 620 евро. На atlantic.lv вы легко сравните предложения разных туроператоров, выберите удобные даты, лучшие отели, подходящую цену. Все в одном месте. А впереди еще и детские осенние каникулы, между прочим, вылеты с 16 по 18 октября на 7 ночей. Турция от 730 евро на человека, Сицилия от 750, Египет от 770, Крит и Тунис от 790 евро, Мальорка от 800 евро, Кипр от 900 евро. Если хочется сменить осень на настоящее лето, выбирайте Таиланд с вылетом 14 октября на 13 ночей, 1335 евро от на человека, или Занзибар, вылет 15 октября, 11 ночей, 1745 евро от. Путешествуйте тогда, когда хочется именно вам. Все предложения собраны на atlantic.lv. Начните планировать свое следующее путешествие уже сегодня на atlantic.lv. А если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркеля 19 или на Базинцес 9/11.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Дамы и господа, рад вам представить Юлия Римлина, наш тревел-эксперт в студии Радио СВХ+. Юля, привет!
2: Добрый вечер всем, добрый вечер, Дим.
1: Ну что, поехали? Полетели? Поплыли? Пошагали?
2: Полетели, а по плану у нас как изменилась карта мирового туризма.
1: Ну, после рассказывай.
2: Ковида, пандемии, как уже это? Как, когда это было? Давно, смотри, 6 лет назад.
1: 2019 год.
2: 2019 год. И после этого очень много стран изменили вообще свою стратегию в туризме. Вся карты перетасовали, и Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по росту количества туристов. Плюс 67% они добавили по сравнению с 2019 годом. Страна вложилась в туризм по-крупному, действительно, я была на многих туристических выставках, и Саудовская Аравия была всегда одно из главных направлений, главных больших стендов. А следом за Саудовской Аравией следует Марокко. Плюс 53% и Египет плюс 47%. Но Египет мы тоже помогаем им в этом.
1: Конечно.
2: В росте туризма. Интересно, что и в Европе тоже свой бум. Лучший результат на континенте. Удивительно, что... У кого, как ты думаешь?
1: А я знаю.
2: А ты знаешь?
1: А я знаю.
2: Ну, так вот, и я... Ну, может, и не удивительно, но Норвегия. Так жарко, что да. Все в Норвегии. А в первую десятку мира вошли еще Сербия и Дания. Заметный рост показали в Европе. Португалия, Испания, Франция. А, кстати, сегодня читала тоже новость про Испанию, что после победы на чемпионате мира по футболу в Испанию просто... просто возрос в десятки раз спрос у китайцев.
1: Да ладно,
2: китайцы
1: да?
2: просто рванули в Испанию, ну, они теперь видели, ну, вот она, Испания, все туда. И уже есть как бы статистика, да, о том, что когда выигрывается какой-то чемпионат, то страна становится гораздо более привлекательна для туризма. Так что вот Испания еще себя подогрела. Так. А из Азии в топ-десятку пробилась только Япония. Плюс 34%.
1: Кстати, сейчас опровергну твое утверждение, что когда выигрывается какой-то чемпионат, страна становится лидером. Ничего подобного. Аргентина, предыдущие чемпионы мира по футболу, потеряли по сравнению с 2019 годом 23%. 23% потеряла Аргентина. А антилидером стал Израиль, где число международных визитеров рухнуло на 71%. Ирландия минус 32%, Аргентина минус 23%, Перу минус 22%. Это все проценты по сравнению с 2019 годом. Да? Посмотрите, Саудовская Аравия плюс 67%, допустим, Израиль минус 71%. Ну, понятное дело, там в Израиле неспокойно.
2: Ну, мы тоже, кстати, Латвия не восстановилась после 2019 года. Мы до сих пор не достигли уровня 2019 года по количеству количеству туристов.
1: Можно сказать, что у нас компания неплохая. США, Италия и Германия также не смогли выйти на показатели 2019 года. Но если это кого-то утешит. А давай я хорошую новость расскажу. Смотри, железнодорожные операторы в Европе и в Северной Америке активно внедряют дроны в повседневную практику обслуживания инфраструктуры. Казалось бы, зачем? А они, дроны, позволяют оперативно отслеживать состояние путей, мостов и контактных сетей. Это минимизирует присутствие персонала в опасных зонах. Ранее инспекция требовала выхода рабочих на пути с интенсивным движением поездов, что создавало, согласись, риски травматизма. В любую погоду, в любое время иди проверяй. Теперь дроны качественные все это дело проверяют, все это дело отслеживают без остановки движения, риска для сотрудников. Помимо технических инспекций, дроны выполняют охранные функции.
2: Вот очень хорошая новость. Отлично. Да, эти все аварии, их, надеюсь, теперь будет меньше.
1: Прошлым, человеческий фактор исчезает.
2: Да, человеческого фактора не будет. Ну, а я к себе с новостями по поводу Италии.
1: Давай, как всегда, скажу. Я очень люблю Италию. Рассказывай.
2: Как ты думаешь, какие самые популярные пляжи в Италии? Вот в каком регионе Италии самые популярные? Это был опрос, я тебе так подскажу. Это опрос среди туристов, проанализировали данные, отзывы Google Maps и составили этот рейтинг.
1: Но я думаю, где-то на юге, там как раз-таки вот на этом, на носочке, на каблучке, нет?
2: Сардиния из 30 мест заняла 20 мест, сардинские пляжи в
1: так
2: Италии.
1: Так нечестно, я думал, что это...
2: Я думаю, что по Google Maps все-таки это реальные отзывы.
1: Тогда да? И Сицилия где-то рядом должна быть.
2: Нет. В Сардинии действительно очень красивые пляжи. Вот. Но на самом первом месте все-таки не Сардиния, а маленький остров Лампедуза и знаменитый пляж кроликов. Uh-huh. А он набрал почти максимум 4,9 из 5. Там пудрово-белый песок, кристально-прозрачная вода. Все как на картинке. Один из самых красивых пляжей страны.
1: Ну, коль уж мы заговорили об Италии, давайте-ка мы напомним, какие запреты действуют, в частности, на пляжах и в некоторых других местах в Италии. Чек-лист запретов в Италии. Запрет на замки из песка, представь себе. Нельзя строить замки. Да, я сейчас расскажу, почему. Это в Эраклее, в Венеции. Они якобы мешают проходу спасателей и проезду экстренной техники, ежели что. Штраф от 25 до 250 евро. Запрет на шлепанцы и сандалии в Чинкве-Терре. Это национальный парк, там uh-huh. запрещено ходить, а там горные тропы, и это объясняется безопасностью. Здесь абсолютно правильно.
2: Ладно, логично, принимаем.
1: Туда же
2: замки не согласны.
1: Туда же высокие каблуки. Запрет на кражу песка и гальки. Остров Сардиния, между прочим.
2: Да,
1: нельзя собирать.
2: Мне про это тоже гид рассказывал.
1: Там штраф от 500, внимание, до 3000 евро. И самое главное, что вы можете доехать до аэропорта, и там уже вас проверят и скажут: «Здрасте, выложите, пожалуйста, 3000 евро. Вы своровали наш песок, вы своровали нашу гальку, вы своровали наши ракушки. Будьте здоровы, заплатите в кассу 3000 евро».
2: А это все было связано с тем, что он настолько красивый и такого особенного был цвета, что его, ну, он и есть сейчас, что его действительно увозили с собой. То есть практически каждый считал, вот, что он должен увезти. И даже, по-моему, когда началась эта проблема с этим песком, некоторые люди присылали обратно на Сардинию, просто на travel-офис, типа вот...
1: Стыдно стало, да?
2: Бутылка с песком, высыпите обратно.
1: В Портофино, между прочим, долго нельзя делать селфи, там узкие набережные, и штраф до 275 евро, задержите движение своими селфи, тут стоите, компании губки утиные делаете, 275 евро.
2: Мы так и делали.
1: И запрет на прогулки в купальниках вне пляжа. А Соренто, Тропе, там до 500 евро штраф, между прочим. Это так мы на всякий случай вас предупреждаем. Поедете в Италию, вот в Венеции пляж Эраклея. Вот там нельзя строить замки из песка. Все. Штрафик. У меня еще чек-лист запрет в Испании.
2: А в Тропе, кстати, это возможно, потому что там пляж прямо в границах города. То есть у тебя город, только что приехал оттуда, потом рассказываю. Угу. Это же Калабрия. Угу. Это вот то, куда у нас в сентябре все снова полетят. Так. Там 4 вылета в Калабрию. И в Тропе там прям вот пляж. И рядом вот эти скалы навесные. И, в принципе, ты можешь подняться, и ты уже в городе. Ну, вот. Очень все рядом.
1: Да. Лайфхак для безопасного отдыха. Перед тем, как вот заходите на новый пляж, там, как правило, есть указательный информационный стенд или щит. Прочитайте, там написано, этого делать нельзя, этого делать нельзя, этого делать нельзя. Причем там пиктограммы понятные. Ну, многим, скажем так, если вы не понимаете пиктограммы, ну, тогда берите денег свой побольше.
2: Ну, видишь, в Испании тоже вот большинство пляжей Каталонии, Майорки уже объявлены свободными от табачного дыма, то есть курить там нельзя. Запрет на использование геля для душа на пляже.
1: Да, ну, как бы, совершенно верно. 750 евро штраф повсеместно.
2: И запрет на утренний захват мест полотенцами.
1: 250 евро.
2: Коста-Бланка. Власти конфискуют полотенца, зонты, лежаки, да, оставленные на песке до 9:30 ради бронирования места.
1: А в Португалии, если вы будете громко слушать музыку без наушников, а вот колонку какую-нибудь с собой притащите, и часть Испании, кстати, до 4000 евро штрафится, между прочим.
2: Ну, я бы вот согласилась, да. Вот раздражают эти люди. Вот в Юрмале тоже как да. Выйдешь. Громко, да.
1: Вот. Угу. Ну что, прервемся на этом. А впереди у нас, кстати, еще и конкурс запланирован. И интересные новости насчет уже ваших осенних отпусков.
2: Да, нам нужно обязательно обсудить, потому что уже осенние каникулы не за горами, и надо думать.
1: Обязательно обо всем об этом вам расскажем.
0: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым. ВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
3: Как говорится, готовь, Саня, летом, а осенние каникулы также просчитывай летом. Вот, тем более, что осенние каникулы и сама школа, об этом, а может быть, и самим детям сейчас говорить не будем, не за горами, вот она уже практически на носу, а там осенние каникулы. И у родителей наверняка может возникнуть вопрос. Вот мы отучились уже какое-то время, и мы хотим отдохнуть. Дети тоже говорят: мама, папа, я хочу отдохнуть. Мы хотим, чтобы было тепло, мы хотим опять солнышко, не скучно. Вот,
4: главное, с чего начнем? Главное, да, нужно начать сейчас.
3: Вот,
4: потому готовиться. Что, готовиться сейчас, именно, потому что потом будет плохо с местами. То есть горящие туры на детские каникулы мы не ждем. Этого просто, ну, не бывает. Вот. Да? Поэтому, смотри, самое бюджетное, то, что будет на детские каникулы в октябре, это Турция. Угу. Турция сейчас уже... последними изменениями в климате Турцию мы летим до ноября, еще в ноябре даже захватываем. Поэтому середина октября, конец октября тоже в Турции все, все включено. Аквапарки, детские клубы, анимация, все, классика. Родители выдыхают, дети при деле. Тот самый бархатный сезон, море еще теплое. Подросткам, естественно, тоже классно. И горки, и бассейны, и морские прогулки, водный спорт. Так что вот как, если бюджет, то Турция.
3: Угу. А если, допустим, водный спорт, да еще и понырять на рыбок, на кораллы, посмотреть еще на что-то?
4: А теперь начинается у нас раньше Египет. Раньше Египет начинался в ноябре, а теперь он начинается на... Ну, во-первых, мы летом, все лето летали. Mm-hmm. Реже, конечно, но все-таки еще были у нас рейсы. И прямиком в Египет можно и на детские каникулы. Цена чуть выше будет, чем... Турция, но Красное море в октябре, оно, конечно, очень теплое. И подводный мир, конечно, один из самых лучших. То есть Египет — фантастика. Это все. В общем, и детям понырять, и родителям понырять. Маска, трубка. И, ну, естественно, тоже Египет. Это те же самые отели All Inclusive, аквапарки, поездки в пустыню. И можно как бы экскурсионную тоже программу. Там много можно что придумать и сложить для детей. Не только снорклинг.
3: Те же самые пирамиды.
4: Первый раз дайвинг можно попробовать. Именно. Уже для подростков.
3: Именно,
4: да, можно.
3: Да. И для тех людей, которые вот боятся вообще нырять с маской, вот по себе скажу, я очень боялся всего этого дела. Я там просто вот...
4: Там это легко.
3: Абсолютно.
4: Очень легко. Вот
3: там
4: очень
3: вода тебя держит,
4: легко,
3: это
4: да.
3: Такая красота. Это что-то и совершенно надо,
4: важно там выбирать, так как еще в октябре нету сильного ветра, поэтому мы не думаем там о том, что нужно заветренные какие-то бухты искать. Можно, в принципе, и любой отель брать, но смотреть тогда, где хороший коралловый риф, чтобы можно было, например, поплавать там, где, ну, не глубоко. То есть, когда дети начинают плавать с маской, нужно просто находить такие отели, где вот у тебя риф начинается практически там меньше метра глубины.
3: Хорошо, а если объединить, допустим, отдых с какой-то образовательной программой, с исторической программой, тогда куда?
4: Слушай, ну, можно Крит. Крит, там именно история, да, то да. Есть и Минотавр, и мифы Древней Греции, опять же, те же аквапарки, пляжи, и, но для активных подростков можно там сходить в Самарийское ущелье, то есть это прям настоящий поход. Второй остров, куда можно было бы тоже съездить с подростками, это Кипр. Угу. Самый такой беспроблемный в плане, он будет на середину октября по погоде, потому что теплое море, оно тут дольше всех будет держаться. Айнапа — отличный аквапарк, можно съездить и взять экскурсии какие-то водные. И можно тоже, ну, как бы и для детей, и для подростков тоже водный спорт неплохо будет на Кипре.
3: Ну, а если хочется чего-то такого особенного, вообще, чтобы, вау, приехал ребенок в школу, говорит, мама, папа, меня туда свозили, вы обязательно надо ехать, обязательно, там и отдых вообще, ну, что-то такое.
4: Слушай, это вообще очень сложный вопрос, потому что у детей...
3: И чтобы родители еще получили, между прочим, не только дети. Хотя с детьми, конечно, это отдельный вид отдыха, это понятно, у кого есть дети.
4: Ты знаешь, дети вообще приезжают очень счастливые из Турции. Самые счастливые дети приезжают из Турции. Вот есть такая, ну, как бы категория, скажем так, родителей, да, которые вот мы не поедем в Турцию. И в какой-то момент они, ну, соглашаются, там, либо стравл-агент их там уговорил, либо там просто там посмотрели, почитали, узнали. И когда они вот привозят детей, и у них вот это вот просто невероятные приключения в этих отелях.
3: На каждом углу пепси-кола, мороженое, вот это
4: дети,
3: все.
4: Дети кайфуют, да. Но правда. Можно, кстати, таких уже более взрослых детей отвезти на Мальорку. Мальорка хорошая тоже по сезонности в этом, в октябре будет хороший сезон. Там главный детский хит — это пещеры дракона с подземным озером. Там можно покататься на лодочке под живую музыку. Рядом тоже там отличное океанариум, в который можно тоже детей сводить. А подросткам велосипеды. Очень велосипедный остров. Там можно и на прокат брать, и очень хороший, интересный маршрут, если там с папой, например, покататься, то, или там с папой, с мамой. Вот. Так что мне тоже нельзя снимать со счетов. Мальорка тоже хороший вариант для детских каникул.
3: Ну, еще что-нибудь экзотическое?
4: Ты знаешь, на время детских каникул приходит, ну, рейсы будут в Тунис. Ну, там, если вот про детей, то можно на квадроциклах покататься детям. Там снимали «Звездные войны», так что если дети-фанаты будут тоже в восторге, древний Карфаген, ну, и в принципе тоже хорошая пляжка, да?
3: Тоже можно.
4: И у мамы талассотерапия. Опять же...
3: Таласа, это, напомни мне, это что такое?
4: Таласотерапия — это такие спа-процедуры, которые делаются на основе водорослей и морских грязей, и у хороших отелей есть вот эти трубы, уходящие там 500-700 метров в море, а то и дальше, которые захватывают там все вот понятно. Эту чистую вот...
3: Чистый грязь?
4: Продукт.
3: Чистую грязь? Настоящая чистая грязь.
4: Хорошая тавтология получается. Вот, и да, так что там можно не только детям порадоваться, но и мамам, и папам.
3: И папам. Ну, давай тогда к конкурсу, Юлия, предлагаем. Мы сейчас загадаем страну, Юля сейчас эту страну опишет, а вам надо отгадать, что за страну мы вам загадали. Первый правильный ответ и 50 евро от atlantic.lv на ваше путешествие вам достанутся. Итак, прошу, Юль.
4: Первое. Колыбель человечества.
3: Так.
4: Второе. Три вулкана. Третье. Специи.
3: Колыбель человечества. Три вулкана. Специи. Вперед. Что за страну мы вам загадали? Присылайте, пожалуйста, свои варианты и выигрывайте приз.
2: В эфире «Магнитики».

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
2: Что? Как?
1: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: зале Цинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Магнитики. Включай и отдыхай.
3: Есть путешествия, которые запоминаются, а есть время, когда они получаются особенно удачными. Это осень. Именно такое время. Море теплое, воздух становится комфортнее, вокруг меньше суеты, а возможность для отдыха больше. Откройте для себя бархатный сезон вместе с Atlantic Travel. Все актуальные предложения вас ждут на atlantic.lv. Турция, Черногория, Крит и Египет, Тунис, Сицилия, Мальорка. На atlantic.lv вы легко сравните предложения разных туроператоров и выберете самые удобные даты, лучшие цены и подходящие вылеты. Впереди еще детские осенние каникулы. 16 по 18 октября вы можете улететь в Турцию, Сицилию, Египет, Крит и Тунис, на Мальорку и на Кипр. Если хочется сменить осень на настоящее лето, выбирайте Таиланд, выбирайте Занзибар. Путешествуйте тогда, когда хочется именно вам. Все предложения собраны на atlantic.lv. Начинайте планировать свое следующее путешествие уже сегодня. А если нужна помощь с выбором, ждем вас в офисах Atlantic Travel на Меркель 19 и на Базнице с 9/11.
2: Это «Магнитики».
3: Перед тем, как объявить победителя и сказать, что за страну мы загадали, прочитаем от вопрос от Татьяны, нашей радиослушательницы, которая в прошлый раз победила. Всегда слушаю программу «Магнитики». Можешь задать Юле вопрос, когда начнется раннее бронирование на Турцию 2027. Спасибо, подарочную карту прислали, выиграл в прошлый вторник. Вот, Танечка, поздравляем. У нас все по-честному, а вот вам и ответ на вопрос. Так, секундочку, микрофон включил, да?
4: Да, Танечка.
3: С микрофоном каждый может
4: попросить. Спасибо за вопрос. Уже началось, уже есть цены на Турцию на следующий год. Очень хорошие условия по именно изменениям, аннуляциям, там, всем этим топливным сборам. То, что вот очень важно сейчас именно для раннего бронирования. Так что можно бронировать уже Турцию 27-го года. То есть 27-й год, ноябрь, уже можно забронировать сейчас.
3: Сейчас, то есть за полтора года практически. Колыбель человечества. Три вулкана и специи, какую страну мы загадали. Это не Греция, это не Италия, это не Эфиопия, это не Таиланд, это не ЮАР, это не Кабо-Верде. Это у нас, друзья мои, подруги...
4: Это был сложный вопрос.
3: Танзания.
4: У нас только один человек угадал, да?
3: Нет, двое.
4: Двое,
3: как минимум, Илона и Илья. Но Илья был быстрее. Я Илье уже отправил, что с ним свяжутся, и подарочную карту на 50 евро он заработал.
4: Почему? Но давай поясним.
3: Быстренько,
4: Алдувайское ущелье называют одной из колыбелей человечества. Угу. Именно здесь обнаружили древнейшие остатки, каменные орудия наших предков. Антропологи считают это место одним из ключевых в истории человечества. Килиманджаро не один пик, а целый вулканический массив из трех вулканов. А Занзибар всегда был мировой столицей специй. Гвоздика, мускатный орех, корица, кардамон. Многие века именно отсюда они отправлялись в Европу и на Ближний Восток. Вот, поэтому специи.
3: Ну, дорогой Илья, мы вас поздравляем с победой. И подарочная карта на 50 евро от atlantic.lv достается вам. А я думаю, что имеет смысл прямо сейчас поздравить и поблагодарить всех наших радиослушателей и отправить в отпуск за магнитиками саму программу «Магнитики». Правильно я понимаю, да?
4: Правильно, и мы с тобой отправляемся в отпуск аж до школьного учебного года.
3: До сентября.
4: До сентября, так что до новых встреч в сентябре, путешествуйте и не забывайте привозить магнитики на
3: память. В рамках программы «Магнитики» только мы с вами прощаемся до сентября. Я же, Дим Харов, с вами прощаюсь до завтра. Юлечка, спасибо огромное и ярких тебе впечатлений и всем нашим радиослушателям.
4: Спасибо. И вам.
3: Пока.
4: Пока.
2: «Магнитики».

0: закат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ+.

0: в августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Piešķi ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатам и интересам к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv.
3: Теперь Big Bank предлагает вклад, который окупается каждый день в течение многих лет.
4: Что? Как?
3: Улучши свое жилье с помощью кредита Big Bank на повышение энергоэффективности жилья. Оформи кредит от 5 до 30 тысяч евро с фиксированной процентной ставкой 5,9% на весь срок кредита. Без первого взноса, без залога. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Big Bank.
5: Vistraujāk augošie autozīmoli Eiropā. Omoda un Jayco. Tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
6: SVH+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+ или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Поперил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоты твоим шотом потеряешься по парам. Сводишь шоты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: Максима. Лайнекан и Трогто.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето. Лето. На Плюсе. СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне. Мы увидимся, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если я не твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои полюбки.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супер-шоу.

0: радио, про которое рядом.
1: Я твой мужчина.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничики. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето на плюсе.

стопроцентные хиты.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Ближе для всех. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Утро для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: я.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Да.
1: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.

0: музыка.
1: Лучшая музыка.
2: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руках.
1: Стопроцентные хиты.
2: Я отвезу.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать,
0: на радио, которое слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ Плюс.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето.
3: Лето.
2: На плюсе.
4: Это на плюсе.
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
2: феникам. СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
2: СВХ плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
3: Кола-кола-бургер нам с тобой поможет. Можно даже пиццу похудеть.
2: СВХ плюс.